0: Дорогие радиослушатели, после краткого перерыва, во время которого передавались беседы чудеса Господа Иисуса Христа, приготовленные проповедником Иваном Аксентьевичем Кметой, мы опять приступаем к дальнейшему изучению символа веры. В предыдущих беседах мы рассматривали седьмой член символа веры и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, и его царствие не будет конца. Перед нашим перерывом мы указали, что пришествие Иисуса Христа будет двоякое. Он придет на воздухе, а также придет на землю. В последних двух беседах мы начали говорить о пришествии Христа на землю со своими святыми. Сегодня продолжим наше размышление об Армагеддонской войне. В последней беседе мы указали: первое, место нахождения этого похода; второе, участников этого похода; третье, цель похода или пришествие Христа на землю. Говоря о цели пришествия Христа на землю, мы отметили, что Он придет, во-первых, чтобы явить Себя и Своих, во-вторых, чтобы осудить зверя, лжепророка и их воинство, и в-третьих, чтобы связать сатану. Теперь пойдем дальше и укажем, что Он придет, в-четвертых, чтобы спасти израильский народ. Для некоторых людей это покажется странным вероучением. Они считают, что Бог навсегда отстранил Израиля. Но апостол Павел провозглашает, что Бог не отверг народа своего, а даже в нынешнее время по избранию благодати сохранил остаток. И когда войдет полное число язычников, весь Израиль спасется. Римлянам 11 глава 1 и 5 стих из 25 по 26. Писание говорит, что когда придет Христос, Он прежде избавит Израиля от всех земных врагов. Захария 14 глава 1 и 4 стиха, Иеремия 30 глава 7 стих. Но это не будет концом Его избавления. Он соберет всего Израиля, объединит дом Израиля с домом Иудиным, Исаия 11 глава с 11 по 14 стих, Иезекииля 37 глава с 18 по 25 стих. И дальше Он спасет их и заключит с ними Новый Завет, Иеремия 31 глава с 31 по 34 стих, и Евреям 8 глава с 8 по 12 стих. Эти обетования не означают, что Израиль постепенно соберется в церковь, ибо их обращение определено и связано с взглядом на Христа, которого они пронзили. Захария 12 глава 10 стих и Откровение 1 глава 7 стих. Это также видно из выражения, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников. Римлянам 11 глава 25 стих, то есть пока не создастся церковь. Они также не означают, что весь Израиль, когда-либо живший, спасется, ибо евреи, умершие без спасительной веры, погибшие, как и язычники, они просто относятся к тем израильтянам, которые останутся после того, как Господь очистит их от мятежников и непокорных Ему. Иезекииля 30 глава с 37 по 38 стих. В-пятых, Он придет, чтобы судить народы. Мы уже указали, что Он осудит зверя, лжепророка и их воинство, когда придет. Но цари, начальники и воинство не составляют всего народа. После того, как Христос расправится с ними в Армагеддонской битве, Он соберет все народы на суд собою. Это не последний суд, о котором говорится в книге Откровения 20 главе с 11 по 15 стих. Но это суд над живыми народами, которые остались до пришествия Христа. Каждый народ будет судим по своему отношению к Иисусу Христу, по отношению своему к Его народу, Его церкви, а также избранного Его народа Израиля. Когда Христос придет на землю во славе со Своими святыми, Он совершит суд над остатком Израиля и язычниками. Прежде Он пошлет Своих ангелов с трубою громогласною, чтобы собрать Своих избранных от четырех концов земли. Матфея 24 глава 31 стих. Затем соберутся для суда также остатки всех народов, как об этом читаем в Евангелии Матфея в 25 главе с 31 по 32 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престолы славы Своей, и соберутся пред Ним все народы. И так соберутся все избранные Его израильтяне со всех концов земли, и остатки всех народов, и все они предстанут пред судом». На этом суде Церковь примет участие со Христом. Об этом апостол Иоанн пишет. «Увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». Откровение 20 глава 4 стих. Кто же эти сидящие на престолах? Это те, которые пришли со Христом с воздуха, как воинство небесное. Откровение 19:14. Эту мысль подчеркивает также апостол Павел, говоря, «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» 1 Коринфянам 6:2. Целью этого суда является отделение праведных от грешников, чтобы они наследовали царство, уготовленное для них от создания мира. В-шестых, Он придет, чтобы освободить и благословить творение. Иисус говорил о будущем возрождении, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей. Тогда Его апостолы сядут на 12 престолах судить 12 колен израильских. Матфея 19:28. Пророк Исаия говорит об этом, как времени, когда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. Исаия 11 глава 1 9 стихов. Как времени, когда пустыня расцветет, как нарцисс, и жаждущая земля в источник вод. Исаия 35 глава 1 10 стихов. Апостол Павел говорит об этом, как об освобождении твари от рабства тлению и стенанию. Римлянам 8 глава с 19 по 22 стих. Различные физические изменения произойдут на земле. Захария 14 глава с 4 по 8 стих. Иезекииля 47 глава с 1 12 стихов. Исаии 2 глава 2 стих. И земля будет опять давать произведения свои. Иезекииля 34 глава с 25 по 26 стих. Нужно отметить, что это возрождение произойдет, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей. Вся 11 глава пророка Исаии определяет славное будущее по причине присутствия Сына Есеева. Тоже включено в обетование, что Христос во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Евреям 9:28. Ради человека была проклята земля, черни и волцы, результат его греха. Бытие 3 глава 17 по 19 стих. Но когда придет Христос, Он снимет проклятие и восставит тварь в ее прежнее совершенство и славу. В-седьмых, Он придет, чтобы восстановить свое царство. Об этом мы позже поговорим более подробно, но теперь необходимо сказать несколько слов. В Евангелии от Луки, 19 главе, 12 стихе сказано, «Некоторый человек высокого рода отправился в далекую страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. И когда возвратился, получил царство». Луки, 19 глава, с 15 по 19 стих. Бог обещал Давиду устроить царство его вовеки. Вторая книга Царств, 7 глава, 7 по 17 стих. И позже клятвою утвердил свое обетование. Псалом 88, с 4 по 5 стих и с 28 по 38. В то время, когда Вавилон завоевывал Иерусалим, Бог опять возобновил свое обещание своему народу. Еремия 33 глава с 19 по 22 стих. Ангел Гавриил открыл Деве Марии, что она родит сына, и наречет имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Луки 1 глава с 31 по 33 стих. Он является камнем, отторгнутым от горы не руками, который наполнит всю землю, после того, когда Он сокрушит и разрушит все царства. Даниила 2 глава 44 по 45 стих. В конце Он получит царство из рук Своего Отца, как сказано в книге пророка Даниила в 7 главе с 13 по 14 стих. «С облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Тогда и только тогда царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его. Откровение 11.15. Многие места Священного Писания говорят об этой истине. Город Иерусалим станет столицей обетованной земли, и будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». Исаии 2 глава 2 и 3 стихи. И Малахии 4 глава 1 и 3 стиха. Все народы будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, для празднования праздника Кущи. Захарии 14 глава 16 по 19 стих. Мир и праведность будут главными характерными чертами его владычества. Исаии 9 глава 6 по 7 стих. Мы размышляли об Армагеддонской войне. Мы указали на первое – местонахождение этого похода. Второе – участников этого похода. И третье – цель похода. Укажем на четвертое – Великую войну. Во-первых, эта Великая война описана в Ветхом Завете. Очень много мест говорит об этой ужасной войне. Это будет окончательная война перед восстановлением тысячелетнего царства Христа на земле. Эта война будет великим поражением для сатаны, для антихриста, для лжепророка, для северного и южного царя, для царей Востока и всех народов, которые соберутся против Израиля и против Господа Иисуса Христа в Палестину. В этой войне сам Бог, Господь сил небесных, или, как нам известно из Нового Завета, Иисус Христос при Своем приходе на землю будет главнокомандующим силами небесными против армии этого мира. Об этом страшном дне битвы или дне Божьего гнева говорится во многих местах Ветхого Завета. Для ознакомления приведем некоторые, которые говорят об этой великой Армагеддонской войне. Второзаконие, 32 глава, 41 по 42 стих. Исаии, 2 глава, 7 по 22 стих. 21 глава, 1 стих. 26 глава, 17 по 21 стих. 28 глава, с 21 по 22 стих. 30 глава с 27 по 28 стих, 34 глава первых 17 стихов, 63 глава первых 6 стихов, Иеремии 1 глава 14 и 15 стихи, 4 глава 6 по 7 стих, 25 глава с 15 по 16 и также 26 стих, Иезекииля 38 глава с 17 по 23 стих, 39 глава с 1 по 22, Иаиля, 1 глава, 15 стих, и 3 глава, первых 15 стихов. Михея, 4 глава, с 12 по 13 стих. Софонии, 3 глава, с 8 по 20 стих. Агия, 2 глава, с 20 по 23. Захарии, 12 глава, первых 4 стиха. 14 глава, с 12 по 15. Малахии, 3 глава, 2, 5 стихи, а также 4 глава, 1 и 3. И много других мест. Во-вторых, эта Великая война описана в Новом Завете, в книге Откровения, 19 главе. Тогда как много ветхозаветных пророчеств можно было бы объяснить многими толкованиями, Новый Завет довольно определенно начертал Божий план событий, которые должны произойти. После такого плана все пророчества Библии находят свое надлежащее место и пояснение. В 19 главе Откровения мы определенно видим, что Христос придет как Господь и Судья на землю со своими святыми во славе, чтобы уничтожить дела сатаны не только духовно, но и физически перед тысячелетним царствованием на земле. Поэтому в начале этой пророческой картины апостол Иоанн видит на Патмосе открытое небо. В 4 главе была отверста дверь на небо, через которую восхищена Церковь Христова вошла и стала пред престолом Божиим, чтобы отдать Ему честь, славу, силу и поклонение. Теперь, однако, мы видим, что небо – отверстие для другой цели, для прихода небесных сил против сил лукавого на земле. В-третьих, эта великая война имеет великого победителя. Этим великим победителем есть наш Господь Иисус Христос. В книге Откровения в 19 главе с 11 по 16 стихи о нем сказано: «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя его — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весь он белый и чистый. Из уст же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Иисус Христос представлен здесь как великий победитель. Впереди, на белом коне, как главнокомандующий небесными силами, он выступает на великую и последнюю войну, чтобы победить силы злого. Его войско — это его святые, облеченные в белый и чистый весон на белых конях. В-четвертых, в этой великой войне великий призыв. В книге Откровения 19 главе с 17 по 18 стих читаем: «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Ангел стоит на солнце, где его все могут видеть, и призывает небесных птиц на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы всех тех, кто придет против Бога. Так как на эту войну соберутся великие силы народов на небольшую территорию Палестины, картина этой войны будет ужасная. Еще никогда в истории человечества не погибло столько людей, как погибнет в то время. На Армагеддонскую битву соберутся величайшие силы мира, и там они все падут во мгновение, когда явится Господь. Явление своего прихода. Он убьет всех своих врагов. Миллионы будут убиты в этой битве, и тогда будет восстановлено тысячелетнее царство на земле. Но чтобы не начать царство зловонием убитых трупов, необходимо, чтобы птицы очистили трупы. Бог приготовляет все, не так ли? В-пятых, эта великая война имеет великие силы. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Откровение 19:19. На эту Армагеддонскую войну соберутся великие силы. Там будет сатана, дракон, там будет зверь, лжепророк, там будет царь северный и южный, там будут цари Востока, туда соберутся все иные цари народов, чтобы идти против Иисуса Христа, против того, кто сидит на белом коне. Как смешно будут выглядеть все технические снаряжения и открытия людей против Божьей силы. Сатана уже однажды потерпел поражение, когда был изгнан с неба во время войны с Михаилом и ангелами его. Откровение 12 глава 7 по 9 стих. Теперь он опять имеет возможность на одну неудачную пробу. Поэтому собирает народы земли на эту великую и безнадежную войну. В-шестых, это великая война. О ней написано в пророках Захарии 14 главе с 5 по 7 стих и с 12 по 15. Агея 2 главе 22 стихе и Аиля 3 главе 14 по 16 стих. Иезекииля с 38 главы с 19 по 23 стих. С стратегической стороны она будет очень проста, потому что очевидна победа неестественной Божьей силы. Специальное планирование битвы будет совершенно излишне. Из межзвездного пространства появится новая заря, она будет возрастать. Все на земле обратят на нее взоры, но никто не поймет, что происходит. В тот день луна и солнце померкнет, и звезды потеряют блеск свой в свете дивного того света, когда Господь со своими святыми придет на землю. Сияние Его славы засияет, как молния, которая мелькает от востока до запада. Все, кто будут смотреть на это сияние, ослепнут. Земля поколеблется в своих основах. Люди будут стоять, как одеревенелые. Языки будут сохнуть в устах. Однако сила славы Христовой будет уничтожать только его врагов, а сохранить предназначенных для спасения. Подобно тому, как слава Господня была тьмою для фараона и его войска, а светом для избранных Божиих, так будет тогда, разве только в большем масштабе. Никто не устоит во время пришествия Господня. Его ноги станут на Елеонскую гору в Иерусалиме, гора и земля вокруг ее задрожит, и раздвоится гора Елеонская от востока на запад, и образуется Великая долина. Захарии 14:4. В-седьмых, эта великая война будет великой победой над силами лукавого. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, и прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящий из уст его, и все птицы напитались их трупами. Откровение 19 глава с 20 по 21 стих. Зверь и лжепророк живьем будут схвачены в плен и брошены в озеро огненное. За то, что они особенным образом были на служении сатаны, они примут особенное наказание. Остальные люди будут убиты острием меча. Того, кто сидит на белом коне, то есть Господом Иисусом, их души пойдут в место временного мучения, а тела станут пищей для небесных птиц. Это будет ужасная и страшная война. Как неразумно идти против того, кто все сотворил и держит все в своих всемогущих руках. Может ли творение спорить со своим Творцом? Может ли человек идти против великого и всемогущего Бога? Не лучше ли примириться с Богом и быть на Его стороне? Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

В эфире библейское вещание BBN. Со всеми вопросами обращайтесь к нам по адресу russian@bbnradio.org. В Псалме 102, в 13 стихе мы читаем: «Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Как Отец милует, то есть снисходит любовью, желает добра и оказывает благодеяние своим детям, так милует и Господь боящихся Его. А каково наше отношение к Господу, Иисусу Христу, который ради нашего спасения пришел на нашу землю, умер за нас на Голгофском кресте и воскрес ради нашего оправдания? Любим ли мы Его? Подлинная любовь человека к Иисусу Христу подтверждается Его жертвенностью. Любить Господа не только словом, но и делом – в этом призвание каждого человека. Любящему Иисуса Христа и Бог дарует свою любовь. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 2 Иоанна, 6 глава. Оставайтесь на нашей волне.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 17 сентября. Сегодняшнее место из Писания записано в первой книге царств, в 3 главе, в 18 стихе. Там есть такие слова: «Он Господь, что Ему угодно, то да сотворит». Научись во всем видеть Бога, и Он наполнит твою душу покоем и приукрасит то, что тебя окружает. Скорее всего, горе, постигшее нас, не исчезнет и обстоятельства не изменятся. Но если Господь, как Спаситель и Учитель, приглашен, чтобы быть с нами в горе и печали, то Он окружит нас радостью избавления. Видеть Его, быть уверенным, что Его мудрость безошибочна, сила безгранична, а любовь бесконечна, знать, что даже самое строгое обращение с нами служит для нашего блага и наполняет нас своей благодатью, значит быть способным сказать, несмотря на утраты, беды и лишения: «Господь дал, Господь и взял». Да будет имя Господне благословенно. Ничто другое, только созерцание Божьей воли во всем случившемся с нами поможет нам терпеливо и по-дружески относиться к тем, кто досаждает нам и огорчает нас. Мы будем знать, что эти люди только лишь орудия в руках Божьих, нужные ему для выполнения необходимых мудрых замыслов в отношении нас. И даже мы сами внутренне сможем быть благодарными этим людям за благословение, принесенное нам. Это поможет нам навсегда избавиться от ропота и возмущения. Страдание и нужда – ничто, коль сердце Божие – любовь, и если в свете ходит кто, того от зла хранит сам Бог. Горе и нужда – ничто, где Божия любовь, ведь тем, кто любит, верует, ко благу все содействует. На счастье мира тленное, о друг, свой взор не обращай, лишь в Боге счастье вечное, все силы, жизнь Ему отдай. Бог этот мир так возлюбил, что отдал Сына Своего, и неужели вместе с Ним Он не дарует и всего? Пошлет Бог время лучшее, рассеет тучи грозные, Он скорби превратит в добро, вслед за дождем даст солнышко.

Посмотрите вокруг себя. Солнце не себе светит, но всякому творению. Облака не хранят в себе воды, но проливают ее на землю. Земля не удерживает в себе плода. Так и дарования, данные Богом, должны быть общими для нас и ближних. Разумный не только себе, но и ближнему разумом своим должен приносить пользу. Богатство не только богатому, но и другим должно служить. Так и во всем прочем, все это таланты Господа нашего, за которые мы дадим Ему отчет в день пришествия Его. Ибо все, что имеем, Божие, а не наше, и дано от Бога не только ради нас самих, но и для наших ближних. Вы слушаете BBN.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в библейском институте BBN www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

Наша беседа сегодня о единстве молитвы и дела. К сожалению, случается, что некоторые верующие злоупотребляют молитвой, используя в качестве оправдания своей ленности и отсутствия каких-либо конкретных самостоятельных шагов по исправлению неблагоприятной ситуации. Им кажется, что любое действие с их стороны, за исключением молитвы, является собой порочный недостаток веры. К примеру, они полагают, что прием лекарств во время болезни каким-то образом свидетельствует о неверии в Божью силу исцелять. Подобные предрассудки особенно заметны, когда речь заходит о расстройствах душевно-эмоционального, психологического характера. Мне довелось лично знать людей, искренне веривших, что больному в состоянии клинической депрессии может помочь одна лишь молитва. В их представлении все иное, включая консультацию психолога и терапию, было от лукавого. Некоторые думают, что алкоголик или наркоман могут вылечиться путем одной лишь молитвы, без лекарств и всесторонней поддержки со стороны семьи и общества. Да, есть, увы, такие вот верующие, заявляющие, что всякое обращение к медицине якобы свидетельствует о недостатке веры во всемогущего Христа. От них мы слышим, что любое умственное или психическое расстройство свидетельствует лишь о духовных изъянах больного, что его излечение возможно лишь посредством приближения к Богу, напряженного моления и обновленной веры, а все остальное, мол, от лукавого. Никто из нас не осудит человека, жертву наводнения, садящегося после молитвы о спасении в лодку приплывшего спасателя. Нам кажется вполне нормальным, что человек с больным сердцем после молитвенного обращения к Господу решается на сложную операцию. Однако, когда речь заходит о душевно-эмоциональных проблемах, больному иногда предлагают лишь молиться и уповать на Господа Бога, не беспокоя психотерапевта. Однако великая христианская истина заключается в том, что молитва и дело неразрывны. Было бы страшным заблуждением полагаться на одно лишь моление, пребывая при этом в полном безделии. Тут же оговорюсь, что еще более серьезной ошибкой было бы полагаться исключительно на человеческие силы и возможности, не взывая о помощи свыше. Пожалуй, такая ситуация, при которой человек надеется лишь на самого себя, когда он полностью забывает о Боге, более типична в нынешних условиях постатеистического общества. Увы, современная наука и познание экспертов в умах некоторых вытеснили Бога куда-то на задворки. Повторюсь, в нашей повседневной жизни молитва и дело должны идти рука об руку. Для человека, искренне верующего, нет большего ободрения и утешения, чем благостная уверенность во всемогуществе нашего Господа Иисуса Христа. В Священном Писании, в книге Притчей, мы находим такую вечную истину. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Вот в чем кроется чудесная сила молитвы. Мы всегда можем найти прибежище в Боге, призвав ко святому имени Его. Однако чудо молитвы не является оправданием нашей ленности, отсутствия каких-либо действий с нашей стороны. Обращаясь к Господу в искренней молитве, мы, как правило, должны использовать и свой здравый рассудок, и все ресурсы, столь щедро дарованные нам Господом Богом. Вспомним историю ветхозаветного пророка Божия Неемии. Неемия стал областеначальником народа Божия во время их возвращения в Иерусалим после долгих лет в изгнании. Перед ним стояла весьма непростая задача. Он должен был заново отстроить стены полностью разрушенного города. Он должен был поднять мораль полностью деморализованного народа. Он должен был противостоять врагам, жаждавшим погубить народ Божий. Неемия начал свои труды с молитвы к Господу. Он воззвал к Божьей любви и силе.
В чистосердечном раскаянии он признал грехи свои и народа своего, и спросив Бога о прощении и помощи. После благой молитвы Неемия незамедлительно приступил к делу. Посредством дипломатических усилий он добился одобрения и поддержки со стороны вождя Персидской империи. Он побеспокоился о завозе леса и других строительных материалов. Лично осмотрев руины Иерусалима, Неемия поделился своими планами по восстановлению города с начальниками народа своего и заручился их поддержкой. Вскоре все население встало за Неемии, всецело поддерживая его слаженное градоначалие. Чтобы работа спорилась, областеначальник разделил работу между разными слоями населения. Как-нибудь на досуге перечитайте ветхозаветную книгу Неемии. В ней вы найдете немало интересных подробностей его административно-практического порядка. Некоторым эти подробности могут даже показаться излишними. Однако в этом обилии описаний Господь Бог являет нам одну проникновенную истину. Неемия является как бы живым доказательством возможности сочетания духовного и практического, живой молитвы и настоящего дела, всецелой зависимости от Бога и разумного использования дарованных им Богом талантов и ресурсов. Все это особенно наглядно в одном из следующих эпизодов градоначалия Неемии. Восстановление города было в полном разгаре, когда происки врагов поставили весь проект под угрозу. Эти злопыхатели стали распускать слухи и анекдоты, направленные на подрыв морали израильского народа. Какой же была реакция Неемии? В молитве он предал своих недоброжелателей в руки Божии и призвал строителей продолжать работу. Еще больше обозлившись, враги замыслили акты вандализма и насилия. Как писал позже Неемия: «И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них». Заметьте, они не просто молились, не просто ставили ночную стражу, они делали и то, и другое.

Неемия призвал народ свой одновременно веровать и действовать. Он провозгласил: «Не бойтесь их», то есть недоброжелателей. «Помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, за жен своих и за дома свои». Иными словами, он призвал своих соотечественников молиться с осознанием Божьего всемогущества и действовать, ясно понимая свою ответственность и свои возможности. Вот как сам Неемия описал результат подобного благостного сочетания молитвы и дела. «Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу». Решительные действия по предотвращению вражьих замыслов принадлежали Неемии, однако он вославил Господа за победу над коварным врагом. Неемия понимал, что его собственные способности, меры по укреплению безопасности и возрожденная народная воля к победе были использованы Богом, чтобы ответить на молитвы народа Божия. Что возвращает нас к истине, с которой мы и начали сегодняшнюю беседу. Молитва и дело неразрывны. Неемия решал практические проблемы политики, градостроительства и обеспечения безопасности в молитве. Мы можем многому научиться у этого пророка Божия. Практически в каждой ситуации было бы серьезной ошибкой противопоставлять молитву делу. Иногда бездельная молитва исходит из ложного понимания, что повседневные события не имеют никакой связи с делами Божьими. Если следовать подобной логике, то получается, что Бог действует исключительно в мире духовного и сверхъестественного. Однако библейское учение отвергает эту идею. В первом стихе 23-го псалма мы читаем: «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». Да, чудеса Божии возможны, но Господь труждается в окружающем нас мире не только или даже не столько посредством чудес. Его труды, как правило, в сфере для нас повседневной, далекой от чудес и сопряженной с чем-то вполне естественным. Вся земля принадлежит Господу Богу, и мы видим святую длань Его даже во вполне заурядных в нашем понимании событиях.

0: Ну а что же о тех, кто впадает в иную крайность? О тех, кто считает, что молитва вовсе не обязательна в наших начинаниях? Ведь среди наших слушателей немало людей, далеких от веры и религии. Для них отмечу, что полностью отвергая молитву и уповая лишь на себя, мы лишаем себя отношений с Господом Богом. Убереги же нас, Господь, от этой смертельной ошибки. Если нам кажется, что мы можем обойтись и без молитвы к Богу, то мы пребываем в страшном заблуждении. Вернемся к Богу. Обратимся ко Христу, нашему Господу и Хранителю, с молитвой о прощении. И да поможет Он нам единить молитву и дело в жизни нашей. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес. Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

С вами библейское вещание BBN. В мире зла, как в пустыне жаркой, уподоблен бегущей лани я, припадая душою жадной к животворной воде Писания. У молитв золотые чаши дал бы больше нам Бог желания посещать, как возможно чаще, все молитвенные собрания. В душах наших исканий жажда, ищем лучшего мы и большего, и душа пить стремится жадно из источника Слова Божьего. Голодать без Христа нелепо, в отчий дом сыновья и дочери, много там молока и хлеба, становитесь скорее в очередь. К небесам простирая длани, поспешите к Отцу скорее вы, по примеру бегущей лани, подражая сынам Кореевым. Если сердце подобно меди, без любви душа изранена, торопитесь, свой грех заметив, на молитвенное собрание. Пища там для небесных граждан, благодати там изобилие. Пусть нас тянет святая жажда к животворным потокам Библии.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».
2: Совершает ли Господь пластическую операцию на сердце, чтобы избавить нас от шрамов памяти? Существует ли такая вещь, как излечивание памяти? Эти вопросы принадлежат 60-летней женщине. Письмо, которое она написала, было самым грустным из того, что я когда-либо читал. Она рассказала, как еще крошкой мать отдала ее в детский дом.
3: Видимо, потому что я была не очень красивым ребенком, мне оставалось только наблюдать, как другие дети попадали в детский дом и находили новых родителей. Я думала, что недостаточно хороша и недостаточно красива, чтобы меня принимали и любили другие люди. Эмоциональные раны, нанесенные мне в самом начале жизни, мучили последующие 60 лет. Я не могла уснуть, боясь ночных кошмаров, во время которых я кричала во все горло. Увы, я не одна такая. Тысячи людей вокруг меня страдают от эмоциональных травм, вызванных сердечной болью и печалью. Возможно ли, что Господу интересно только спасение души человека, а не глубокие эмоциональные раны его души?
2: Иисуса интересовали все нужды человека. Его спасительное прикосновение приносило выздоровление и здоровье во всех аспектах жизни. Вот что об этом говорит нам Библия. «Я Господь, целитель твой». Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Если вы будете когда-нибудь сомневаться в том, что Господь заинтересован в вашем эмоциональном благополучии, то откройте Евангелие и отметьте для себя те места, в которых говорится о целительной силе Господа. Что в вашей жизни нуждается в исцелении? Разбитая семья? Трудности в отношениях? Или боль, о которой знает только Господь? Что бы то ни было, вам нужна помощь уже сегодня. Христос больше, чем высококлассный психиатр. Он Сын самого Господа Бога, который любит вас и хочет исцелить ваше сердце.
3: И это правда. Я на себе испытала Его силу исцеления. Более того, там, где было отчаяние и безысходность, появилась надежда и желание жить. Где было одиночество, поселилась любовь и уверенность в том, что я всегда желанна и любима Господом, ибо Он – воистину наш целитель. Воспользуйтесь этой рекомендацией.
4: Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Луки 12:32. «Не бойся, малое стадо». Много раз, снова и снова, Господь нежно говорил детям Своим: «Не бойтесь». Но мы все равно живем, как напуганное стадо овец, в страхе и беспокойстве. А чего же мы боимся? Может, мы боимся, что Бог нам чего-то не додаст? Если так, то Иисус нас успокаивает: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Как это чудесно! Давайте будем доверяться Господу. Давайте будем искать того, чтобы получить это царство из рук Божьих. А для этого давайте доверять Ему. Мы можем Ему доверять. Он словно ветер не бросает. Будьте с нами.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Тот день, который мы называем праздником Троицы, Пятидесятницы, сошествия Духа Святого, это есть день образования Церкви. Раньше такого не было, чтобы Дух Святой постоянно пребывал с детьми Божьими. Да и такого понятия, как дети Божьи, не было. И вот сегодня я хотел бы обратиться к Священному Писанию, к одному из отрывков, который по праву можно назвать нашим духовным документом. А нам очень нужны духовные документы. Они нам нужны даже больше, чем документы обычные. Ведь мы носим с собой наши водительские права, кто-то обязательно будет иметь с собой паспорт, его нужно показать на границе, потому что там его проверят. Водительские права обязательно, когда мы водим машину, тоже нужно иметь с собою. Во всяких ситуациях нам необходимы документы, и уж тем более духовные. Тогда, когда уныние гложет душу, необходимо, достав свой духовный паспорт, убедиться, что там сказано, что имена наши записаны на небесах, что наше положение уже не просто погибший и пропавший грешник, а освобожденный, победивший кровью Иисуса Христа и прощенное дитё Божие.

0: Божье, что мы получили усыновление. И уж тем более эти документы необходимы нам тогда, когда дьявол подступает к нам со своими нападками, с обвинениями, с ухищрениями, со злобою и с искушениями своими. Он хочет забрать у нас все те духовные благословения, которые мы получили. Наши чувства могут нас обманывать, но вновь и вновь этот духовный документ, выданный нам в день нашего обращения, подтверждает то, что наше положение раз и навсегда изменилось. Я буду читать из 8 главы послания апостола Павла к римлянам с 14 стиха. Всего лишь несколько стихов мы прочтем с 14 по 17 стихи 8 главы послания апостола Павла к римлянам. Здесь сказано так: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославились». Дорогие друзья, если мы обладаем этим духовным документом, то мы можем считать, что мы попали в число по-настоящему богатых людей. Здесь в конце этого документа сказано, что нам причитается огромнейшее наследство. Такого наследства не видывал свет. Это наследство по-настоящему ценно, потому что оно не приносит с собой всех тех забот и проблем, которые несет земное богатство. Его не может подкопать вор, его никто не может обесценить, никакая инфляция или дефляция не может повлиять на его ценность, потому что и хранится-то оно не здесь, на земле. Наше жительство и гражданство там, на небесах, и этот документ, наш духовный паспорт, о котором мы только что с вами прочли, это свидетельство, я думаю, что вы увидели это слово в прочитанном отрывке, свидетельство Духу нашему, да и всему миру через нас о том, что мы дети Божьи, утверждает наше небесное происхождение. Это богатство по-настоящему вечно. Это наследие пребудет с нами всегда, в то время как все то, что окружает нас сегодня, на что бы мы ни посмотрим, на что бы ни упал наш взгляд, самые ценные вещи являются временными. Но самое основное и ценное в этом богатстве то, что это наследие, наследие, данное нам через Иисуса Христа, доступно каждому человеку, независимо от нашего происхождения, независимо от того, из какой семьи, расы, национальности, народа мы пришли, независимо от социального слоя, из которого мы происходим, Иисус Христос способен каждому даровать прощение, если только мы признаем себя грешниками перед Ним и склонимся в молитве покаяния. Земное богатство, его не хватит на всех. Мы знаем, как люди бьются за него. Какая-нибудь горстка богачей сегодня обладает этим богатством и наслаждается этими благами. Но мы обладаем нетленным и неприходящим богатством. Дорогие друзья, и вот возникает вопрос. Мы начали разбор этого отрывка с самого конца, с 17 стиха. А что же это за богатство? Благодаря кому и чему мы становимся его обладателями? Для этого мы вглядимся повнимательнее в 14 стих. Здесь сказано так: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Это положение наступило, я повторюсь еще раз, именно благодаря тому дню, который мы сегодня отмечаем. Ранее ни у кого, ни при каких обстоятельствах не было права назвать Бога своим полноправным отцом. Можно было сказать о Боге, что Он судья, и это была правда. Можно было сказать о Нем, что Он вседержитель, и это было истинно так. Можно было сказать, что Он является Творец, и это тоже была стопроцентная истина. Но именно Иисус Христос, когда пришел на землю, открыл это особое имя Божье. И вот теперь мы, глядя друг на друга, можем по-разному друг друга называть. Ну, например, Христос, приходя на землю, говорит: «Уже не называю вас рабами», хотя быть рабом Божьим ведь тоже великая честь, правда? Но Он говорит: «Я называю вас друзьями, потому что я открыл все, что я получил от Отца Моего». Все, что мы можем понять, все, что только можем вместить о Боге, записано в Священном Писании. Но, оказывается, и это не наивысшая честь, и это не самое высокое звание. Христос поднял нас, казалось бы, из грязей в князи. Он сделал нас из рабов не просто своими друзьями, но и своими учениками. Мы являемся не просто слугами Божьими. Мы можем следовать за Иисусом Христом. Мы Его последователи. Мы можем называться Его именем. Мы можем говорить друг о друге, что мы верующие, что мы христиане, то есть сами носим на себе имя Иисуса Христа. Но оказывается, все это ничто по сравнению с самым великим словом, которое определяет наше взаимоотношение с Богом. И все, вновь-таки, благодаря сошедшему в день Пятидесятницы Духу Святому. Это слово «дети». Мы, благодаря тому, что Христос открыл нам Небесного Отца именно как Отца, Он обращался к Нему так, и Он учил обращаться так всех, кто последует за Ним. Когда ученики спросили у Него, как нам молиться, Христос говорит: «Молитесь же так, Отче наш». Он учил, чтобы мы с вами, верующие люди, видели в Боге прежде всего Отца, хотя Он остается и Творцом, и Судьей, и Повелителем, и всемогущим властелином, перед которым необходимо быть поверженным ниц, слово которого мы должны исполнять с первого раза и так далее. Но Бог, оказывается, хочет, чтобы мы знали Его прежде всего как своего Отца. В Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 35 стихе, на мой взгляд, как нельзя лучше, Христос определяет вот сущность этих взаимоотношений между нами и Небесным Отцом. Он говорит: «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». В свойственной Христу лаконичной манере Христос ставит точки над «и». Он расставляет все на свои места. Он говорит: «Да, раб – это великая привилегия. Это огромнейшее преимущество быть рабом Божьим. Но, вы знаете, если мы вспомним даже Авраама, был у него этот раб Элиезер. Авраам поглядывал на него и думал: нет у меня наследника, придется этому рабу наследовать меня». И вы знаете, этот раб был очень хороший, это был очень верный раб. Мы узнаем о нем позже, что он тоже чтил и верил в истинного Бога. Этот раб Элиезер из Дамаска, вы помните, клялся Аврааму о том, что найдет подходящую супругу для его родившегося по обетованию сына Исаака. И он нашел эту супругу. Он исполнил свое обещание, свою клятву. Он оказался верным и добрым рабом. Дай Бог и нам однажды услышать эти слова: верный и добрый раб. Но оказывается, Господь приготовил для нас нечто большее. И вот здесь сказано: раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Спрашивается, каким образом мы входим в это сыновство? Ну, понятно, что мы не родились детьми Божьими. Я думаю, что никто из присутствующих здесь не думает, что мы стали детьми Божьими по своему рождению. Только Адама можно с полным правом, и то до его грехопадения, назвать сыном Божьим. Так о нем и сказано в Евангелии от Луки, в той главе, где говорится о родословии Иисуса Христа, в 5 главе, есть перечисление обратно до Адама. И говорится о том, что Адам был сыном Божьим. Но в книге «Бытие» говорится также о том, что Адам родил сыновей и дочерей уже по образу своему. Это означает, что в нас, да, сохраняется образ Божий тогда, когда мы рождаемся, но он настолько испещрен грехом, настолько замаран греховной грязью, настолько втоптан в нее, что его там очень трудно узнать. Необходима огромнейшая сила Божьего преобразования. Необходим тот, кто пришел бы сюда не просто как лекарь, не просто как лечащий небесный врач, а тот, который бы отдал свою жизнь и своей кровью, не каким-нибудь иным лекарством, а именно своей пролитой кровью, искупил нас ради того, чтобы мы стали Его детьми. И вот только так мы, оказывается, становимся детьми Божьими. Что интересно, если детьми человеческими, физическими, становятся без нашего ведома, то есть вот ребенок находится в утробе, приходит время ему рождаться, у него никто не спрашивает, хочет он этого или нет, и наступает момент рождения. Конечно же, с духовным рождением все обстоит несколько иначе. Бог является его инициатором, Бог все делает для этого рождения, но тем не менее без желания человека, то есть без желания каждого из нас, без нашего согласия, без, может быть, иногда единого нашего слова, простого, обычного, нашего человеческого «да». Без нашей веры Бог не может нас спасти, Он не может нас родить. И мы читаем в Евангелии от Иоанна в 1 главе, в 12 стихе о процессе этого рождения и о том, чья инициатива находится на первом месте в этом рождении. «А тем, сказано там, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». И дальше в 13 стихе, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Кто же может преобразовать нас, мертвых по грехам и преступлениям нашим, таким чудесным образом, что мы уже не являемся, как сказано в послании к Ефесянам, чадами гнева? То есть мы были детьми гнева по нашему происхождению. И вдруг мы получаем не только звание, но, как мы только что прочитали, и власть быть чадами Божьими. Откуда же эта власть может произойти? Есть только одна личность, которая способна произвести эту чудесную трансформацию. О ней, и мы возвращаемся здесь в 8 главу послания к римлянам, мы читаем дальше. 15 стих, 8 глава послания к римлянам. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу». И так далее. Мы еще остановимся на 17 стихе. В 14 стихе мы прочли о том, что дети Божьи отличаются тем, что Дух Святой не просто живет в них. Обычно мы такую мысль имеем, когда думаем о Духе Святом. Здесь говорится о намного большем. Здесь употребляется слово «водимые Духом Святым». Если вы желаете называться Детем Божьим, лучше посмотреть, кем мы водимы. Может быть, мы водимы собственными желаниями? Может быть, вместо того, чтобы исполнять определение, данное нам Богом, «Вы – свет миру, вы – соль земли», посмотрев на нас, Бог сегодня, может быть, другое определение хочет дать, другим словом нас назвать? Ну, например, «Ты всего лишь балласт, ты всего лишь наполнитель, который совершенно никакой пользы для Царства Божьего не несет». Господь желает спасти нас для того, чтобы мы шли и приносили плод. И для этого Он дает нам Духа Святого. Не просто для того, чтобы мы предоставили Ему какую-то комнатку, какую-то каморку в нашем сердце. «Вот, Господи, приди и живи, у меня есть свободная комнатка, вот тебе ключ, пожалуйста, не забывай платить арендную плату». Вовсе нет. Этот отрывок предполагает, что Он хочет стать хозяином, а мы, наоборот, должны платить Ему. Мы теперь должны служить Ему. Мы должны у Него теперь, как говорится, снимать рент. Наша квартира, нашего сердца, наше внутреннее устройство должно быть полностью и безоговорочно, без предварительных условий предоставлено Ему. Помните тех братьев, которые совершают служение среди незрячих? Один из них, такой высокий был там, Игорь Чуб его зовут, в черных очках, седая голова, и вот он ходит с длинной такой вот палочкой. Он совершенно ничего не видит. Ему необходима эта палочка не только для того, чтобы опираться на нее, он употребляет ее для того, чтобы находить себе дорогу. А порой и палочка не помогает. Слепым людям нужна помощь живого существа. Кому-то собаки, а кому-то поводыря. Человека, который бы полностью путеводил его, незрячего, потому что он не может видеть. И хотя у незрячего человека очень обострены другие чувства, может быть, незрячий человек может лучше слышать, у него есть ощущение пространства, но тем не менее ничто не может заменить ему полную или частичную потерю зрения. Мы нуждаемся в путеводителе, потому что мы духовно слепы. И Дух Святой приходит к нам именно в такой роли. Он не приходит как довесок к нашей духовной жизни. И Он не кричит о своей роли. Его голос очень трудно услышать. Его голос очень тих. Он подобен голосу тихого и спокойного, не несущего, а вот тихого и спокойного ветра. И иногда мы можем заглушать этот голос. Это очень чуткая личность, которой мы должны научиться слушать, прислушиваться к ней. Поэтому, когда он приходит как путеводитель, он желает не просто вести нас туда, куда мы захотим. Дух Святой не является подобием вот этой системы навигаторов или GPS, которая есть у нас в автомобилях. Там мы сами заносим в эту программу адрес, по которому нам необходимо ехать, и дальше она делает свое дело. Она рассказывает нам, где, на какой поворот нам необходимо взять, по какой дороге нам нужно проехать. Дух Святой действует не так, потому что мы не можем сказать Духу Святому, повелеть Ему то, куда нас необходимо повести. Мы должны полностью довериться Ему. Как слепой полностью доверяется своему путеводителю, своему поводырю, Дух Святой также желает, чтобы мы полностью, без остатка, доверились Ему. Потому что у Него есть цель, и у Него есть направление, которое намного лучше того, что мы можем предложить. Эта цель – довести нас до вечности. Он ведет нас безошибочно, по прямой, хотя и тернистой дороге к небесам. Он желает довести нас туда, несмотря на все испытания и преграды, барьеры, которые возникнут. Он будет вести нас вперед. У Него цель – привести нас поближе к Богу и, наоборот, подальше от греха. В 15 стихе говорится о том особом взаимоотношении, которое возникает между нами и Отцом Небесным. И вновь не последнюю роль в этих отношениях играет Дух Святой. Здесь сказано: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче». Я думаю, что вам знакома не одна история американских семей, которые усыновляют детей из России, из Украины и других стран СНГ. Иногда истории этой полны трагизма. Я знаю одну семью, которой пришлось потратить около 27 тысяч долларов в целом для того, чтобы вот эту пятилетнюю девочку, которая и так больна неизлечимой болезнью, привезти из России. Казалось бы, какая огромнейшая жертва. А если еще прибавить к этому жертвы тех семей, которые не одного, а нескольких, ну скажем, троих, пятерых даже детей усыновляют за раз. А если прибавить сюда еще не только материальные, но и душевные жертвы, и жертвы потом материальных ресурсов на протяжении жизни этих детей, которые будут сделаны этими семьями, что из этого получится? Но все это блекнет и меркнет перед тем, что сделал Бог для нашего усыновления. И вы знаете, обычно мы считаем, что для нас, для нашего усыновления было достаточно смерти, то есть жертвы Иисуса Христа. Действительно, Он для этого и умер. Он умер для того, чтобы мы имели жизнь. Он воскрес, Он вознесся на небеса, но посмотрите, после этого Он нас не оставляет. Он дает Духа Своего Святого, еще одна жертва, причем дает Его не мерою. Удивительное дело. Теперь мы имеем прямое, непосредственное общение с Богом, так, что мы можем Его называть по имени, причем вот этим чудесным, уменьшительно-ласкательным именем. Вот здесь, в 15 стихе, это не просто возвеличенное имя «Отец», «Отче», здесь говорится «Авва», то есть «Папочка». Это означает, что с Богом мы на «ты». Он желает с нами иметь непосредственное общение, а Дух Святой, Он является беспроводной и никогда не занятой линией общения, тем молитвенным телефоном, который всегда может соединить нас с Небесным Отцом. И вот этот Дух, живущий в нашем сердце, Он способен воспринимать наши мысли даже тогда, когда порой бывает, что и сказать-то нам нечего, хочется молиться, но радость или, напротив, горе настолько налегли на сердце, что не найдешь подходящих слов для выражения своих мыслей. И тогда здесь же, в 8 главе послания к римлянам сказано, что этот самый Дух ходатайствует за нас, то есть Он посредничает от нашего имени перед Отцом Небесным за нас, зная обстановку, которая наполняет наше сердце, зная наше духовное состояние, Он переносит все это туда, в небесную канцелярию великого Владыки. И Он становится уже не просто кем-то далеким для нас, не просто великим и могучим Господом, Он становится нашим Отцом, все благодаря Духу Святому. Вы знаете, самое великое достижение того поколения, в котором мы живем, самое великое благословение, скажем там, так, вовсе не в том, что сегодня мы, подняв трубку телефона, можем беседовать с кем угодно во всем мире. Самое великое благословение вовсе не в том, что мы можем с помощью телескопов и космических аппаратов проникать в глубины космоса. Самое великое благословение заключается вовсе не в том, что сегодня за несколько часов мы можем облететь весь земной шар. Самое великое благословение – это в том, что мечта человечества – проникнуть в глубины Божьи и иметь с Богом прямое непосредственное общение, наконец-то осуществилось, и все благодаря Духу Святому. И все это началось в день Пятидесятницы. И Христос так и сказал, что «Я дам вам Духа Святого, который не просто на вас будет, который не просто исполнит мое какое-то общее обетование, а который будет в вас, и который никогда вас не покинет, и который сделает из вас храм». Мы являемся сегодня храмом Духа Святого. Наши, казалось бы, такие немощные тела, и вдруг храм Духа Святого. Господь, благодаря Своему Духу и через Него, возвеличил нас на огромнейший пьедестал, сподобив нас к общению вместе с Собою. На протяжении тысячелетий человек вопиял о том, чтобы как-то познать Бога. И вот пришел час, и Господь излил Дух Святой в день Пятидесятницы, и с тех пор родилась Церковь. И вот мы теперь имеем это самое великое благословение, прямой, никем не ограниченный мост, канал общения с Богом посредством служения Духа Святого. Дорогие друзья, стих 16 говорит о том, что этот Дух дарует нам внутреннее свидетельство. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Я уже цитировал из Евангелия от Иоанна 14 главы, но я процитирую этот стих, 17 стих, точнее. Он относится к обетованию пришествия Святого Духа, Духа истины, говорится там, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Христос Иисус, как хорошо было бы быть с Ним, размышляем мы, как хорошо было бы однажды проснуться и оказаться где-нибудь в 28-м году по Рождеству Христову, когда Христос сам ходил по этой земле, когда Он проповедовал Слово Свое, как хорошо оказаться было бы хотя бы в одной из этих толп, когда они слушали Его, когда они видели Его чудеса, когда они сами насыщались из Его рук, когда Он умножал хлебы и так далее. И мы думаем, что это и есть вершина благословения. Но вы знаете, Христос в Своем физическом обличии мог благословить только ограниченное количество людей. Его на всех не хватало. Более того, Христос в Своей плоти уставал, Ему необходим был отдых. Далеко не всем Он оказал помощь и исцеление. Далеко не до всех достигло Его учение, то есть во время жизни Иисуса Христа. Смотрите, Христос, оставляя учеников, говорит: «Не оставлю вас сиротами, я сам, я приду к вам». Поэтому обижать Духа Святого, огорчать Его, каким-то образом Его удручать, это означает идти против самого Иисуса Христа. Это Он Сам. Потому что Дух Святой приходит для того, чтобы наставить нас на всякую истину и напомнить нам все, чему учил Иисус Христос. И сегодня Дух Святой дан нам не как что-то меньшее, чем Христос, но как что-то, наоборот, намного большее. С Христом могли общаться одновременно только, может быть, несколько человек. Его голос, а тогда ведь и микрофонов-то не было, мог разноситься, разве что благословляя своим учением, ну, скажем, несколько тысяч человек. Сегодня Дух Святой, причем в своей полноте, доступен каждому из нас. Это великое Божье чудо, потому что никакая другая связь, какой бы совершенной она ни была, не может предоставить прямого, неповрежденного канала между тем, кто связывается, и тем, кто находится на другом конце. И особенно, если тех, которые находятся на другом конце, много, этот канал должен быть разделен на их количество. Не может один человек одновременно и наравне общаться, скажем, с 50. Но мы имеем такую возможность посредством Духа Святого. Он дается нам не частично, но каждый из нас обладает им в полной мере. Мы не можем его приручить. Мы не можем сказать, что Он является только моим Духом Святым, но тем не менее Он является для каждого из нас, и Он живет в нас не как часть этой личности. Господь не просто капельку себя вкладывает в нас, Он вкладывает в нас всю личность Духа Святого. И, дорогие друзья, последнее, о чем мы прочитаем здесь, это 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Только что мы пропели гимн о том, что мы, я надеюсь, что пели мы это искренне, желаем нести в том числе и тяжести труда. Когда мы находимся в теле Христовом, когда мы находимся в Его Церкви, то это налагает на нас определенные обязанности. Те, кто хотят прославиться с Иисусом Христом, должны также иметь желание нести Его крест, нести часть Его страданий. Нет, а эти страдания не будут носить искупительный характер, но это для нас, для искупленных, привилегия. Хотя бы частично, как пишет апостол Павел, восполнить недостаток в плоти моей страданий Христовых ради тела Его. Господь нам дает сегодня такую привилегию вновь-таки через Духа Святого. Однажды, это было около 2-3 лет назад, интервью брали у дочери Билли Грэма. Зовут ее Энн Грэм Лотц. Лотц – это ее фамилия по мужу. И интервью она давала большой сети новостей, которая распространена здесь, в Америке, и которую можно смотреть по спутнику по всему миру. Это сеть CNN, известная каждому человеку, наверное. Это, конечно же, сеть не христианская. И вот представьте себе, что на вас смотрит камера, вы находитесь перед микрофоном, и вам, зная, что вы человек верующий, а тем более она дочь этого знаменитого проповедника и сама написала несколько книг, задают вопросы, порой даже каверзные вопросы о вашей вере. И вот один из вопросов, который корреспондент задал Энн Грэм, звучал таким образом. Вы знаете, что во время 11 сентября этой большой трагедии погибло, в частности, много неверующих людей, не так ли? Энн кивнула головой. «Да, — говорит, — я об этом осведомлена, действительно, многие из них были неверующими». «Тогда скажите, — говорит корреспондент, — куда они пойдут?» И вот представьте себе, как вам ответить? Неужели она вот таким прямым текстом скажет на весь мир фактически в этом мировом эфире, что они все пойдут в ад? Как это расценят родственники? Конечно же, это является правдой, но как здесь показать любовь Божью? Каким образом сказать, что да, действительно, к сожалению, они погибнут, если они не приняли Иисуса Христа, но в то же время вы, каждый, должен задуматься о своей вечной судьбе? И она сказала так: «Вы знаете, мой отец Билли Грэм, уже очень пожилой проповедник, живет в своем доме, и многим известно, где этот дом находится. Он находится в западной части штата Северная Каролина. И вот, говорит, этот дом обнесен забором, и там стоит охрана, потому что к Билли Грэму приезжает множество людей, которые хотят получить от него автограф, которые хотят поговорить с ним. Он не всех может принять, вернее, почти никого уже не может из-за своего слабого здоровья. И когда эти люди подъезжают, говорит Энн, когда они подъезжают к воротам, их встречает охранник и спрашивает: кому вы направляетесь? Они говорят: к Билли Грэму. А почему вы хотите его видеть? Потому что мы его любим, потому что мы читали его книги, потому что нам хочется с ним увидеться. Они называют тысячу причин, но перед ними захлопнутые ворота, и всем, всем, почти всем отказ, разве что не назначена какая-то особая встреча, и Билли Грэм не имеет намерение принять кого-то из них. Но, говорит Энн, когда я подъезжаю к этой двери, меня спрашивают: почему ты хочешь видеть Билли Грэма? Я отвечаю одной простой, незамысловатой фразой: да потому что я его дочь, я его чадо, я его дитя. Этого достаточно, это мой пропуск. Может быть, я читала, а может быть и не читала его книги. Конечно же, я его люблю как отца. Я могла бы назвать еще тысячи причин, но все это уже не имеет никакого значения. Самое главное и самое очевидное – это то, что я его дочь. И тогда эти ворота, ворота перед его домом распахиваются передо мною, и я могу с ним увидеться. Дорогие друзья, однажды, когда мы попадем на небеса, перед нами могут распахнуться эти небесные врата только по одной причине. Только тогда, когда мы станем детьми Божьими. Иначе, если только мы туда придем, и нам зададут вопрос: на каком основании ты имеешь право войти в эту обетованную землю, то каким образом мы можем ответить? Если мы не дитя Божье, мы можем привести тысячи причин и оправданий, и мы можем сказать, что вот я любил Бога, вот я делал Божьи дела, вот я был служителем, может быть, и так далее. Но все это, к сожалению, не является тем пропуском, тем документом, тем духовным паспортом, о котором мы сегодня прочли. Кто Духа Христова не имеет, сказано здесь же, в 8 главе послания к римлянам, в 13 стихе, тот и не его. Дорогие друзья, сегодня великий день торжества для Церкви Божьей, но пусть сегодняшний день станет днем, в который те, кто еще Духа Христова не имеют, задумаются об этом, потому что, не имея пропуска на небеса, вы, друзья, не пройдете туда по своему телесному происхождению. Необходимо усыновление, которое происходит только благодаря Духу Святому. Познакомьтесь с Ним как можно быстрее. Пусть Господь вас в этом благословит. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Что такое молитва? Молитва есть источник жизни христианина, воздух, которым он дышит. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше. И поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы, о чем мы читаем в 1 Фессалоникийцам 5:17. Молитва дает нам силу, когда мы устаем, и утешает в печали. Она укрепляет нашу веру, низводит на нас неиссякаемую Божью благодать. Будем же прилежными молитвенниками. Оставайтесь с нами.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

Добро пожаловать на молитвенное служение библейского вещания BBN. В эфире ведущий BBN Сергей Мараро. И сегодня я хочу вместе с вами обратиться к Господу в молитве о нуждах и просьбах, которые вы, дорогие друзья, имеете в своих сердцах. Но вначале, как обычно, немного поразмыслим над Священным Писанием. Откройте, пожалуйста, свои Библии на книге пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. Там сказаны чудесные слова: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ученики Христа понимали, насколько важно в любом деле заручиться поддержкой Господа. Они знали со слова Иисуса, что без Бога они не могут сделать ничего, Иоанна 15:5. Поэтому просили своего Учителя научить их общаться с Небесным Отцом, научиться молиться. Молитва – это не просто духовное переживание или средство получить что-то от Бога. Но, во-первых, это возможность общаться с Богом, и, во-вторых, это мощное средство для победы над дьяволом. Когда сатана искушал Христа, тот противостал ему Словом Божьим. Но бывают и другие случаи, когда дьявол действует скрытым образом, через желания плоти, мысли, тяжелые обстоятельства или других людей. В эти моменты недостаточно просто сказать стих из Писания. Гораздо более важно получить духовную поддержку и силу преодолеть искушение. Вспомним Иисуса Христа, когда в трудный момент Он взывал к Отцу: «Доминует чаша сия меня». В ответ на Его молитву ангел пришел и укрепил Его. Так же Бог поступает и с нами, когда мы молимся. Молитва важна для того, чтобы одерживать победу над дьяволом. Она открывает двери, разрушает твердыни, подготавливает сердца людей к принятию Евангелия. Давайте рассмотрим немножко ближе прочитанный в начале стих. «Воззови ко мне». Когда люди говорят, что не умеют молиться, это признак их неправильного понимания молитвы. Молитва не набор красивых фраз, а разговор с Богом, общение с Небесным Отцом, которого любишь. Господь взирает не на тех, у кого богатый лексикон, но у кого открытое, искреннее сердце. Нам стоит быть похожими не на фарисеев, их молитвы были пусты, но на Анну, о которой мы читаем в первой книге Царств в первой главе, которая молилась не в голос, а одними устами. Или вспомним Вартимея, Марка 10 глава, который, не подбирая слов, лишь кричал: «Иисус, помилуй меня!» Когда молится грешник, ему некогда наблюдать за словами, так как его желание – избавиться от порока. Многие молитвы покаяния состоят всего лишь из одной фразы: «Господь, помоги мне!»

Будем учиться молиться своими словами. Никому из нас не хочется, например, чтобы наши дети общались с нами заученными словами или по бумажке. Также и желание Бога в том, чтобы мы изливали пред Ним свое сердце. Имеет значение слово «воззови». В этом слове мы вкладываем свое желание получить ответ, ревность и упорство. Эти качества необходимы, чтобы молитва была отвечена. Многие пробуют начинать молиться, но не у всех хватает силы идти в молитве до конца. Далее мы видим такие слова: «И я отвечу тебе». Вспомним несколько библейских примеров. Например, Анна молилась за сына и получила его. Езекия молился продление жизни и добился своего. Илья молился о дожде и увидел чудо. Даниил 21 день был в посте и молитве и получил откровение от Господа. Начните вести свой список отвеченных молитв. Они укрепят вашу веру. Важно стремиться и быть постоянным в молитве. Это требует сил, но когда знаешь цель, ради которой молишься, становится легче преодолевать плоть. И, наконец, мы читаем: «Покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь». Каждый ответ на молитву – это чудо. Ответ необходимо ожидать, верить, надеяться на сверхъестественное. Мы верим в Бога, который не только утешает и дает мудрые решения, но который явно отвечает на молитвы, ведь Он всемогущий. Молитва с сомнением или на всякий случай не будет успешной. Иаков говорит в первой главе: «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Молитвенная жизнь равноценна успешной жизни. Опыт молитвы приходит со временем, но при условии, если мы тренируем себя в этом. Сделайте молитву неотъемлемой частью вашей жизни, и благословения Божьи будут сопровождать вас всегда. И сейчас я приглашаю всех радиослушателей соединиться в общей молитве пред нашим Господом.

Всемогущий Небесный Отец, Ты близок к сердцу каждого из нас. Ты хочешь показать нам великое и недоступное. Хотим ли мы это видеть? Я верю, что хотим. И в эту минуту я прошу, очисти наше сердце и ум от всякой скверной похоти и греха. Укрепи нашу веру в то, что Ты исполняешь наши прошения и моления, если они соответствуют Твоей святой воле. Я молю о тех, кто имеет сейчас нужду в физическом исцелении. Наше тело Ты предназначил быть храмом Духа Святого, но часто мы не понимаем недуга или болезни, присутствующие там. Дай нам очами веры посмотреть на Тебя, врача и исцелителя, и понять, что важнее для Тебя – это исцелить нашу душу от греха. Если же это угодно Твоей святой воле, исцели всех нуждающихся и больных телесно по их вере. Молю Тебя также о тех, кто сейчас находится в дороге. Огради таковых от несчастья и бед, но особенно от различного рода искушений лукавого. Прошу Тебя, всемогущий Небесный Отец, также о наших детях, которые не всегда так послушны нам, как мы бы этого хотели. Ты будь их отцом тогда, когда мы бессильны. Но дай и нам помнить о послушании Тебе, как Отцу Небесному, на каждом месте нашего пребывания. Но особенно в эту минуту я молю о тех радиослушателях, кто еще не примирился с Тобою, как со Спасителем от вечного гнева и погибели. Презри на таковых, привлеки их Твоей небесной любовью и дай им молитвенные слова покаяния. Покажи таковым великое и недоступное, которое Ты купил Своей святой кровью на кресте Голгофы. Во имя нашего Спасителя Иисуса Христа молимся Тебе в эту минуту.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Давайте послушаем, что рекомендовал апостол Павел Галатам в 6 главе. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Дух Божий действует в наших сердцах, используя нас для помощи тем, кому плохо. Он может при этом подтолкнуть нас на какие-то действия, непонятные окружающим и явно непрактичные. Он дает нам возможность творить добрые дела и говорит: «Не проходите мимо, сделайте это просто так, из любви ко мне». Давайте последуем этому пожеланию и в сегодняшний день сделаем что-то доброе кому-то, кто от нас этого не ожидает. Оставайтесь с нами в эфире BBN, библейское вещание лично для вас.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы будем говорить о мире, который старается обойтись без Бога. О мире, который заявляет, что Бога нет. Утверждение неверующих о том, что Бога нет, без сомнения является самым дерзким, крайним и вместе с тем самым низким проявлением человеческой испорченности. Недовольство и разочарование в самом себе и в устройстве человеческого общества приводят человека в колебания и мрак. Живя на этом свете без Бога, без веры, без надежды, без Евангелия, человек предпочитает скорее жить на удачу как-нибудь, чем переменить раз усвоенные убеждения. Многие недовольные утверждают, что нужно достичь упразднения понятия о Боге, так как именно оно является причиной нашей больной, испорченной цивилизации. Да-да, есть такое утверждение. Их миросозерцание основано на последовательном логичном материализме, утверждающем, что у человека нет души, нет духа. В библейском понятии, конечно. Поэтому таким людям ненавистно все, что связано с верой, с совестью. Слово «совесть» вы не найдете в философском словаре. Все, что связано с любовью, с верностью, все это неприятные понятия. По их мнению, по мнению неверующих людей, человек должен по мере возможности использовать все, что встречает он на пути. Он может наслаждаться благами жизни только раз – ибо со смертью всему приходит конец. И вот он к этому и стремится. Взять, оторвать от жизни все, что можно. И потом разочарование. Отрицание Бога является не только противоречащим здравому человеческому рассудку, но и доказательством поверхностного мышления. Оно делает мир безнадежным, пустым, холодным, мертвым, лишает вселенную жизни и внутренней красоты. Цицерон когда-то сказал так: «Неверие в существование Творца и Вседержителя является наибольшей глупостью человека». Итак, кто отрицает Бога, тот грешит и против природы, и против своей совести. Все, что сотворено Богом, носит неизгладимую и неугасимую печать Творца. Таким образом, все могут легко созерцать и чувствовать Его, Творца, если только пожелают. Как не заметить следов живого Бога во всей Вселенной? Подумайте об этом. Возможно ли существование без начала? Возможен ли мировой порядок без правящего этим порядком? Существует ли круг без центра? Есть ли время без вечности? Возможно ли существование второго без первого? Может ли существовать что-либо без начала и начавшего его? Мир без Бога. Я прошу дорогого радиослушателя представить себе такой мир. Представьте, мир без Творца. Как выглядел бы мир без Бога? Представьте себе, если бы от сотворения мира не пробудилось в душе человека никакого понятия ни о духовном мире, ни о сознании ответственности перед Богом, ни о возмездии, ни о бессмертии, если бы не засветил луч ни над одной могилой, никогда бы не было надежды небесного утешения, и ни одной страждущей душе не было бы надежды на выход из положения, а мыслью человека овладело бы лишь учение человек происходит из ничего и, умирая, превращается в прах. Это все. Вот вся философия. В таком случае, где культура? Где нравственность? Где цивилизация? Миру без Бога и без понятия о нем неизвестны понятия грех, совесть, искушение, стыд, покаяние, самообладание, наказание, возмездие, верность долгу, готовность к жертве. Да, все эти понятия, перечисленные выше понятия, можно иногда встретить в атеистической литературе, но какой смысл придается этим понятиям? Этот. Загляните в те страны, где нет Евангелия, где запрещена проповедь Евангелия. Мир без Бога можно сравнить с народом без правительства, с ребенком без родителей, с человеком без головы. Среди атеистов находился истинный христианин, как был такой случай. «Господа, — сказал он, — мне знакомы только три вида атеистов. Глубокомыслящие, болтуны и ведущие порочную жизнь. К которому разряду причисляете вы себя?» Ответа не последовало. «Люди, отрицающие Бога, — это такие люди, которые готовы погасить солнце, чтобы идти дальше по своему греховному пути при свете фонаря. Эти часы образовались в течение миллионов лет из бесформенного комка земли», — говорил один человек безбожником. «Заводятся они сами собою, никого не бременяя, и идут сами собой, не изнафиваясь, без всякой помощи со стороны». Слушатели громко смеяли глупого господина, так сказать, глупого. «Позвольте», — заговорил он, — «если для производства одних только часов требуется целый штаб мастеров, техников и рабочих, то какая же могущественная сила нужна, чтобы призвать к жизни всю Вселенную и держать ее тысячелетиями в равномерном, последовательном, правильном движении?» Однажды атеист спросил проповедника: «Вы проповедуете спасение души, а скажите, вы видели душу? Нет. Вы слышали ее? Нет. Вы нюхали душу? Нет. Вы чувствовали душу? Да. Значит, из пяти чувств человека четыре отрицают существование души, не так ли?» Проповедник, обращаясь к собеседнику, сказал: «Вы доктор по профессии. Видели ли вы когда-нибудь боль? Нет. Нюхали? Нет. Слышали боль? Слухом? Нет. Вы пробовали боль? Нет. Вы чувствовали боль? Да, чувствовал. Видите ли, то же самое, четыре из пяти ваших чувств отрицают существование боли. Что сказали бы вы, если бы я сделал из этого вывод, боли не существует?» Послушайте, друзья мои, вот что говорит Писание. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога». Псалом 13, стихи 1-2. «Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Иоанна 7 глава, стих 17. Это слова Христа. Дорогие друзья, радиослушатели, если среди вас есть сомневающиеся в существовании Бога, подойдите к этому вопросу более серьезней. Обратитесь к Слову Божьему, к Евангелию. Внимайте его, читайте его с вниманием, вдумчиво, сосредоточенно, и вам откроется великая любовь Божия во Христе Иисусе.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

0: В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.
1: Я шел, как все, пустынною страной, и жить хотел.

0: человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Даниила.
3: Глава 10. В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасар. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входили в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигр и поднял глаза мои и увидел. Вот один муж, облаченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом

0: из Уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться, и остался я один». И смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости. И вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я звук слов его. И как только услышал звук слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои, и на ладони рук моих. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, но он сказал мне: «Не бойся, Даниил. С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны. И я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне. И я остался там при царях персидских. А теперь... я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои, и стал говорить, и сказал стоящему передо мной: «Господин мой, от этого видения внутренности мои перевернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня, и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Глава 11. Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорой и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще 3 царя восстанут в Персии, потом 4-й превзойдет всех великим богатством. И когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царя греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по 4 ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя северного, и будет действовать в них и усилиться. Даже и богов их, истуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет и на несколько лет будет стоять выше царя северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет. И потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь, и выступит, сразится с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный, и устроит вал, и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним. И на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его». И вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведный с ним, и совершит это, и дочь из его жен отдаст ему на погибель ее. Но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы. Но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством. И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени». Потом разбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя южного, и южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей этих на сердце будет коварство». И за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета. И он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он падет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать, и разумные из народа вразумят многих, хотя будут некоторое время страдать от меча и огня, от плена и грабежа, и во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и на Бога богов станет говорить хулу, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев. Ибо что предопределено, то исполнится». И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость с чужим Богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими и землю раздаст в награду. Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря, на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Эдом, Моав и большая часть сынов Аммоновых, и прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская, и завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта, ливийцы и эфиопы последуют за ним, но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горой преславного святилища. Но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Глава 12. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие — на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова эти и запечатай книгу эту до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки, и один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: «Когда будет конец этих чудных событий?» И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руки к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это свершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова эти до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью. Читаем послание Галатам, 1 глава, 15-16 стихи. Сегодня мы продолжим изучение жизни апостола Павла, и я бы хотел еще раз обратить внимание на некоторых людей, которых Бог использовал для того, чтобы помочь Павлу укрепиться в истинной вере. Хочу обратить ваше внимание на книгу «Деяния апостолов», 9 глава, 28 стих. Там есть такие слова, которые относятся к Павлу. «И пребывал с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса». Но это длилось недолго, так как вскоре эллинисты решили убить его. Когда братья узнали об этом, они отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Деяния апостолов, 9 глава, 29-30 стихи. Павел пробыл там около 5-6 лет. Известный христианский автор Джон Поллок в своей книге «Жизнь апостола Павла» пишет, что лучшие годы жизни Павла прошли между Тарскими горами и морем. Для Павла это было большое испытание, зная его стремление к тому, чтобы все люди услышали благую весть и получили спасение. Но именно тогда, когда ему было около 40 лет, и он находился, пожалуй, в расцвете своих сил, публичное служение апостола Павла как бы прерывается, и его жизнь как служителя, казалось бы, останавливается. Конечно же, Павел не сидел все это время сложа руки. Безусловно, он зарабатывал себе на хлеб, применяя свои профессиональные навыки и продолжал делиться благой вестью со всеми окружающими его людьми всегда, когда имел возможность. Писание не свидетельствует нам об этом времени и о том, что Павел был в подавленном состоянии. По всей видимости, он просто ждал то, что Господь определил для него в дальнейшем. В то же самое время Бог совершал свою могущественную работу в Антиохии через служение Варнавы настолько, что Варнава чувствовал себя переутомленным, и ему нужна была помощь. Конечно же, он помнил Павла и его дерзновение в деле благовестия. Поэтому Варнава на короткое время оставляет свое служение в Антиохии и отправляется в Тарс, чтобы разыскать Павла. Когда Варнава нашел его, он поделился с Павлом тем, что совершает через него Господь, и предложил Павлу присоединиться к этому служению. В течение последующего года они совместно с большим усердием помогали церкви в Антиохии, уча и наставляя их в слове. Будем и мы терпеливо ожидать назначенного Богом времени для служения, которое Он определил для нас. И когда мы получим возможность послужить, то будем использовать все возможности, которые Господь открывает нам.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами на нашей волне. Бог, Небесный Царь, щедр к тому, кто принял Его Сына, Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему. Христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю жизнь стремится следовать за Богом, повиноваться Ему, если всегда ищет добродетели, то становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится в конце концов без всякого страха и с сияющей радостью в присутствие Божие. И это величайшая из всех наград. Стремитесь ли вы сегодня к получению именно такой награды, дорогие друзья? Давайте подумаем над этим. Будьте с нами.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Апостол Павел, громогласный проповедник Слова Божьего, всем сердцем жаждал приближения Царства Божьего. Он горел для Бога и при каждой возможности провозглашал имя Иисуса Христа. Павла либо уважали, либо ненавидели. Никто не оставался к нему равнодушным. Люди либо преданно следовали за ним, либо были готовы его убить. В Священном Писании приводится подробное описание его жизни и служения. Сегодня мы предлагаем вам послушать историю об одном из самых ревностных мужей Божьих, когда-либо живших на этой земле –

Наш рассказ основан на событиях, описанных в Священном Писании в 11 и 12 главах 2 послания к Коринфянам. Внешне Павел был весьма неприметным. Маленького роста, лысеющий, с кривыми ногами, близко посаженными глазами и крючковатым носом. Но следует заметить, что его смелость, отвага и пылкий нрав затмевали все внешние недостатки, отодвигая их на задний план. Его проповеди брали за душу. Им были написаны многие книги Нового Завета. Описывая Павла, люди называли его либо безумным фанатиком, либо величайшим миссионером из всех, когда-либо живших на земле. Действие нашей истории начинается в римской тюрьме, где за последние годы жизни Павел оказался дважды. Первый раз он провел в тюрьме 2 года, второй раз он пробыл в заключении не так долго, но пережил гораздо больше боли и страданий. Давайте послушаем сегодня историю великого христианина и апостола Павла.

0: Добро пожаловать. Я приветствую вас именем Иисуса Христа. Пожалуйста, входите.
1: Лидия, у нас гости.
0: Да, Павел. К нам пришли два человека.
1: Пожалуйста, входите. Добро пожаловать.
0: Проходите, пожалуйста.
2: Добрый день, господин. Меня зовут Паулус Аелиус. Мое имя очень похоже на твое. Я преподаю философию, и если ты не возражаешь, то мне хотелось бы побеседовать с тобой. А это Каиус, один из моих студентов.
1: Пожалуйста, входите, входите. Для меня большая честь принимать вас в моем скромном жилище. Я сочту за честь побеседовать с вами. Познакомьтесь, это Лидия, верная последовательница Иисуса Христа, мой близкий друг. Я очень ценю ее помощь и поддержку. А это Аристарх, мой давний друг и соработник. Вместе с Аристархом мы прошли немало дорог, проповедуя Евангелие и рассказывая людям о Христе. Когда-то я знал другого человека по имени Сергий Паулус. Он был проконсулом в городе Пафос на Кипре. Но это не имеет никакого отношения к нашему разговору. Пожалуйста, простите меня, старика.
2: Я немногословен, несмотря на то, что преподаю философию, поэтому позвольте мне в нескольких словах объяснить вам причину нашего визита.
1: Пожалуйста, присаживайтесь, господа. Я прошу прощения за то, что я встречаю вас в цепях и в окружении стражников. К счастью, несмотря на домашний арест, мне разрешено принимать гостей. А теперь будьте добры, объясните мне причину вашего визита. Я готов выслушать вас, даже если вам потребуется больше времени, чем вы планировали. Ведь в ближайшее время я никуда не собираюсь. И, насколько мне известно, сегодня меня нигде не ждут.
2: Да. Я не хотел тебя обидеть. Я благодарен тебе за желание выслушать меня. Должен признаться, что я внимательно следил за волнениями, причиной которых стало твое появление в Риме около года назад. Поначалу я думал, что ты не более чем бахвал, готовый проповедовать где угодно и кому угодно. Но теперь я вижу, что о твоих словах, поступках, друзьях, гостях и даже о твоих движениях и жестах сплетничают за обеденными столами лучших домов Рима. Ты хорошо известен во всех общественных кругах, начиная с дома Кесаря и заканчивая тавернами и другими общественными местами. Иногда история о тебе обрастает невероятными легендами. Как я уже говорил, я преподаю философию, и поэтому подумал, что было бы благоразумно поговорить с тобой лично. Дело в том, что я хочу узнать истину.
1: Как ты думаешь, в чем заключается мое послание? И почему оно кажется тебе важным? По твоему мнению, почему я здесь?
2: Боюсь, что пока я не готов поделиться с тобой своим мнением. Для начала мне необходимо изучить все факты, и только после этого я смогу сформировать четкое мнение. Я изучал богов, религии многих стран и народов. Некоторые из них оказались не более чем сказками, которые люди рассказывают друг другу у костра долгими зимними ночами. Основой большинства религий является освобождение людей от страха и чувства вины. Люди совершают ошибки, терпят неудачи, идут на компромисс с собственной совестью. Многие религии дают им возможность стереть прошлое из памяти и сделать вид, что их поступки прощены и забыты. Признаться честно, я не верю ни одной из этих религий, но во всех известных мне вероучениях я нашел одну общую черту, которую я заметил и в твоем учении. Если с человека снять маску, если разрушить защитную стену, которую он воздвиг вокруг своего раненого сердца, то наружу выступают страхи, боль, отсутствие надежды и одиночество, которые заставляют человека искать Бога. Я хотел бы узнать тебя как человека, а также узнать твоего Бога. Кто Он? В чем заключается Его цель? Я хочу записать все, что ты будешь говорить. Мне бы хотелось, чтобы твоя жизнь и твое послание были запечатлены на бумаге для грядущих поколений.
1: Ну что ж, очень хорошо. С чего бы ты хотел начать? Вернее, с чего бы следовало начать мне? Наверное, мне следует рассказать тебе все с самого начала. Я расскажу тебе о том, каким я был и каким стал. Хоть я и нахожусь в здравом уме и светлой памяти, я бы хотел попросить Лидию о том, чтобы она напоминала мне о наиболее важных событиях, о которых тебе следует знать. Моя жизнь была такой насыщенной, что я могу упустить что-нибудь важное. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел немного узнать о тебе. И еще, ты должен пообещать мне, что я смогу прочесть все, что ты напишешь о моей жизни. А если я с чем-то буду не согласен, то ты позволишь мне вычеркнуть все неугодные мне строки. Я разрешу тебе делать записи только в том случае, если смогу одобрить каждое написанное тобой слово. После этого ты не сможешь вносить изменения в свою рукопись даже после моей смерти. Ты будешь записывать только правду и истину, никаких личных размышлений и умозаключений. Если ты собираешься использовать мои слова во время дискуссий со студентами, то я должен быть уверен в том, что все мои слова записаны правильно.
2: Ты так благоразумен, Павел. Я согласен со всеми твоими условиями. Если ты захочешь, мы можем составить письменный договор, в котором будут прописаны все твои требования. Так ты сможешь быть уверен в том, что мне можно доверять.
1: Я с огромным удовольствием расскажу тебе все, о чем ты меня спросишь. Ведь это поможет людям узнать об Иисусе, нашем живом Боге, и о том, как Он изменил мир, в котором мы живем. Хотя было бы правильнее сказать, что Он не изменил, а спас наш мир.
2: Спас?
1: Да. Спасая души людей, Он спасает наш мир. Каждый раз, когда изменяется одна человеческая

0: Спасибо тебе, Аристарх. Я уверена, что наши гости давно проголодались. Пожалуйста, принеси что-нибудь для стражников. Простите, не могу вам предложить сытного обеда, но ведь даже легкий полдник может взбодрить и придать сил.
1: Лидия старается следить за тем, чтобы даже в условиях заключения я сохранял хорошую физическую форму.
2: Насколько мне известно, под домашним арестом содержат влиятельных или богатых людей. Скажи, Павел, к какой из этих категорий относишься ты?
1: Денег у меня нет. Что же касается силы и власти, то у меня их вполне достаточно. Но я имею в виду не политическую силу, а силу Святого Духа. Должен сказать, что прямотой и честностью я обладаю в избытке. А это значит, нам предстоит занимательная дискуссия.
0: Паулус и его студент пробыли у нас допоздна. Под конец их визита я стала замечать усталость на лице Павла. Но я прекрасно понимала, что любой намек на то, что беседу пора прекратить, будет воспринят в штыки.
2: Я слышал, что тебе удалось пережить тяжкое физическое наказание, которое обычному человеку пережить просто невозможно. Неужели это правда?
1: От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. 10 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе, но ничто и никогда не могло заставить меня замолчать. Я всегда проповедовал моего Господа Иисуса Христа всем, кто желал меня слушать.
2: Тебя побивали камнями? Признаюсь, я слышу об этом впервые. Пожалуйста, если тебе не сложно, расскажи об этом подробнее.
1: Ну что же, это произошло в языческом городе под названием Листра, где жили люди, которые никогда раньше не слышали об Иисусе. Исцеление хромого заставило их подумать, что я и мой помощник и брат во Христе Варнава были богами. Я и раньше нередко прибегал к помощи исцелений, чтобы привлечь внимание людей к Богу. Став свидетелями исцеления, жители Листры предположили, что мы боги, и пожелали принести нам в жертву быка. Мы их вовремя остановили и убедили в том, что мы простые смертные люди, и что только Бог может исцелять хромых и немощных. В ту же секунду вся эта толпа восстала против нас. И так как в тот день я проповедовал Иисуса, и люди запомнили меня в лицо, они стали швырять в меня камнями. Благодаря тому, что я потерял сознание и истекал кровью, мои гонители сочли меня мертвым. Они волоком дотащили мое бездыханное тело до городской стены и выкинули меня за ворота. Когда братья по вере подоспели ко мне на помощь, я пришел в себя, встал на ноги и самостоятельно отправился назад в город, поразив тем самым всех, кто это видел.
2: Скажи, ты на самом деле был мертв и затем воскрес? Или ты просто потерял сознание, и людям показалось, что ты умер?
1: Есть вещи, о которых человек не может говорить вслух. Они так велики и необычны, что человеческий разум не в силах их постигнуть. Об одном я могу говорить с уверенностью. Раз я сижу здесь, перед вами, значит, мне действительно удалось выжить. Все жители Листры являются свидетелями того, о чем я тебе рассказал. Пока я был там, Господь указал мне свой путь. Все, что случилось в том городе, было началом, а не концом.
2: Тогда ты получил полное исцеление? Или же поправился достаточно для того, чтобы ходить без особого дискомфорта?
1: Полное исцеление. Нет. Меня по сей день мучают сомнения. Возможно, из-за моего пыла и ревностного усердия я говорил слишком быстро, не позволяя переводчику донести мои слова до местных жителей. Может быть, мне нужно было побольше узнать о них, прежде чем начинать свои проповеди. Но в свою защиту я могу лишь сказать, что время коротко, и мы должны стремиться к тому, чтобы как можно больше людей узнали истину.
0: Мне было очень интересно наблюдать за лицом Паулуса, когда он слушал рассказ Павла о том, как его забивали камнями. Если честно, я не могла понять эмоции, которые он испытывал, слушая апостола. Но на лице книжника Каиуса явно отображалось неверие. Когда Павел закончил свой рассказ, я увидела, как лицо Каиуса просветлело и застыло в изумлении. А на пораженном лице Паулуса читалось множество вопросов.
2: Лидия, ведь ты наверняка пришла к каким-то выводам, общаясь с Павлом.
0: Жизнь Павла можно смело назвать чудом. Ну, как говорит Лука, если бы другой человек прошел через то, через что довелось пройти моему другу, то ему едва ли удалось снова встать на ноги. А пальцы на руках давно перестали бы двигаться и сгибаться из-за многочисленных травм и побоев камнями. Проведя сутки в ледяной морской воде, большинство людей остались бы без пальцев на руках и ногах или просто погибли бы от переохлаждения.
1: Каждый раз, когда я смотрю на свои кривые ноги, то напоминаю себе, что я должен быть благодарен Богу за то, что я по-прежнему могу стоять и ходить, как другие люди. Иногда меня огорчает то, что я не могу брать в руки мелкие вещи, потому что мои пальцы не сгибаются так, как раньше. И пишу я из-за этого только большими буквами, а из-за шрамов на левой стороне моего тела я больше не могу высоко поднимать левую руку. Но даже это не позволяет мне забывать о том, что Бог благословил меня. Благословил меня жизнью. Сколько раз меня ударяли плеткой по лицу. Но Господь пощадил мое зрение и слух. Иногда я испытываю боль, но все же мое тело позволяет мне жить и работать. Бог продолжает заботиться обо мне. Он посылает мне отличных помощников, на которых я всегда могу положиться.
2: Лидия, скажи, пожалуйста, какое воспоминание ты могла бы назвать самым незабываемым? Насколько я понял, ты много путешествовала с Павлом.
0: Ну, пожалуй, первое мое воспоминание – это история, которая произошла в городе Филиппы. Эта история произошла со мной. Господь открыл мое сердце, ведь тьма может затуманить разум человека, не позволяя ему принять истину. Но свет Евангелия коснулся моего сердца и сердца других женщин, когда они пришли на берег реки, чтобы помолиться. Я была довольно состоятельной женщиной, и так случилось, что открыла для Господа не только свое сердце и двери своего дома, но и свой кошелек. Мои щедрые пожертвования, мы проповедовали послание о спасении во многих городах и селениях. А позже Павел, Сила, это наши соработники и братья во Христе, к сожалению, были жестоко избиты на глазах жителей города и брошены в филиппийскую тюрьму без суда, следствия, несмотря на то, что они являются оба римскими гражданами. Причиной их избиения, заключения под стражу, стало то, что они избавили одержимую девушку от терзавшего ее злого духа и тем самым сделали ее бесполезной для хозяев. Позволь мне рассказать тебе о том, как Бог в очередной раз обернул зло во благо. В полночь Павел и Сила молились и славили Бога. Они делали это не только ради себя, но и ради других заключенных и стражников. Внезапно Бог послал землетрясение, благодаря которому цепи разорвались, а двери темницы открылись. Ты не поверишь, но ни один узник не сбежал из тюрьмы. Ни один человек не покинул свою камеру. Павел остановил стражника, который хотел покончить с собой. Потом он рассказал этому стражнику и его семье о том, что следует делать для того, чтобы спастись от вечного наказания и обрести прощение грехов силой и благодати нашего Господа. Вот как Павел говорил ранее, все наши слова могут подтвердить жители города Филиппы.
2: Мне кажется, что мой разум нуждается в отдыхе. А я должен переварить все то, что вы мне рассказали. Да и Каиусу нужно отдохнуть. Я уверен, что он устал писать несколько часов подряд. Скажите, я могу прийти к вам снова? И если вы не будете возражать, я бы хотел привести с собой еще несколько человек. Было бы замечательно, если бы они могли вас послушать. Я думаю, что физические наказания были самой сложной частью вашего служения.
1: Нет, сложнее всего мне было пережить разлуку с родными. Они отвергли меня и мою веру. Мне по сей день больно говорить об этом. Уже поздно, друзья мои. Я очень устал. Пожалуйста, приходите к нам снова, мы будем рады видеть вас. Мы с Лидией и Аристархом будем ждать вас здесь.

0: Лидия, Аристарх, что вы думаете о наших сегодняшних гостях?
1: Я бы не хотел делать поспешных выводов. Возможно, они уже считают тебя посланником истины. Или, по крайней мере, очень близки к этому.
2: Да, я согласна с Аристархом. Мне кажется, что они пока не сформулировали четкого мнения касательно нашего учения.
1: Да.
0: Давайте прямо сейчас помолимся о том, чтобы они смогли увидеть свет Божий и открыли свои сердца для Иисуса. Бог всемогущий, я прошу тебя, услышь нашу молитву, прикоснись к сердцам наших новых друзей и позволь им получить ответы на все их вопросы.
2: Аминь.

помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

У всех христиан есть общий враг – сатана. И в противостоянии с ним нам нужно было бы забыть все наши разногласия. Это и имел в виду Павел, когда говорил нам, чтобы мы откладывали в сторону свои антипатии к кому-то, свой гнев на кого-то и вообще все «свое» в кавычках. Так нужно поступать, потому что, покоряясь своей плоти, мы даем место дьяволу. Ефесянам 4:27. А для него нет ничего отраднее, чем наблюдать, как мы бьемся насмерть друг с другом, а не с ним. Давайте помнить, что сатана разделяет и властвует, а христиане, наоборот, объединяются, и над всеми один властитель, Господин душ наших, Господь Иисус Христос. Придите к Нему сегодня, и в Нем найдете вечный покой.

А знаете, надежда побеждает страдания. Привет! Я Джонни. И всякий раз, когда меня спрашивают о христианах, которые меня вдохновляют, я без колебаний называю имена своих подруг – Лиза Мария и Рика. Что же общего у этих женщин? Точно могу сказать, что это верные и целиком посвященные последовательницы Христа. Но они обе прикованы к постели и находятся в хроническом болезненном состоянии. Рика прикована к постели 15 лет, а Лиза Мария уже 20. Остановитесь на мгновение и подумайте об этом. У этих женщин настолько серьезные физические проблемы и сильные боли, что они не могут встать с постели. Но эти сестры во Христе твердо стоят в своей вере, так как любят Слово Божье, используют это Слово, применяют его каждый день и каждый миг. Вот почему они меня вдохновляют. И в Писании тоже есть такой персонаж. Позвольте рассказать вам о нем. Его зовут Елеазар. Историю о нем можно найти во второй книге Царств, 23 главе. Там мы читаем о подвигах воинов Давида. Но в 10 стихе особым образом отмечено то, что Елеазара посчитали достойным стать следующим после трех великих воинов Давида. И он обрел такую честь благодаря тому, что сделал во время жестокой битвы против филистимлян. Кажется, что сражение было настолько яростным, что вся остальная часть израильской армии сбежала. Воины сдали свои позиции, они убежали. Но, как сказано во втором Царств 23:10, Елеазар проявил храбрость и разил филистимлян, пока его рука не устала и не прилипла к мечу. В тот день Господь одержал великую победу. Ух ты, вы только посмотрите! Елеазар стоит до последнего, сражается с врагами Господа, сопротивляется до тех пор, пока рука не прилипла к мечу. И благодаря этому поразительному рвению Елеазара Бог даровал великую победу. Это нечто! И для меня мои подруги Лиза, Мария и Рика подобны Елеазару. Я имею в виду, что есть люди с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями, которые отворачиваются и убегают от Бога. А кто-то пытается избежать страданий, опускает руки, когда боль, кажется, становится невыносимой. Но Рика и Лиза Мария продолжают стоять на своем и не оставляют свои позиции. История Елеазара показывает, что героические сражения требуют героической хватки меча. И мои подруги крепко держатся за меч духовный, за Слово Божье. Настолько крепко, что становятся одним целым с этим мечом, то есть словом. Мечом, который они и применяют. Они так хорошо знакомы со Словом Божьим, так часто применяют его, так яростно используют его в борьбе с депрессией, что их руки, а возможно и их сердца, уже прилепились к этому слову, как и рука Елеазара. И это делает их настоящими героями. И это дает им победу. Чарльз Спердженн однажды сказал, что герои вздрагивают при виде врага и не помышляют о компромиссе. Божьи герои возлагают свою силу на меч, то есть Слово Божье, и смело вступают в битву с мыслями о победе. И доктор Сакстелл как-то сказал, что признаки того, что мы крепко держались за меч – будут нашими почетными орденами вечности. Когда мы держимся за меч, меч будет удерживать нас, поскольку именно то, к чему мы прилепляемся, и формирует нашу хватку. Я благодарна Господу за таких святых детей Божьих, которые не сдают свои позиции. Они отражают нападки врагов отчаяния, страха и недовольства. И, на мой взгляд, эти святые стоят в одном ряду с теми могущественными воинами, которые сражались за царя Давида. А ведь было бы здорово однажды быть причисленными к могучим воинам Давида, правда?

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый и

которым считались церковные и имперские власти. В наше время подобная принципиальность воспринимается с иронией. Современников возмущает всякая обязательность в религиозных вопросах. В эпоху Киприана церковь была одна, она еще не была разделена. Это была единая вселенская церковь. Ныне же церквей много, и каждый волен выбирать себе общину по зову сердца. И поэтому претензии на исключительность и духовную монополию вызывают возмущение и яростную критику. В этой критике есть своя правда. Слишком уж запятнала себя историческая церковь лицемерием и властолюбием, присваивая ключи Царства Небесного и право вещать от имени Бога, выдавая свои корыстные земные интересы за Его волю. Поэтому начинать все же нужно с Бога, а не с церкви. Без Бога церковь пуста, без присутствия Духа Святого она превращается в бюрократический институт или пыльный музей. Ищущий Бога приходит в церковь, спасенный Богом присоединяется к общине. Бог – начало и глава церкви, источник ее силы и власти. Церковь служит ему, принимая грешников в семью спасенных, творя милосердие и возвещая истину. Так что все начинается с Бога. Самая совершенная церковь не обладает собственной ценностью и авторитетом. Ее служители – это рабы, ничего не стоящие. Образ великого инквизитора в романе Достоевского – хорошая иллюстрация того, как власть церкви и ее иерархов подменяет собой Христа. «Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. Завтра сожгу тебя за то, что пришел нам мешать». Конец цитаты. Выходит, что не свободное решение сердец важно, и не любовь. Люди даже радуются, что их ведут как стадо и снимают с плеч груз свободы и личной ответственности. А внутри церковных болезнях и кризисе доверия людей к православной церкви сказано слишком много. Вовсе не хочется быть одним из ее хулителей. Действительно опасно ставить авторитет церкви выше авторитета Христа. Но сейчас хочется сказать о другом. Не в том ли заключается подлинная опасность, что вместе с критикой исторической церкви уничтожается вера в церковь как таковую, в сам идеал церкви и в конечном итоге и в Христа как главу церкви? Отбросив наивную и унаследованную преданность религиозным традициям, не лишились ли мы вместе с тем и чувства священного, опыта богообщения, общинной жизни, братского христианского общения? Мы уже не знаем, как те же самые инквизиторы и антихристы используют эти чудо, тайну и авторитет для создания лжерелигий и манипуляций верующими людьми. Но верим ли мы еще в возможность подлинных чудес, тайн и авторитета? Коварная цель лжехриста состоит в том, чтобы, пародируя и искажая образ Христа и Церкви, настолько разочаровать людей в духовных идеалах, что интерес и жажда настоящего живого Христа будут навсегда утрачены. Все вы такие, абсолютной истины нет, я никому не верю, вот... трагические итоги ложной религии и мнимой церковности. Подлинное чудо пробуждения и преображения грешника благодатной силой. Нет большей тайны, чем воплощение Христа, когда Царь приходит в нашу грешную реальность послужить и отдать жизнь свою для искупления мира. Высший авторитет доказан величайшей жертвой ради человечества и принадлежит распятому и воскресшему. Живая церковь являет миру подлинное чудо, тайну и авторитет. Ее чудо иного порядка, чем сенсации, фокусы, оккультные превращения. Ее власть понятна всем, а не только священникам-толкователям. Ее земная власть ограничена правами слуги. В отличие от официальных исторических церквей, такую церковь можно назвать евангельской. Для святой православной Руси святость и православие всегда были скорее историческими, формальными характеристиками, нежели актуальными и сущностными. Образ же евангельской церкви остается малознакомым. Евангельская церковь – это поместная церковь. Мы привыкли думать, что поместная церковь – это национальная или даже государственная, в которой множество общин объединены в единую иерархию, вертикаль власти. Но самое непосредственное значение – слово «поместное», действующее в определенном месте, объединяет

настоящее верующих округи, окрестности. Если мы ищем Бога, то должны искать общение с христианами, стать частью поместной церкви, войти в общину. Евангельская церковь – это община спасенных, крещенных по вере людей, которые приняли свободное решение и тем самым изменили свою жизнь. Учители католической традиции говорили, что без епископа нет церкви. В евангельской церкви вчерашние грешники, спасенные и преображенные Христовой благодатью, равны и все как один призваны к служению. Вместо иерархии – всеобщее священство, вместо деления на клир и мир – братское единство во Христе. Но это и сложно. Ведь получается, что ответственность за личное спасение и вечное будущее нельзя передать ни папе, ни патриарху, ни пастору. Евангельская церковь обращается к личности, к ее свободе и ответственности, призванию и творческим дарам. Где собираются двое или трое ищущих Бога людей, там пребывает Бог и созидает церковь. Историческое музейное христианство не изменит жизнь человека и останется в лучшем случае интересным увлечением. Принадлежать христианской традиции и быть причастником Церкви Христовой – не одно и то же. Не хочется вернуться в эпоху Константина или Юстиниана и быть рабом церковной организации, подчинившей себе все общество. Не хочется нового средневековья и инквизиции. Но всем нам так нужен живой Бог и община ищущих Его. Вера в Бога будет тем более сильной, чем больше мы будем погружаться в жизнь, учение и общение поместной церкви. Поместная церковь – это не храм Христа Спасителя или собор Святого Петра, далекие и отчужденные церкви-символы, церкви-музеи. Поместная церковь – это община живых людей, верующих, которые окружают нас и с которыми мы находим общение. О церкви сегодня говорят политики, чиновники, историки, религиоведы, говорят как о предмете исторических и политических интересов. Но церковь так мало значит для простого народа, для всех и для каждого. В бессмертном произведении Гёте простушка Маргарита вовремя останавливает разглагольствование профессора Фауста, который чтит святые дары одним умом и совершенно не воцерковлен. «Ты в церковь не ходил который год? Ты в Бога веришь ли?» И пусть отповедь схоласта и попа на этот счет тоже искренне глупа и кажется насмешкой убогой, самому Фаусту ответить нечем. Вне церкви вера его сомнительна. Напротив, вера Маргариты связана с церковью, с тем высшим порядком жизни, который проистекает из евангельских духовных законов и ограничивает греховные желания. Этого-то порядка так мало в нашей безбожной реальности. Поместная церковь – это школа жизни, духовной дисциплины, нравственной устойчивости. Поэтому так важно связать веру в Бога с жизнью в церкви. Не профессорская насмешка и не безоговорочный авторитет батюшки. Христианство начинается по ту сторону огульной критики и мертвого традиционализма. Искренняя и по-детски простая молитва, сердечное вслушивание в слова Писания, братское общение с единоверцами, живая проповедь, жертвенное служение ближним. Этот образ церковной жизни должен стать ориентиром для ищущих Бога наших современников».

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Вы слушаете библейское радио BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 32:8. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Честность – очень ценное человеческое качество. Ничто так не свидетельствует о нашем нравственном и духовном состоянии, как честность. Честный – это искренний, справедливый, добросовестный и безупречный в своих помышлениях, словах и делах человек. Он не желает себе блага и богатства за счет других людей и боится худой молвы. Помните, мы прочитали: «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Давайте проверим наше стояние пред Богом. Честны ли мы во всем? Будьте с нами.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Хочу сказать вам, что я очень люблю ваши беседы. Они приносят мне много радости. Но у меня есть вопрос из книги «Песни песней». Что это значит? Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Неужели это написано от Духа Святого?
3: Книга «Песни песней», как и другие книги Библии, богодухновенная книга. Она дана нам Богом через Соломона. Хотя в ней он говорит о своей любви к Суламите, но израильтяне видели в ней прообраз Божьей любви к Израилю. Как читаем, «Любовью вечную я возлюбил тебя». И это действительно так. Беда только в том, что Израиль не ответил своей любовью на любовь Божью. Для нас, христиан, эта книга картинно показывает любовь Христа к новозаветному Израилю, его церкви. Кому открылась любовь Христа, кто возлюбил его всем сердцем, тому легко понять, что книга «Песни песней» содержит много назидания. В ней нет ничего соблазняющего, в ней сокрыт прообраз чистой святой любви к тому, чьи уста сладость и весь он любезность, кто прекраснее всех сынов человеческих, любовь ко Христу, любовь искренних его чад. Читайте эту книгу с молитвой, внимательно, и вы извлечете из нее много полезных уроков для своей души. Нам всем следует чаще проверять себя, взвешивать свою любовь к небесному жениху. Носим ли мы Христа в своем сердце так, как носила Суламита своего возлюбленного? Тоскуем ли так о нем, как тосковала она? Ждем ли его пришествия, так, как ожидала она? Ищем ли молитвенного общения с ним, как искала она общения со своим возлюбленным? Отвечаем ли любовью на его любовь? На все эти вопросы каждый должен найти ответ в своем сердце.
2: Христос поставил условие богатому юноше продать имение и раздать нищим, и тогда уже идти за ним. Не является ли это условием спасения для всех людей?
3: Этот случай, отмеченный апостолом Матфеем в 19 главе Евангелия, является исключительным. Но условия следования за Христом одинаковы для всех. И для богатых, и для бедных. Те, для кого богатство – Бог, должны убрать его со своего пути, и тогда уже идти за Христом. Каждый человек, желающий идти за Христом, должен освободиться от того, что стоит у него на пути следования за Господом. Это может быть не только богатство, а честь, слава, служебное положение и тому подобное. Совсем недавно в одной из американских церквей ко Христу обратилась молодая девушка-пианистка. Ее отец, узнав об этом, сказал дочери: «Я запрещаю тебе играть на пианино в церкви. И если ты туда пойдешь, то домой не возвращайся». Девушка расплакалась, собрала свои пожитки и пришла с ними в церковь. Она положила свои узелки на платформе возле пианино, села за инструмент и начала играть. «Все к ногам твоим несу я». Ее отец, движимый то ли любопытством, то ли жалостью, в это время был в церкви и там же отдал свое сердце Христу. На пути девушки стояло не богатство, а воля отца. Она приняла совет Христа и победила.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Бытие 19:17. Эти слова ангелы сказали Лоту, его жене и дочерям. Остановиться в данном случае означало погибель. В нашей жизни грех пытается остановить нас, остановить на духовном продвижении в направлении к Богу, в направлении к Церкви, в направлении к Царству Небесному. Вот так грех порой усыпляет человека. Грех – это страшная болезнь, болезнь неизлечимая, смертельная. Она усыпляет совесть, губит тело, душу, и мы читаем, что возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Давайте не дадим греху усыпить нас, остановить нас от движения за Богом, от движения к Богу. Помните об этом всегда. Оставайтесь с нами.

www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Иаков, скрипя сердце, отпустил Вениамина. Иаков сказал сыновьям, что они должны обязательно вернуть деньги, которые в первый раз они нашли в своих мешках. Дал им еще денег на покупку зерна и подарки для наместника фараона. «Может быть, он тогда будет добрее», — подумал Иаков. И братья вместе с Вениамином отправились в путь.

Наконец они подошли к дому наместника. Иосиф увидел их всех во дворе и очень обрадовался. Виньямин был вместе с ними. Иосиф сказал своему слуге: «Эти люди будут обедать вместе со мной. Позаботься о еде». Братья испугались, когда Иосиф пригласил их в дом. Войдя в дом, братья сразу же сказали слуге Иосифа, что они принесли деньги, которые они нашли у себя в мешках. Братья хотели доказать этим, что они очень честные люди. Слуга ответил, что они сделали правильно, и привел им из тюрьмы Симеона. Братья все вместе пошли к наместнику. Войдя, они увидели накрытый стол, а через некоторое время в комнату вошел Иосиф. Глубоким поклоном приветствовали его братья и передали ему подарки от отца. Наместник на этот раз был очень добр к братьям. Он поинтересовался у них, жив ли еще их старый отец, а потом, посмотрев на Виньямина, спросил: «А это ваш младший брат?» Увидев Виньямина, Иосиф заплакал. Он так давно не видел своего младшего брата. Быстро вышел Иосиф из комнаты, чтобы братья ни о чем не догадались. Умыв лицо, он вернулся, и никто не узнал, что Иосиф плакал. Потом сели все за стол. Много вкусной еды стояло на столе, но самое вкусное получал Виньямин. Об этом позаботился Иосиф. Братья же очень удивлялись. Наместник так любезен с ними на этот раз, наливает им вино и сам пьет вместе с ними. Во время пира Иосиф очень развеселился, и братьям тоже стало весело.

И вот братья опять в пути. Они едут домой очень довольные, что все в Египте так хорошо получилось.

0: Они не знают, что Иосиф еще раз решил испытать их. Утром, когда братья еще спали, Иосиф приказал своим слугам положить в пустые мешки братьев зерно, а сверху на зерно деньги. В мешок же Вениамина Иосиф приказал положить свою серебряную чашу. «Я скажу братьям, что Вениамин украл эту чашу и что он должен за это остаться в Египте. Я хочу посмотреть, захотят ли братья помочь ему или бросят его здесь, как когда-то бросили меня», — думал Иосиф. Слуги сделали все так, как приказал им Иосиф. Но братья ничего об этом не знали. Как только братья на своих ослах выехали из города, Иосиф позвал слуг и сказал: «Догоните этих людей и скажите, что один из них украл мою чашу». Увидев слуг наместника, братья очень испугались. Но еще больше они испугались, когда услышали от начальника стражи, что им приказано остановиться. «Один из вас украл серебряную чашу моего господина», — сказал слуга Иосифа. «Этого не может быть! Мы бы этого никогда не сделали!» — закричали в ответ братья. Но слуга Иосифа продолжал: «Тот, у кого в мешке будет найдена чаша, должен будет понести наказание. Он должен будет навсегда остаться в Египте и работать на моего господина». Братья открыли свои мешки, и слуга Иосифа стал осматривать их. Сначала мешки старшего брата, потом мешки всех остальных. Наконец он дошел до мешка Вениамина и вынул из него чашу. «Это ужасно! Значит, Вениамин должен остаться навсегда в Египте! Но братья не могут вернуться домой без Вениамина. Что они скажут своему отцу Иакову?» Братья сели на своих ослов и вместе с Вениамином вернулись в город.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Господь, радость моя! Когда мы думаем о Боге, то как мы Его себе представляем? Как на рисунке на первых страницах детской Библии? Но мы знаем, что Бог не так выглядит. Он не старик, сидящий на облаке или с царской короной на сияющем неприступным светом троне. Мы Бога даже не можем себе представить, поэтому в Библии Он часто дает себе имена, свойства, которыми хочет нам хоть немного дать понять, какой Он. Например, Бог говорит Моисею: «Я Господь, целитель твой». То есть, если мы заболели, то в первую очередь мы можем и должны обращаться в молитве к Богу, а уже потом к врачам. И мы представляем себе, как сам Бог кладет нам на голову руку и исцеляет нас. Хотя мы не можем его себе представить, но мы совершенно реально это ощущаем. Или мы читаем в Евангелии о том, что Иисус говорит: «Я пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». И мы представляем себе, как Иисус на кресте отдает за нас свою жизнь. Мы знаем, что это нашу вину, наш грех Он взял на Себя. И наше сердце наполняется благодарностью и благоговением. Мы представляем себе также, как добрый пастырь ищет заблудившуюся овцу. Эту картинку мы тоже знаем из детской Библии. Мы понимаем, что иногда мы — эти заблудшие овцы. Мы знаем, что Он будет искать нас, если мы собьемся с Его дороги. Он нас никогда не оставит. В Библии Бог представляет нам Себя и многими другими свойствами, присущими Ему. Вот послушайте, что пишет один из авторов песен молитв, которые мы называем псалмами. «И подойду я к жертвеннику Божьему, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Псалом 42, стих 4. Он называет Бога Богом радости и веселья. В поисках радости и веселья люди чего только не делают, куда только они не ходят, чтобы как-то повеселиться, как они говорят. Обычно после таких веселий очень тяжело на душе бывает. Знакомо тебе это уже? Нет? Это хорошо. А если знакомо, тогда ты знаешь, о чем я говорю. Все алкоголики и наркоманы, которые так страдают, что аж прямо ужас за них берет, искали только немного веселья и радости, а нашли страх, страдания, болезни, грех, отчаяние. Бог говорит, что на этом пути радости не найти. В общении с Богом, в чтении Его Слова, в котором для Его детей есть великие обетования, в пении песен хвалы и ликования, в молитве в церкви, сердца наши наполняются такой радостью, которую даже описать трудно. Это радость общения с самим Богом, Творцом Вселенной, нашим Спасителем. Он наполняет наши сердца Своим миром, Своим Духом Святым, так что мы только к Нему и хотим приходить, только у Него и хотим искать истинной радости и веселья. Он – Бог радости и веселья нашего.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Приглашаем к радиоприемникам всех мальчиков и девочек и начинаем детскую передачу «Живой родник».
2: Здравствуйте, мальчики и девочки! Да-да, вы не ошиблись, в эфире ваша любимая передача. Сегодня вы услышите историю об еще одном пророке Божьем. Наше желание, чтобы, прослушав эту историю, вы еще раз убедились в том, как важно быть послушными Богу и исполнять то, что Он говорит нам. В давние времена жил человек по имени Иона. Иона был пророком. Бог избрал его, чтобы он передавал людям, что хотел им сказать Бог. Иона был слугой Господа, и Бог дал ему очень трудное задание. Но Иона не сразу выполнил его. Послушай, как это было. Однажды Бог сказал:
3: «Иона, встань, пойди в Ниневию и скажи жителям этого города, что их злые дела дошли до меня. Если они не раскаются в своих грехах, то все они погибнут».
2: Ниневитяне были врагами израильтян. Иона хотел, чтобы Господь их покарал, поэтому он не хотел идти в Ниневию.
4: «Такое случалось и раньше»,
2: — подумал Иона.
4: «Если я приду к людям с такой вестью, они испугаются. Они скажут Богу, что они раскаиваются в делах своих. Бог милостив, и Он простит их. Я бы хотел, чтобы Бог наказал ниневитян».
2: И поэтому Иона пошел не в Ниневию, а совсем в противоположную сторону. Иона хотел убежать от Бога и ниневитян. Он пришел к морю и попросил, чтобы его взяли на корабль. Когда корабль отплыл от берега, Иона подумал с облегчением:
4: «Раз Бог ничего не сказал, что я сел на корабль, значит, Он ничего против не имеет. Теперь я далеко и от Бога, и от Ниневии».
2: Но вскоре на море разразилась страшная буря. Корабль качало на огромных волнах, как былинку. Волны с чудовищной силой обрушивались на корабль, и ветер уносил его далеко от цели. Моряки были напуганы и ничего не могли сделать, чтобы спасти корабль. Они решили, что всем им суждено погибнуть. А Иона спустился в каюту и лег спать.
4: «Когда я проснусь, море уже будет спокойным».
2: Только Иона заснул, как к нему прибежал капитан корабля и разбудил его.
5: «Как ты можешь спать в такую бурю? Наш корабль тонет. Встань и помолись Богу твоему».
2: И тут Иона понял, что его попытка убежать от Бога была очень глупой и бессмысленной.
4: «Это моя вина. Мой Бог послал бурю, чтобы остановить меня. Я хотел убежать от Него. Если выбросите меня в море, буря сразу же утихнет».
2: Капитан испугался. Он совсем не хотел, чтобы Иона утонул. Но Иона знал, что это был единственный путь остановить бурю. И моряки послушались Иону и бросили его в бушующее море. Буря сразу же утихла и засияло солнце. Тогда капитан и все моряки на корабле сказали:
5: «Бог Ионы – могущественный Бог. Даже морские стихии подвластны ему».
2: Но они не знали, что Бог послал огромного кита и повелел ему проглотить Иону. Иона был в ужасе, находясь в чреве кита. Кругом были мрак и слизь. И Иона возопил к Богу:
6: «Господи, Тебя взываю я в скорби моей из чрева кита. Помоги мне! Теперь я вижу, как неразумен я был в непослушании своем».
2: И был Иона в чреве кита 3 дня и 3 ночи. После этого кит изверг Иону на сушу и уплыл в глубины вод. Во второй раз Бог обратился к Ионе:
3: «Встань и иди в Ниневию, и проповедуй там то, что я тебе повелел.
2: И встал Иона, и пошел в Ниневию, и проповедовал там, что Бог повелел ему. Иона сказал ниневитянам, что Бог разгневался на них за их злые дела и накажет их, если они не покаются в грехах своих и не прекратят свои злодеяния.
6: Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена!
2: Иона кричал о том, что в городе будут разрушены все дома и дворец царя, что все люди и животные погибнут. Жители Ниневии очень испугались и не знали, что же им теперь делать. Но царь этой страны знал, как избежать наказания, и приказал, чтобы все люди и даже маленькие дети сняли с себя свои одежды и надели одежды из грубой ткани. Этим люди должны были показать, что раскаялись в своих грехах и хотят исправиться. Царь первым снял с себя свое красивое одеяние и одел на себя такую одежду. Его примеру последовали и все остальные. Кроме того, никто не должен был есть и пить, ни взрослые, ни дети, ни животные. Все люди стали молиться Богу. «Кто знает, может быть, Господь пощадит нас», — говорил царь. И Бог услышал молитвы жителей Ниневии и пощадил их. Иона очень рассердился, увидев это. Он стал говорить с Богом и сказал ему:
6: «Я так и знал, что ты не убьешь этих людей, а пожалеешь их. Я знал, что ты не разрушишь этот город, поэтому-то я и не хотел идти сюда. Ведь я зря мучился, добираясь сюда».
2: Он до того был огорчен, что просил у Бога смерти. Закончив свою молитву, Иона пошел на холм, который находился около города, сел там и стал ждать, что же будет с городом. Светило жаркое солнце, и Иона покрыл свою голову платком. Господь позаботился об Ионе. Ночью, когда он спал, над ним выросло большое красивое дерево. На следующий день, проснувшись, Иона увидел дерево и очень обрадовался. Теперь он мог прятаться от лучей палящего солнца. На следующий день Господь устроил так, что в дереве появился червь. Он подточил дерево, и оно засохло. А утром Иона проснулся от жарких лучей солнца и увидел, что чудесное дерево погибло. Весь день Иона изнемогал от жары. Он решил, что им лучше умереть, чем переносить такое мучение. И тогда Бог сказал Ионе:
3: «Я сотворил его, и я же сотворил ниневитян. Если тебя огорчает гибель растения, которого ты не сажал, то насколько я должен был быть огорчен из-за гибели людей, которых я создал. Ты не должен огорчаться, что эти люди живы и радуются жизни, которую я даровал им».
2: И только теперь Иона все понял. Господь намного добрее его. Он раскаялся в том, что был таким жестоким, и возблагодарил Господа за то, что он пощадил жителей Ниневии. Теперь Иона мог спокойно вернуться домой. Итак, ребята, вы прослушали историю о пророке Божьем Ионе. Мы иногда можем думать, но почему Иона был таким непослушным и даже упрямым? Почему он не хотел повиноваться Богу? Да, ребята, как часто люди не хотят слушать Бога и даже уходят далеко от Него, но Бог свят и очень справедлив, и Он желает, чтобы все Его дети были всегда и во всем верными Ему и слушались Его голоса. Давайте, детки, каждый проверим себя. А как мы исполняем то, что Бог повелел нам в Своем Слове? Бог не только в древности говорил со Своими сынами, с пророками, Он и в настоящее время говорит с каждым человеком через Библию. И как Он желает, чтобы мы всегда в точности исполняли Его Слово. О, как бы мы хотели, чтобы все детки поняли, как важно исполнять повеления Бога и слушаться Его голоса. Он очень любит послушных Ему детей и обильно их благословляет. И наша просьба ко всем радиослушателям: подумайте над тем, в чем был неправ Иона перед Богом. Хотите ли вы быть всегда послушными Богу? Да благословит вас в этом Господь!

Я хочу Твою волю творить, Боже мой, что бы это ни стоило, и на грешной земле этой жить, так, чтоб вечности быть удостоенной. Пусть мне трудно расстаться еще с тем, что сердцу так мило и дорого. Верю, силу мне дашь все равно, чтоб дорогой пройти непроторенной. Пусть вразрез всем желаниям моим будет данный тобою жребий, но веления все твои принимаю, как голос с неба. Мой Господь, Твою волю творить я хочу, что бы это ни стоило, и на грешной земле этой жить так, чтоб вечности быть удостоенной.

0: Наша передача подошла к концу. Ваши отзывы и пожелания направляйте по адресу: передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В сегодняшней передаче принимали участие Оксана Мельник, Павел Чернецкий, Михаил Локтев, Дмитрий Головатюк и Александр Гокунь. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая. Мы все желаем вам, ребята, обильных благословений от Господа.
1: До новых встреч в эфире!

Вы слушаете библейское вещание BBN. «Блажен человек, который переносит искушение». Так записано в послании Иакова 1.12. Давным-давно такая проблема возникла у Адама и Евы. Их так волновало одно из деревьев в райском саду, что кроме него они уже не видели целого сада. И чего же это им стоило? Специально для них Бог создал Эдемский сад, в котором они не знали ни зла, ни испытаний, ни болезни, ни смерти. Они наслаждались общением с самим Творцом. Но все это они отдали всего лишь за то, чтобы вкусить запретного плода с одного единственного древа. Мы часто говорим себе: «Вот если бы мы были на месте Адама и Евы, мы бы не так поступили». Но мы на их месте 24 часа в сутки, каждый день. Как же мы поступаем сегодня? Эффективно ли мы побеждаем искушения в наши дни, а их так много вокруг? Но только в Господе мы можем победить их все с наименьшими потерями. Поэтому давайте обратимся к тому, кто обещал, что никогда нас не оставит, даже в минуту искушения. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих благовести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовести на эту неделю от библейского радио BBN.

эфире библейского радио ББН передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.

Он придет на воздухе, а также придет на землю. В последних двух беседах мы начали говорить о пришествии Христа на землю со своими святыми. Сегодня продолжим наше размышление об Армагеддонской войне. В последней беседе мы указали: первое, место нахождения этого похода; второе, участников этого похода; третье, цель похода или пришествие Христа на землю. Говоря о цели пришествия Христа на землю, мы отметили, что Он придет, во-первых, чтобы явить Себя и Своих, во-вторых, чтобы осудить зверя, лжепророка и их воинство, и, в-третьих, чтобы связать сатану. Теперь пойдем дальше и укажем, что Он придет, в-четвертых, чтобы спасти израильский народ. Для некоторых людей это покажется странным вероучением. Они считают, что Бог навсегда отстранил Израиля. Но апостол Павел провозглашает, что Бог не отверг народа своего, а даже в нынешнее время по избранию благодати сохранил остаток. И когда войдет полное число язычников, весь Израиль спасется. Римлянам 11 глава, 1 и 5 стих, из 25 по 26. Писание говорит, что когда придет Христос, Он прежде избавит Израиля от всех земных врагов. Захария 14 глава, 1-4 стиха, Иеремия 30 глава, 7 стих. Но это не будет концом Его избавления. Он соберет всего Израиля, объединит дом Израиля с домом Иудиным, Исаия 11 глава, с 11 по 14 стих, Иезекииля 37 глава, с 18 по 25 стих. И дальше Он спасет их и заключит с ними Новый Завет, Иеремия 31 глава, с 31 по 34 стих, и Евреям 8 глава, с 8 по 12 стих. Эти обетования не означают, что Израиль постепенно соберется в церковь, ибо их обращение определено и связано с взглядом на Христа, которого они пронзили. Захарии 12 глава, 10 стих, и Откровение, 1 глава, 7 стих. Это также видно из выражения, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока не войдет полное число язычников. Римлянам 11 глава, 25 стих. То есть, пока не создастся церковь. Они также не означают, что весь Израиль, когда-либо живший, спасется, ибо евреи, умершие без спасительной веры, погибшие, как и язычники. Они просто относятся к тем израильтянам, которые останутся после того, как Господь очистит их от мятежников и непокорных Ему. Иезекииля 30 глава, с 37 по 38 стих. В-пятых, Он придет, чтобы судить народы. Мы уже указали, что Он осудит зверя, лжепророка и их воинство, когда придет. Но цари, начальники и воинство не составляют всего народа. После того, как Христос расправится с ними в Армагеддонской битве, Он соберет все народы на суд собою. Это не последний суд, о котором говорится в книге Откровения 20 главе с 11 по 15 стих. Но это суд над живыми народами, которые остались до пришествия Христа. Каждый народ будет судим по своему отношению к Иисусу Христу, по отношению своему к Его народу, Его церкви, а также избранного Его народа Израиля. Когда Христос придет на землю во славе со Своими святыми, Он совершит суд над остатком Израиля и язычниками. Прежде Он пошлет Своих ангелов с трубою громогласную, чтобы собрать Своих избранных от четырех концов земли. Матфея 24 глава, 31 стих. Затем соберутся для суда также остатки всех народов, как об этом читаем в Евангелии Матфея в 25 главе с 31 по 32 стих. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престолы славы Своей, и соберутся пред Ним все народы. И так соберутся все избранные Его израильтяне со всех концов земли, и остатки всех народов, и все они предстанут пред судом. На этом суде церковь

0: иметь участие со Христом. Об этом апостол Иоанн пишет. «Увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». Откровение 20 глава 4 стих. Кто же эти сидящие на престолах? Это те, которые пришли со Христом с воздуха, как воинство небесное. Откровение 19:14. Эту мысль подчеркивает также апостол Павел, говоря, «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» 1 Коринфянам 6:2. Целью этого суда является отделение праведных от грешников, чтобы они наследовали царство, уготовленное для них от создания мира. В-шестых, Он придет, чтобы освободить и благословить творение. Иисус говорил о будущем возрождении, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей. Тогда Его апостолы сядут на 12 престолах судить 12 колен израильских. Матфея 19:28. Пророк Исаия говорит об этом, как времени, когда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. Исаия 11 глава 1 9 стихов. Как времени, когда пустыня расцветет, как нарцисс, и жаждущая земля в источник вод. Исаия 35 глава 1 10 стихов. Апостол Павел говорит об этом, как об освобождении твари от рабства тлению и стенанию. Римлянам 8 глава с 19 по 22 стих. Различные физические изменения произойдут на земле. Захария 14 глава с 4 по 8 стих. Иезекииля 47 глава с 1 12 стихов. Исаии 2 глава 2 стих. И земля будет опять давать произведения свои. Иезекииля 34 глава с 25 по 26 стих. Нужно отметить, что это возрождение произойдет, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей. Вся 11 глава пророка Исаии определяет славное будущее по причине присутствия Сына Есеева. Тоже включено в обетовании, что Христос во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Евреям 9:28. Ради человека была проклята земля, черни и волцы, результат его греха. Бытие 3 глава 17 по 19 стих. Но когда придет Христос, Он снимет проклятие и восставит тварь в ее прежнее совершенство и славу. В-седьмых, Он придет, чтобы восстановить свое царство. Об этом мы позже поговорим более подробно, но теперь необходимо сказать несколько слов. В Евангелии от Луки, 19 главе, 12 стихе сказано, «Некоторый человек высокого рода отправился в далекую страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. И когда возвратился, получил царство». Луки, 19 глава, с 15 по 19 стих. Бог обещал Давиду устроить царство его вовеки. Вторая книга Царств, 7 глава, 7 по 17 стих. И позже клятвою утвердил свое обетование. Псалом 88, с 4 по 5 стих и с 28 по 38. В то время, когда Вавилон завоевывал Иерусалим, Бог опять возобновил свое обещание своему народу. Еремии 33 глава с 19 по 22 стих. Ангел Гавриил открыл Деве Марии, что она родит сына, и наречет имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Луки 1 глава с 31 по 33 стих. Он является камнем, отторгнутым от горы не руками, который наполнит всю землю, после того, когда Он сокрушит и разрушит все царства. Даниила 2 глава 44 по 45 стих. В конце Он получит царство из рук Своего Отца, как сказано в книге пророка Даниила в 7 главе с 13 по 14 стих. «С облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы Племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Тогда и только тогда царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его. Откровение 11:15. Многие места Священного Писания говорят об этой истине. Город Иерусалим станет столицей обетованной земли, и будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». Исаии 2 глава, 2 и 3 стихи. И Малахии 4 глава, 1-3 стиха. Все народы будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, для празднования праздника Кущей. Захарии 14 глава, 16 по 19 стих. Мир и праведность будут главными характерными чертами его владычества. Исаии 9 глава, 6 по 7 стих. Мы размышляли об Армагеддонской войне. Мы указали на первое – местонахождение этого похода, второе – участников этого похода и третье – цель похода. Укажем на четвертое – Великую войну. Во-первых, эта Великая война описана в Ветхом Завете. Очень много мест говорит об этой ужасной войне. Это будет окончательная война перед восстановлением тысячелетнего царства Христа на земле. Эта война будет великим поражением для сатаны, для антихриста, для лжепророка, для северного и южного царя, для царей Востока и всех народов, которые соберутся против Израиля и против Господа Иисуса Христа в Палестину. В этой войне сам Бог, Господь сил небесных, или, как нам известно из Нового Завета, Иисус Христос при своем приходе на землю будет главнокомандующим силами небесными против армии этого мира. Об этом страшном дне битвы или дне Божьего гнева говорится во многих местах Ветхого Завета. Для ознакомления приведем некоторые, которые говорят об этой великой Армагеддонской войне. Второзаконие, 32 глава, 41 по 42 стих. Исаии, 2 глава, 7 по 22 стих. 21 глава, 1 стих. 26 глава, 17 по 21 стих. 28 глава, с 21 по 22 стих. 30 глава, с 27 по 28 стих. 34 глава, первых 17 стихов. 63 глава, первых 6 стихов. Иеремии, 1 глава, 14 и 15 стихи, 4 глава, 6 по 7 стих, 25 глава, с 15 по 16 и также 26 стих. Иезекииля, 38 глава, с 17 по 23 стих, 39 глава, с 1 по 22, Иаиля, 1 глава, 15 стих и 3 глава, первых 15 стихов. Михея 4 глава с 12 по 13 стих, Софонии 3 глава с 8 по 20 стих, Агия 2 глава с 20 по 23, Захарии 12 глава 1-4 стиха, 14 глава с 12 по 15, Малахии 3 глава 2-5 стихи, а также 4 глава 1 и 3 и много других мест. Во-вторых, эта Великая война описана в Новом Завете, в книге Откровения, 19 главе. Тогда как много ветхозаветных пророчеств можно было бы объяснить многими толкованиями, Новый Завет довольно определенно начертал Божий план событий, которые должны произойти. После такого плана все пророчества Библии находят свое надлежащее место и пояснение. В 19 главе Откровения мы определенно видим, что Христос придет как Господь и Судья на землю со своими святыми во славе, чтобы уничтожить дела сатаны не только духовно, но и физически перед тысячелетним царствованием на земле. Поэтому в начале этой пророческой картины апостол Иоанн видит на Патмосе открытое небо. В 4 главе было отверстие дверь на небо, через которое восхищена Церковь Христова, вошла и стала пред престолом Божиим, чтобы отдать Ему честь, славу, силу и поклонение. Теперь, однако, мы видим, что небо – отверстие для другой цели, для прихода небесных сил против сил лукавого на земле. В-третьих, эта великая война имеет великого победителя. Этим великим победителем есть наш Господь Иисус Христос. В книге Откровения в 19 главе с 11 по 16 стихи о нем сказано: «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя его — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весь он белый и чистый. Из уст же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Иисус Христос представлен здесь как великий победитель. Впереди, на белом коне, как главнокомандующий небесными силами, он выступает на великую и последнюю войну, чтобы победить силы злого. Его войско — это его святые, облеченные в белый и чистый весон на белых конях. В-четвертых, в этой великой войне великий призыв. В книге Откровения 19 главе с 17 по 18 стих читаем: «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Ангел стоит на солнце, где его все могут видеть, и призывает небесных птиц на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы всех тех, кто придет против Бога. Так как на эту войну соберутся великие силы народов на небольшую территорию Палестины, картина этой войны будет ужасная. Еще никогда в истории человечества не погибло столько людей, как погибнет в то время. На Армагеддонскую битву соберутся величайшие силы мира, и там они все падут во мгновение, когда явится Господь. Явление своего прихода. Он убьет всех своих врагов. Миллионы будут убиты в этой битве, и тогда будет восстановлено тысячелетнее царство на земле. Но чтобы не начать царство зловонием убитых трупов, необходимо, чтобы птицы очистили трупы. Бог приготовляет все, не так ли? В-пятых, эта великая война имеет великие силы. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться сидящим на коне и с воинством его». Откровение 19:19. На эту Армагеддонскую войну соберутся великие силы. Там будет сатана, дракон, там будет зверь, лжепророк, там будет царь северный и южный, там будут цари Востока, туда соберутся все иные цари народов, чтобы идти против Иисуса Христа, против того, кто сидит на белом коне. Как смешно будут выглядеть все технические снаряжения и открытия людей против Божьей силы. Сатана уже однажды потерпел поражение, когда был изгнан с неба во время войны с Михаилом и ангелами его. Откровение 12 глава 7 по 9 стих. Теперь он опять имеет возможность на одну неудачную пробу. Поэтому собирает народы земли на эту великую и безнадежную войну. В-шестых, это великая война. О ней написано в пророках Захарии 14 главе с 5 по 7 стих и с 12 по 15. Агея 2 главе 22 стихе и Аиля 3 главе 14 по 16 стих. Иезекииля с 38 главы с 19 по 23 стих. С стратегической стороны она будет очень проста, потому что очевидна победа неестественной Божьей силы. Специальное планирование битвы будет совершенно излишним. Из межзвездного пространства появится новая заря. Она будет возрастать. Все на земле обратят на нее взор, но никто не поймет, что происходит. В тот день луна и солнце померкнет, и звезды потеряют блеск свой в свете дивного того света, когда Господь со своими святыми придет на землю. Сияние его славы засияет, как молния, которая мелькает от востока до запада. Все, кто будут смотреть на это сияние, ослепнут. Земля поколеблется в своих основах. Люди будут стоять, как одеревенелые. Языки будут сохнуть в устах. Однако сила славы Христовой будет уничтожать только его врагов, а сохранить предназначенных для спасения. Подобно тому, как слава Господня была тьмою для фараона и его войска, а светом для избранных Божиих. Так будет тогда, разве только в большем масштабе. Никто не устоит во время пришествия Господня. Его ноги станут на Елеонскую гору в Иерусалиме. Гора и земля вокруг ее задрожит. И раздвоится гора Елеонская от востока на запад, и образуется Великая долина. Захарии 14:4. В-седьмых, эта великая война будет великой победой над силами лукавого. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, и прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящий из уст его, и все птицы напитались их трупами. Откровение 19 глава с 20 по 21 стих. Зверь лжепророк живьем будут схвачены в плен и брошены в озеро огненное. За то, что они особенным образом были на служении сатаны, они примут особенное наказание. Остальные люди будут убиты острием меча. Того, кто сидит на белом коне, то есть Господом Иисусом, их души пойдут вместо временного мучения, а тела станут пищей для небесных птиц. Это будет ужасная и страшная война. Как неразумно идти против того, кто все сотворил и держит все в своих всемогущих руках? Может ли творение спорить со своим Творцом? Может ли человек идти против великого и всемогущего Бога? Не лучше ли примириться с Богом и быть на Его стороне? Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание BBN. Со всеми вопросами обращайтесь к нам по адресу russian@bbnradio.org. В Псалме 102, в 13 стихе мы читаем: «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его». Как отец милует, то есть снисходит любовью, желает добра и оказывает благодеяние своим детям, так милует и Господь боящихся его. А каково наше отношение к Господу, Иисусу Христу, который ради нашего спасения пришел на нашу землю, умер за нас на Голгофском кресте и воскрес ради нашего оправдания? Любим ли мы Его? Подлинная любовь человека к Иисусу Христу подтверждается Его жертвенностью. Любить Господа не только словом, но и делом – в этом призвание каждого человека – любящему Иисуса Христа и Бог дарует свою любовь. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 2 Иоанна, 6 глава. Оставайтесь на нашей волне.

В нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 18 сентября. Сегодняшнее место из Писания записано в 29 притче, 18 стихе. Там есть такие слова: «Без откровения свыше народ не обуздан». Чтобы видеть и понимать Бога, чтобы получить Его откровение, надо постоянно пребывать в ожидании пред лицом Господа. Время играет в этом важную роль. Наши сердца подобны чувствительной фотопленке. Чтобы проникло в них Слово Божье, надо долго и терпеливо ожидать этого у ног Спасителя. Взволнованная поверхность озера не даст изображения. Жизнь должна быть тихой и спокойной, если мы хотим увидеть Господа. Сила, влияющая на жизнь, заключена в том, что мы можем видеть происходящее вокруг. Тихий закат всегда успокаивает сердце, а Божье откровение всегда преображает жизнь человека. Иаков увидел Господа возле потока Иавок, и там он стал Израилем. Божье откровение превратило Гедеона из труса в доблестного и храброго воина. Видение Христа изменило Фому, сомневающийся последовать преобразился в верного преданного ученика. Но люди получили Божье откровение и после библейских времен. Скромный сапожник Вильям Карри, увидев Господа, бросил свое ремесло и отправился миссионером в Индию. Давид Ливингстон увидел Господа и отказался от всего, чтобы следовать за Христом в дикие джунгли Африки. Десятки и сотни людей получили откровение Божье, и сегодня они находятся в разных уголках земли. Тяжело трудясь для того, чтобы ускорить евангелизацию язычников. Тяжело достичь покоя в душе при шуме. Господь общается с нами почти непрерывно. Когда затихает шум мирской суеты и замирают звуки в душе, мы слышим голос Бога. Он всегда говорит с нами, но шум, суета и развлечения, которыми полна наша жизнь, мешают услышать Его тихий голос. Слышишь ли ты голос Божий? Нежно для тебя звучит. У дверей стоит прохожий, слушай, что он говорит. Нежно так тебя Христос зовет, поспеши к Нему, тебя Он ждет. О, приди к Нему скорее, сердце дверь открой сильнее. Мир найдешь ты для души, лишь к Иисусу поспеши. Зов любви Его ты слышишь, вновь зовет тебя мой брат. Только им одним ты дышишь, только им одним богат. Ничего, что ты споткнулся, поспеши к нему опять. Если ты пошатнулся, может он тебя поднять.

Посмотрите вокруг себя. Солнце не себе светит, но всякому творению. Облака не хранят в себе воды, но проливают ее на землю. Земля не удерживает в себе плода. Так и дарования, данные Богом, должны быть общими для нас и ближних. Разумный не только себе, но и ближнему разумом своим должен приносить пользу. Богатство не только богатому, но и другим должно служить. Так и во всем прочем, все это таланты Господа нашего, за которые мы дадим Ему отчет в день пришествия Его. Ибо все, что имеем, Божие, а не наше, и дано от Бога не только ради нас самих, но и для наших ближних. Вы слушаете BBN.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

Наша беседа сегодня о единстве молитвы и дела. К сожалению, случается, что некоторые верующие злоупотребляют молитвой, используя ее в качестве оправдания своей ленности и отсутствия каких-либо конкретных самостоятельных шагов по исправлению неблагоприятной ситуации. Им кажется, что любое действие с их стороны, за исключением молитвы, является собой порочный недостаток веры. К примеру, они полагают, что прием лекарств во время болезни каким-то образом свидетельствует о неверии в Божью силу исцелять. Подобные предрассудки особенно заметны, когда речь заходит о расстройствах душевно-эмоционального, психологического характера. Мне довелось лично знать людей, искренне веривших, что больному в состоянии клинической депрессии может помочь одна лишь молитва. В их представлении все иное, включая консультацию психолога и терапию, было от лукавого. Некоторые думают, что алкоголик или наркоман могут вылечиться путем одной лишь молитвы, без лекарств и всесторонней поддержки со стороны семьи и общества. Да, есть, увы, такие вот верующие, заявляющие, что всякое обращение к медицине якобы свидетельствует о недостатке веры во всемогущего Христа. От них мы слышим, что любое умственное или психическое расстройство свидетельствует лишь о духовных изъянах.

реальных проблемах. Больному иногда предлагают лишь молиться и уповать на Господа Бога, не беспокоя психотерапевта. Однако великая христианская истина заключается в том, что молитва и дело неразрывны. Было бы страшным заблуждением полагаться на одно лишь моление, пребывая при этом в полном безделии. Тут же оговорюсь, что еще более серьезной ошибкой было бы полагаться исключительно на человеческие силы и возможности, не взывая о помощи свыше. Пожалуй, такая ситуация, при которой человек надеется лишь на самого себя, когда он полностью забывает о Боге, более типична в нынешних условиях постатеистического общества. Увы, современная наука и познание экспертов в умах некоторых вытеснили Бога куда-то на задворки. Повторюсь, в нашей повседневной жизни молитва и дело должны идти рука об руку. Для человека, искренне верующего, нет большего ободрения и утешения, чем благостная уверенность во всемогуществе нашего Господа Иисуса Христа. В Священном Писании, в книге Притчей, мы находим такую вечную истину. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Вот в чем кроется чудесная сила молитвы. Мы всегда можем найти прибежище в Боге, призвав ко святому имени Его. Однако чудо молитвы не является оправданием нашей ленности, отсутствия каких-либо действий с нашей стороны. Обращаясь к Господу в искренней молитве, мы, как правило, должны использовать и свой здравый рассудок, и все ресурсы, столь щедро дарованные нам Господом Богом. Вспомним историю ветхозаветного пророка Божия Неемии. Неемия стал областеначальником народа Божия во время их возвращения в Иерусалим после долгих лет в изгнании. Перед ним стояла весьма непростая задача. Он должен был заново отстроить стены полностью разрушенного города. Он должен был поднять мораль полностью деморализованного народа. Он должен был противостоять врагам, жаждавшим погубить народ Божий. Неемия начал свои труды с молитвы к Господу. Он воззвал к Божьей любви и силе. В чистосердечном раскаянии он признал грехи свои и народа своего, и спросив Бога о прощении и помощи. После благой молитвы Неемия незамедлительно приступил к делу. Посредством дипломатических усилий он добился одобрения и поддержки со стороны вождя Персидской империи. Он побеспокоился о завозе леса и других строительных материалов. Лично осмотрев руины Иерусалима, Неемия поделился своими планами по восстановлению города с начальниками народа своего и заручился их поддержкой. Вскоре все население встало за Неемии, всецело поддерживая его слаженное градоначалие. Чтобы работа спорилась, областеначальник разделил работу между разными слоями населения. Как-нибудь на досуге перечитайте ветхозаветную книгу Неемии. В ней вы найдете немало интересных подробностей его административно-практического порядка. Некоторым эти подробности могут даже показаться излишними. Однако в этом обилии описаний Господь Бог являет нам одну проникновенную истину. Неемия является как бы живым доказательством возможности сочетания духовного и практического, живой молитвы и настоящего дела, всецелой зависимости от Бога и разумного использования дарованных им Богом талантов и ресурсов. Все это особенно наглядно в одном из следующих эпизодов градоначалия Неемии. Восстановление города было в полном разгаре, когда происки врагов поставили весь проект под угрозу. Эти злопыхатели стали распускать слухи и анекдоты, направленные на подрыв морали израильского народа. Какой же была реакция Неемии? В молитве он предал своих недоброжелателей в руки Божии и призвал строителей продолжать работу. Еще больше обозлившись, враги замыслили акты вандализма и насилия. Как писал позже Неемия, «И мы молились Богу нашему,
и ставили

и против них стражу днем и ночью для спасения от них». Заметьте, они не просто молились, не просто ставили ночную стражу, они делали и то, и другое.

Неемия призвал народ свой одновременно веровать и действовать. Он провозгласил: «Не бойтесь их», то есть недоброжелателей, «помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за дома свои». Иными словами, он призвал своих соотечественников молиться с осознанием Божьего всемогущества и действовать, ясно понимая свою ответственность и свои возможности. Вот как сам Неемия описал результат подобного благостного сочетания молитвы и дела. «Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу». Решительные действия по предотвращению вражьих замыслов принадлежали Неемии, однако он вославил Господа за победу над коварным врагом. Неемия понимал, что его собственные способности, меры по укреплению безопасности и возрожденная народная воля к победе были использованы Богом, чтобы ответить на молитвы народа Божия. Что возвращает нас к истине, с которой мы и начали сегодняшнюю беседу. Молитва и дело неразрывны. Неемия решал практические проблемы политики, градостроительства и обеспечения безопасности в молитве. Мы можем многому научиться у этого пророка Божия. Практически в каждой ситуации было бы серьезной ошибкой противопоставлять молитву делу. Иногда бездельная молитва исходит из ложного понимания, что повседневные события не имеют никакой связи с делами Божьими. Если следовать подобной логике, то получается, что Бог действует исключительно в мире духовного и сверхъестественного. Однако библейское учение отвергает эту идею. В первом стихе 23-го псалма мы читаем: «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». Да, чудеса Божии возможны, но Господь труждается в окружающем нас мире не только или даже не столько посредством чудес. Его труды, как правило, в сфере для нас повседневной, далекой от чудес и сопряженной с чем-то вполне естественным. Вся земля принадлежит Господу Богу, и мы видим святую длань Его даже во вполне заурядных в нашем понимании событиях.

0: Ну а что же о тех, кто впадает в иную крайность? О тех, кто считает, что молитва вовсе не обязательна в наших начинаниях? Ведь среди наших слушателей немало людей, далеких от веры и религии. Для них отмечу, что полностью отвергая молитву и уповая лишь на себя, мы лишаем себя отношений с Господом Богом. Убереги же нас, Господь, от этой смертельной ошибки. Если нам кажется, что мы можем обойтись и без молитвы к Богу, то мы пребываем в страшном заблуждении. Вернемся к Богу. Обратимся ко Христу, нашему Господу и Хранителю, с молитвой о прощении. И да поможет Он нам единить молитву и дело в жизни нашей. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес. Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

С вами библейское вещание BBN. В мире зла, как в пустыне жаркой, уподоблен бегущей лани я, припадая душою жадной к животворной воде Писания. У молитв золотые чаши, дал бы больше нам Бог желания посещать, как возможно чаще, все молитвенные собрания. В душах наших исканий жажда, ищем лучшего мы и большего, и душа пить стремится жадно из источника Слова Божьего. Голодать без Христа нелепо, в отчий дом сыновья и дочери, много там молока и хлеба, становитесь скорее в очередь. К небесам простирая длани, поспешите к Отцу скорее вы, по примеру бегущей лани, подражая сынам Кореевым. Если сердце подобно меди, без любви душа изранена, торопитесь, свой грех заметив, на молитвенное собрание. Пища там для небесных граждан, благодати там изобилие. Пусть нас тянет святая жажда к животворным потокам Библии.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Совершает ли Господь пластическую операцию на сердце, чтобы избавить нас от шрамов памяти? Существует ли такая вещь, как излечивание памяти? Эти вопросы принадлежат 60-летней женщине. Письмо, которое она написала, было самым грустным из того, что я когда-либо читал. Она рассказала, как еще крошкой мать отдала ее в детский дом.
1: Видимо, потому что я была не очень красивым ребенком, мне оставалось только наблюдать, как другие дети попадали в детский дом и находили новых родителей. Я думала, что недостаточно хороша и недостаточно красива, чтобы меня принимали и любили другие люди. Эмоциональные раны, нанесенные мне в самом начале жизни, мучили последующие 60 лет. Я не могла уснуть, боясь ночных кошмаров, во время которых я кричала во все горло. Увы, я не одна такая. Тысячи людей вокруг меня страдают от эмоциональных травм, вызванных сердечной болью и печалью. Возможно ли, что Господу интересно только спасение души человека, а не глубокие эмоциональные раны его души?
0: Иисуса интересовали все нужды человека. Его спасительное прикосновение приносило выздоровление и здоровье во всех аспектах жизни. Вот что об этом говорит нам Библия. «Я Господь, целитель твой». Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Если вы будете когда-нибудь сомневаться в том, что Господь заинтересован в вашем эмоциональном благополучии, то откройте Евангелие и отметьте для себя те места, в которых говорится о целительной силе Господа. Что в вашей жизни нуждается в исцелении? Разбитая семья? Трудности в отношениях? Или боль, о которой знает только Господь? Что бы то ни было, вам нужна помощь уже сегодня. Христос больше, чем высококлассный психиатр. Он Сын самого Господа Бога, который любит вас и хочет исцелить ваше сердце.
1: И это правда. Я на себе испытала Его силу исцеления. Более того, там, где было отчаяние и безысходность, появилась надежда и желание жить. Где было одиночество, поселилась любовь и уверенность в том, что я всегда желанна и любима Господом, ибо Он – воистину наш целитель. Воспользуйтесь этой рекомендацией.
2: Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Луки 12:32. «Не бойся, малое стадо». Много раз, снова и снова, Господь нежно говорил детям Своим: «Не бойтесь». Но мы все равно живем, как напуганное стадо овец, в страхе и беспокойстве. А чего же мы боимся? Может, мы боимся, что Бог нам чего-то не додаст? Если так, то Иисус нас успокаивает: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Как это чудесно! Давайте будем доверяться Господу. Давайте будем искать того, чтобы получить это царство из рук Божьих. А для этого давайте доверять Ему. Мы можем Ему доверять. Он словно ветер не бросает. Будьте с нами.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Духа Святого. Это есть день образования Церкви. Раньше такого не было, чтобы Дух Святой постоянно пребывал с детьми Божьими. Да и такого понятия, как дети Божьи, не было. И вот сегодня я хотел бы обратиться к Священному Писанию, к одному из отрывков, который по праву можно назвать нашим духовным документом. А нам очень нужны духовные документы. Они нам нужны даже больше, чем документы обычные. Ведь мы носим с собой наши водительские права. Кто-то обязательно будет иметь с собой паспорт. Его нужно показать на границе, потому что там его проверят. Водительские права обязательно, когда мы водим машину, тоже нужно иметь с собою. Во всяких ситуациях нам необходимы документы, и уж тем более духовные. Тогда, когда уныние гложет душу, необходимо, достав свой духовный паспорт, убедиться, что там сказано, что имена наши записаны на небесах, что наше положение уже не просто погибший и пропавший грешник, а освобожденный, победивший кровью Иисуса Христа и прощенное Дитё Божье, что мы получили усыновление. И уж тем более эти документы необходимы нам тогда, когда дьявол подступает к нам со своими нападками, с обвинениями, с ухищрениями, со злобою и с искушениями своими. Он хочет забрать у нас все те духовные благословения, которые мы получили. Наши чувства могут нас обманывать, но вновь и вновь этот духовный документ, выданный нам в день нашего обращения, подтверждает то, что наше положение раз и навсегда изменилось. Я буду читать из 8 главы послания апостола Павла к римлянам с 14 стиха. Всего лишь несколько стихов мы прочтем с 14 по 17 стихи 8 главы послания апостола Павла к римлянам. Здесь сказано так: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа

по-настоящему богатых людей. Здесь в конце этого документа сказано, что нам причитается огромнейшее наследство. Такого наследства не видывал свет. Это наследство по-настоящему ценно, потому что оно не приносит с собой всех тех забот и проблем, которые несет земное богатство. Его не может подкопать вор. Его никто не может обесценить. Никакая инфляция или дефляция не может повлиять на его ценность, потому что и хранится-то оно не здесь, на земле. Наше жительство и гражданство там, на небесах, и этот документ, наш духовный паспорт, о котором мы только что с вами прочли, это свидетельство, я думаю, что вы увидели это слово в прочитанном отрывке, свидетельство Духу нашему, да и всему миру через нас о том, что мы дети Божьи, утверждает наше небесное происхождение. Это богатство по-настоящему вечно. Это наследие пребудет с нами всегда, в то время как все то, что окружает нас сегодня, на что бы мы ни посмотрим, на что бы ни упал наш взгляд, самые ценные вещи являются временными. Но самое основное и ценное в этом богатстве то, что это наследие, наследие, данное нам через Иисуса Христа, доступно каждому человеку, независимо от нашего происхождения, независимо от того, из какой семьи, расы, национальности, народа мы пришли, независимо от социального слоя, из которого мы происходим, Иисус Христос способен каждому даровать прощение, если только мы признаем себя грешниками перед Ним и склонимся в молитве покаяния. Земное богатство, его не хватит на всех. Мы знаем, как люди бьются за него. Какая-нибудь горстка богачей сегодня обладает этим богатством и наслаждается этими благами. Но мы обладаем нетленным и неприходящим богатством. Дорогие друзья, и вот возникает вопрос. Мы начали разбор этого отрывка с самого конца, с 17 стиха. А что же это за богатство? Благодаря кому и чему мы становимся его обладателями? Для этого мы вглядимся повнимательнее в 14 стих. Здесь сказано так. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Это положение наступило, я повторюсь еще раз, именно благодаря тому дню, который мы сегодня отмечаем. Ранее ни у кого, ни при каких обстоятельствах не было права назвать Бога своим полноправным отцом. Можно было сказать о Боге, что Он судья, и это была правда. Можно было сказать о Нем, что Он вседержитель, и это было истинно так. Можно было сказать, что Он является Творец, и это тоже была стопроцентная истина. Но именно Иисус Христос, когда пришел на землю, открыл это особое имя Божье. И вот теперь мы, глядя друг на друга, можем по-разному друг друга называть. Ну, например, Христос, приходя на землю, говорит: «Уже не называю вас рабами», хотя быть рабом Божьим ведь тоже великая честь, правда? Но Он говорит: «Я называю вас друзьями, потому что я открыл все, что я получил от Отца Моего». Все, что мы можем понять, все, что только можем вместить о Боге, записано в Священном Писании. Но, оказывается, и это не наивысшая честь, и это не самое высокое звание. Христос поднял нас, казалось бы, из грязи в князи. Он сделал нас из рабов не просто своими друзьями, но и своими учениками. Мы являемся не просто слугами Божьими. Мы можем следовать за Иисусом Христом. Мы Его последователи. Мы можем называться Его именем. Мы можем говорить друг о друге, что мы верующие, что мы христиане, то есть сами носим на себе имя Иисуса Христа. Но оказывается, все это ничто по сравнению с самым великим словом, которое определяет наше взаимоотношение с Богом. И все, вновь-таки, благодаря сошедшему в день Пятидесятницы Духу Святому. Это слово «дети». Мы, благодаря тому, что Христос открыл нам Небесного Отца именно как Отца, Он обращался к Нему так, и Он учил обращаться так всех, кто последует за Ним. Когда ученики спросили у Него, как нам молиться, Христос говорит: «Молитесь же так, Отче наш». Он учил, чтобы мы с вами, верующие люди, видели в Боге прежде всего Отца, хотя Он остается и Творцом, и Судьей, и Повелителем, и Всемогущим Властелином, перед которым необходимо быть.

0: быть поверженным ниц, слово которого мы должны исполнять с первого раза и так далее. Но Бог, оказывается, хочет, чтобы мы знали Его прежде всего как своего Отца. В Евангелии от Иоанна в 8 главе, в 35 стихе, на мой взгляд, как нельзя лучше, Христос определяет вот сущность этих взаимоотношений между нами и Небесным Отцом. Он говорит: «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». В свойственной Христу, лаконичной манере Христос ставит точки над «и», Он расставляет все на свои места. Он говорит: «Да, раб – это великая привилегия, это огромнейшее преимущество быть рабом Божьим, но…» Вы знаете, если мы вспомним даже Авраама, был у него этот раб Элиезер. Авраам поглядывал на него и думал: нет у меня наследника, придется этому рабу наследовать меня. И вы знаете, этот раб был очень хороший, это был очень верный раб. Мы узнаем о нем позже, что он тоже чтил и верил в истинного Бога. Этот раб Элиезер из Дамаска, вы помните, клялся Аврааму о том, что найдет подходящую супругу для его родившегося по обетованию сына Исаака, и он нашел эту супругу. Он исполнил свое обещание, свою клятву. Он оказался верным и добрым рабом. Дай Бог и нам однажды услышать эти слова: верный и добрый раб. Но оказывается, Господь приготовил для нас нечто большее. И вот здесь сказано: раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Спрашивается, каким образом мы входим в это сыновство? Ну, понятно, что мы не родились детьми Божьими. Я думаю, что никто из присутствующих здесь не думает, что мы стали детьми Божьими по своему рождению. Только Адама можно с полным правом, и то до его грехопадения, назвать сыном Божьим. Так о нем и сказано в Евангелии от Луки, в той главе, где говорится о родословии Иисуса Христа, пятой главе, есть перечисление обратно до Адама. И говорится о том, что Адам был сыном Божьим. Но в книге «Бытие» говорится также о том, что Адам родил сыновей и дочерей уже по образу своему. Это означает, что в нас, да, сохраняется образ Божий тогда, когда мы рождаемся, но он настолько испещрен грехом, настолько замаран греховной грязью, настолько втоптан в нее, что его там очень трудно узнать. Необходима огромнейшая сила Божьего преобразования. Необходим тот, кто пришел бы сюда не просто как лекарь, не просто как лечащий небесный врач, а тот, который бы отдал свою жизнь и своей кровью, не каким-нибудь иным лекарством, а именно своей пролитой кровью, искупил нас ради того, чтобы мы стали его детьми. И вот только так мы, оказывается, становимся детьми Божьими. Что интересно, если детьми человеческими, физическими, становятся без нашего ведома, то есть вот ребенок находится в утробе, приходит время ему рождаться, у него никто не спрашивает, хочет он этого или нет, и наступает момент рождения. Конечно же, с духовным рождением все обстоит несколько иначе. Бог является его инициатором, Бог все делает для этого рождения, но тем не менее без желания человека, то есть без желания каждого из нас, без нашего согласия, без, может быть, иногда единого нашего слова, простого, обычного, нашего человеческого «да». Без нашей веры Бог не может нас спасти, Он не может нас родить. И мы читаем в Евангелии от Иоанна в 1 главе, в 12 стихе о процессе этого рождения и о том, чья инициатива находится на первом месте в этом рождении. «А тем, сказано там, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». И дальше в 13 стихе, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Кто же может преобразовать нас, мертвых по грехам и преступлениям нашим, таким чудесным образом, что мы уже не являемся, как сказано в послании к Ефесянам, чадами гнева? То есть мы были детьми гнева по нашему происхождению. И вдруг мы получаем не только звание, Но, как мы только что прочитали, и власть быть чадами Божьими. Откуда же эта власть может произойти? Есть только одна личность, которая способна произвести эту чудесную трансформацию. О ней, и мы возвращаемся здесь в 8 главу послания к римлянам, мы читаем дальше. 15 стих, 8 глава послания к римлянам. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу». И так далее. Мы еще остановимся на 17 стихе. В 14 стихе мы прочли о том, что дети Божьи отличаются тем, что Дух Святой не просто живет в них. Обычно мы такую мысль имеем, когда думаем о Духе Святом. Здесь говорится о намного большем. Здесь употребляется слово «водимые Духом Святым». Если вы желаете называться Детем Божьим, лучше посмотреть, кем мы водимы. Может быть, мы водимы собственными желаниями? Может быть, вместо того, чтобы исполнять определение, данное нам Богом, «Вы – свет миру, вы – соль земли», посмотрев на нас, Бог сегодня, может быть, другое определение хочет дать, другим словом нас назвать. Ну, например, «Ты всего лишь балласт, ты всего лишь наполнитель», который совершенно никакой пользы для Царства Божьего не несет. Господь желает спасти нас для того, чтобы мы шли и приносили плод. И для этого Он дает нам Духа Святого. Не просто для того, чтобы мы предоставили Ему какую-то комнатку, какую-то каморку в нашем сердце. «Вот, Господи, приди и живи, у меня есть свободная комнатка, вот тебе ключ, пожалуйста, не забывай платить арендную плату». Вовсе нет. Этот отрывок предполагает, что Он хочет стать хозяином, а мы, наоборот, должны платить Ему. Мы теперь должны служить Ему. Мы должны у Него теперь, как говорится, снимать рент. Наша квартира, нашего сердца, наше внутреннее устройство должно быть полностью и безоговорочно, без предварительных условий предоставлено Ему. Помните тех братьев, которые совершают служение среди незрячих. Один из них, такой высокий был, там Игорь Чуб его зовут, в черных очках, седая голова, и вот он ходит с длинной такой вот палочкой. Он совершенно ничего не видит. Ему необходима эта палочка не только для того, чтобы опираться на нее. Он употребляет ее для того, чтобы находить себе дорогу. А порой и палочка не помогает. Слепым людям нужна помощь живого существа, кому-то собаки, а кому-то поводыря, человека, который бы полностью путеводил его, незрячего, потому что он не может видеть. И хотя у незрячего человека очень обострены другие чувства, может быть, незрячий человек может лучше слышать, у него есть ощущение пространства, но тем не менее ничто не может заменить ему полную или частичную потерю зрения. Мы нуждаемся в путеводителе, потому что мы духовно слепы, и Дух Святой приходит к нам именно в такой роли. Он не приходит как довесок к нашей духовной жизни, и Он не кричит о своей роли. Его голос очень трудно услышать. Его голос очень тих. Он подобен голосу тихого и спокойного, не несущего, а вот тихого и спокойного ветра. И иногда мы можем заглушать этот голос. Это очень чуткая личность, которой мы должны научиться слушать, прислушиваться к ней. Поэтому, когда Он приходит как путеводитель, Он желает не просто вести нас туда, куда мы захотим. Дух Святой не является подобием вот этой системы навигаторов или GPS, которая есть у нас в автомобилях. Там мы сами заносим в эту программу адрес, по которому нам необходимо ехать, и дальше она делает свое дело. Она рассказывает нам, где, какой поворот нам необходимо взять, по какой дороге нам нужно проехать. Дух Святой действует не так, потому что мы не можем сказать Духу Святому, повелеть Ему то, куда нас необходимо повести. Мы должны полностью довериться Ему. Как слепой полностью доверяется своему путеводителю, своему поводырю, Дух Святой также желает, чтобы мы полностью, без остатка, доверились Ему. Потому что у Него есть цель, и у Него есть направление, которое намного лучше того, что мы можем предложить. Эта цель – довести нас до вечности. Он ведет нас безошибочно, по прямой, хотя и тернистой дороге к небесам. Он желает довести нас туда, несмотря на все испытания и преграды, барьеры, которые возникнут. Он будет вести нас вперед. У Него цель – привести нас поближе к Богу и, наоборот, подальше от греха. В 15 стихе говорится о том особом взаимоотношении, которое возникает между нами и Отцом Небесным. И вновь не последнюю роль в этих отношениях играет Дух Святой. Здесь сказано: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Я думаю, что вам знакома не одна история американских семей, которые усыновляют детей из России, из Украины и других стран СНГ. Иногда истории этой полны трагизма. Я знаю одну семью, которой пришлось потратить около 27 тысяч долларов в целом для того, чтобы вот эту пятилетнюю девочку, которая и так больна неизлечимой болезнью, привезти из России. Казалось бы, какая огромнейшая жертва. А если еще прибавить к этому жертвы тех семей, которые не одного, а нескольких, ну скажем, троих, пятерых даже детей усыновляют за раз. А если прибавить сюда еще не только материальные, но и душевные жертвы, и жертвы потом материальных ресурсов на протяжении жизни этих детей, которые будут сделаны этими семьями, что из этого получится? Но все это блекнет и меркнет перед тем, что сделал Бог для нашего усыновления. И вы знаете, обычно мы считаем, что для нас, для нашего усыновления было достаточно смерти, то есть жертвы Иисуса Христа. Действительно, Он для этого и умер. Он умер для того, чтобы мы имели жизнь. Он воскрес, Он вознесся на небеса, но посмотрите, после этого Он нас не оставляет. Он дает Духа Своего Святого, еще одна жертва, причем дает Его не мерою. Удивительное дело. Теперь мы имеем прямое, непосредственное общение с Богом, так, что мы можем Его называть по имени, причем вот этим чудесным, уменьшительно-ласкательным именем. Вот здесь, в 15 стихе, это не просто возвеличенное имя «Отец», «Отче», здесь говорится «Авва», то есть «Папочка». Это означает, что с Богом мы на «ты». Он желает с нами иметь непосредственное общение, а Дух Святой, Он является беспроводной и никогда не занятой линией общения, тем молитвенным телефоном, который всегда может соединить нас с Небесным Отцом. И вот этот Дух, живущий в нашем сердце, Он способен воспринимать наши мысли, даже тогда, когда порой бывает, что и сказать-то нам нечего, хочется молиться, но радость или, напротив, горе настолько налегли на сердце, что не найдешь подходящих слов для выражения своих мыслей. И тогда здесь же, в 8 главе послания к римлянам сказано, что этот самый Дух ходатайствует за нас, то есть Он посредничает от нашего имени, перед Отцом Небесным за нас, зная обстановку, которая наполняет наше сердце, зная наше духовное состояние, Он переносит все это туда, в небесную канцелярию великого Владыки. И Он становится уже не просто кем-то далеким для нас, не просто великим и могучим Господом, Он становится нашим Отцом, все благодаря Духу Святому. Вы знаете, самое великое достижение того поколения, в котором мы живем, самое великое благословение, скажем там, так, вовсе не в том, что сегодня мы, подняв трубку телефона, можем беседовать с кем угодно во всем мире. Самое великое благословение вовсе не в том, что мы можем с помощью телескопов и космических аппаратов проникать в глубины космоса. Самое великое благословение заключается вовсе не в том, что сегодня за несколько часов мы можем облететь весь весь земной шар. Самое великое благословение – это в том, что мечта человечества – проникнуть в глубины Божьи и иметь с Богом прямое непосредственное общение, наконец-то осуществилось. И все благодаря Духу Святому. И все это началось в день Пятидесятницы. И Христос так и сказал, что «Я дам вам Духа Святого, который не просто на вас будет, который не просто исполнит мое какое-то общее обетование, а который будет в вас, и который никогда вас не покинет, и который сделает из вас храм». Мы являемся сегодня храмом Духа Святого. Наши, казалось бы, такие немощные тела, и вдруг храм Духа Святого. Господь, благодаря Своему Духу и через Него, возвеличил нас на огромнейший пьедестал, сподобив нас к общению вместе с Собою. На протяжении тысячелетий человек вопиял о том, чтобы как-то познать Бога. И вот пришел час, и Господь излил Дух Святой в день Пятидесятницы, и с тех пор родилась Церковь. И вот мы теперь имеем это самое великое благословение, прямой, никем не ограниченный мост, канал общения с Богом посредством служения Духа Святого. Дорогие друзья, стих 16 говорит о том, что этот Дух дарует нам внутреннее свидетельство. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Я уже цитировал из Евангелия от Иоанна 14 главы, но я процитирую этот стих, 17 стих, точнее. Он относится к обетованию пришествия Святого Духа, Духа истины, говорится там, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Христос Иисус, как хорошо было бы быть с Ним, размышляем мы, как хорошо было бы однажды проснуться и оказаться где-нибудь в 28-м году по Рождеству Христову, когда Христос Сам ходил по этой земле, когда Он проповедовал Слово Свое, как хорошо оказаться было бы хотя бы в одной из этих толп, когда они слушали Его, когда они видели Его чудеса, когда они сами насыщались из Его рук, когда Он умножал хлебы и так далее. И мы думаем, что это и есть вершина благословения. Но вы знаете, Христос в Своем физическом обличии мог благословить только ограниченное количество людей. Его на всех не хватало. Более того, Христос в Своей плоти уставал, Ему необходим был отдых. Далеко не всем Он оказал помощь и исцеление. Далеко не до всех достигло Его учение, то есть во время жизни Иисуса Христа. Смотрите, Христос, оставляя учеников, говорит: «Не оставлю вас сиротами, я сам, я приду к вам». Поэтому обижать Духа Святого, огорчать Его, каким-то образом Его удручать, это означает идти против самого Иисуса Христа. Это Он Сам. Потому что Дух Святой приходит для того, чтобы наставить нас на всякую истину и напомнить нам все, чему учил Иисус Христос. И сегодня Дух Святой дан нам не как что-то меньшее, чем Христос, но как что-то, наоборот, намного большее. С Христом могли общаться одновременно только, может быть, несколько человек. Его голос, а тогда ведь и микрофонов-то не было, мог разноситься, разве что благословляя своим учением, ну, скажем, несколько тысяч человек. Сегодня Дух Святой, причем в своей полноте, доступен каждому из нас. Это великое Божье чудо, потому что никакая другая связь, какой бы совершенной она ни была, не может предоставить прямого, неповрежденного канала между тем, кто связывается, и тем, кто находится на другом конце. И особенно, если тех, которые находятся на другом конце, много, этот канал должен быть разделен на их количество. Не может один человек одновременно и наравне общаться, скажем, с 50-ю. Но мы имеем такую возможность посредством Духа Святого. Он дается нам не частично, но каждый из нас обладает им в полной мере. Мы не можем его приручить. Мы не можем сказать, что Он является только моим Духом Святым, но тем не менее Он является для каждого из нас. И Он живет в нас не как часть этой личности. Господь не просто капельку себя вкладывает в нас, Он вкладывает в нас всю личность Духа Святого. И, дорогие друзья, последнее, о чем мы прочитаем здесь, это 17 стих. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Только что мы пропели гимн о том, что мы, я надеюсь, что пели мы это искренне, желаем нести в том числе и тяжести труда. Когда мы находимся в теле Христовом, когда мы находимся в Его Церкви, то это налагает на нас определенные обязанности. Те, кто хотят прославиться с Иисусом Христом, должны также иметь желание нести Его крест, нести часть Его страданий. Нет, а эти страдания не будут носить искупительный характер, но это для нас, для искупленных, привилегия. Хотя бы частично, как пишет апостол Павел, восполнить недостаток в плоти моей страданий Христовых ради тела Его. Господь нам дает сегодня такую привилегию вновь-таки через Духа Святого. Однажды, это было около 2-3 лет назад, интервью брали у дочери Билли Грэма. Зовут ее Энн Грэм Лотц. Лотц – это ее фамилия по мужу. И интервью она давала большой сети новостей, которая распространена здесь, в Америке, и которую можно смотреть по спутнику по всему миру. Это сеть CNN, известная каждому человеку, наверное. Это, конечно же, сеть не христианская. И вот представьте себе, что на вас смотрит камера, вы находитесь перед микрофоном, и вам, зная, что вы человек верующий, а тем более она дочь этого знаменитого проповедника и сама написала несколько книг, задают вопросы, порой даже каверзные вопросы о вашей вере. И вот один из вопросов, который корреспондент задал Энн Грэм, звучал таким образом. Вы знаете, что во время 11 сентября этой большой трагедии погибло, в частности, много неверующих людей, не так ли? Энн кивнула головой. «Да», — говорит, — «я об этом осведомлена, действительно, многие из них были неверующими». «Тогда скажите», — говорит корреспондент, — «куда они пойдут?» И вот представьте себе, как вам ответить? Неужели она вот таким прямым текстом скажет на весь мир фактически в этом мировом эфире, что они все пойдут в ад? Как это расценят родственники? Конечно же, это является правдой. Но как здесь показать любовь Божью? Каким образом сказать, что да, действительно, к сожалению, они погибнут, если они не приняли Иисуса Христа? Но в то же время вы, каждый, должен задуматься о своей вечной судьбе. И она сказала так. «Вы знаете, мой отец Билли Грэм, уже очень пожилой проповедник, живет в своем доме, и многим известно, где этот дом находится. Он находится в западной части штата Северная Каролина. И вот, говорит, этот дом обнесен забором, и там стоит охрана, потому что к Билли Грэму приезжает множество людей, которые хотят получить от него автограф, которые хотят поговорить с ним. Он не всех может принять, вернее, почти никого уже не может из-за своего слабого здоровья. И когда эти люди подъезжают, говорит Энн, когда они подъезжают к воротам, их встречает охранник и спрашивает, кому вы направляетесь? Они говорят, к Билли Грэму. А почему вы хотите его видеть? Потому что мы его любим, потому что мы читали его книги, потому что нам хочется с ним увидеться. Они называют 1000 причин, но перед ними захлопнутые ворота, и всем, почти всем отказ. Разве что не назначена какая-то особая встреча, и Билли Грэм не имеет намерения принять кого-то из них. Но, говорит Энн, когда я подъезжаю к этой двери, меня спрашивают, почему ты хочешь видеть Билли Грэма? Я отвечаю одной простой, незамысловатой фразой, да потому что я его дочь, я его чадо, я его дитя. Этого достаточно. Это мой пропуск. Может быть, я читала, а может быть, и не читала его книги. Конечно же, я его люблю как отца. Я могла бы назвать еще 1000 причин, но все это уже не имеет никакого значения. Самое главное и самое очевидное – это то, что я его дочь. И тогда эти ворота перед его домом распахиваются передо мною, и я могу с ним увидеться. Дорогие друзья, однажды, когда мы попадем на небеса, перед нами могут распахнуться эти небесные врата только по одной причине. Только тогда, когда мы станем детьми Божьими. Иначе, если только мы туда придем, и нам зададут вопрос, на каком основании ты имеешь право войти в эту обетованную землю, то каким образом мы можем ответить? Если мы не дитё Божье, мы можем привести 1000 причин и оправданий, мы можем сказать, что Вот я любил Бога, вот я делал Божьи дела, вот я был служителем, может быть, и так далее, но все это, к сожалению, не является тем пропуском, тем документом, тем духовным паспортом, о котором мы сегодня прочли. Кто Духа Христова не имеет, сказано здесь же, в 8 главе послания к римлянам, в 13 стихе, тот и не его. Дорогие друзья, сегодня великий день торжества для Церкви Божьей, но пусть сегодняшний день станет днем, в который те, кто еще Духа Христова не имеют, задумаются об этом, потому что, не имея пропуска на небеса, вы, друзья, не пройдете туда по своему телесному происхождению. Необходимо усыновление, которое происходит только благодаря Духу Святому. Познакомьтесь с Ним как можно быстрее. Пусть Господь вас в этом благословит. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN. Что такое молитва? Молитва есть источник жизни христианина, воздух, которым он дышит. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше. И поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы, о чем мы читаем в 1 Фессалоникийцам 5:17. Молитва дает нам силу, когда мы устаем, и утешает в печали. Она укрепляет нашу веру, низводит на нас неиссякаемую Божью благодать. Будем же прилежными молитвенниками. Оставайтесь с нами.

0: слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

Добро пожаловать на молитвенное служение библейского вещания BBN. В эфире ведущий BBN Сергей Мараро. И сегодня я хочу вместе с вами обратиться к Господу в молитве о нуждах и просьбах, которые вы, дорогие друзья, имеете в своих сердцах. Но вначале, как обычно, немного поразмыслим над Священным Писанием. Откройте, пожалуйста, свои Библии на книге пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. Там сказаны чудесные слова: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ученики Христа понимали, насколько важно в любом деле заручиться поддержкой Господа. Они знали со слова Иисуса, что без Бога они не могут сделать ничего, Иоанна 15:5. Поэтому просили своего Учителя научить их общаться с Небесным Отцом, научиться молиться. Молитва – это не просто духовное переживание или средство получить что-то от Бога. Но, во-первых, это возможность общаться с Богом, и, во-вторых, это мощное средство для победы над дьяволом. Когда сатана искушал Христа, тот противостал ему Словом Божьим. Но бывают и другие случаи, когда дьявол действует скрытым образом, через желания плоти, мысли, тяжелые обстоятельства или других людей. В эти моменты недостаточно просто сказать стих из Писания. Гораздо более важно получить духовную поддержку и силу преодолеть искушение. Вспомним Иисуса Христа, когда в трудный момент Он взывал к Отцу: «Доминует чаша сия меня». В ответ на Его молитву ангел пришел и укрепил Его. Так же Бог поступает и с нами, когда мы молимся. Молитва важна для того, чтобы одерживать победу над дьяволом. Она открывает двери, разрушает твердыни, подготавливает сердца людей к принятию Евангелия. Давайте рассмотрим немножко ближе прочитанный в начале стих. «Воззови ко мне,

голос, а одними устами. Или вспомним Вартимея, Марка 10 глава, который, не подбирая слов, лишь кричал: «Иисус, помилуй меня!» Когда молится грешник, ему некогда наблюдать за словами, так как его желание – избавиться от порока. Многие молитвы покаяния состоят всего лишь из одной фразы: «Господь, помоги мне!» Будем учиться молиться своими словами. Никому из нас не хочется, например, чтобы наши дети общались с нами заученными словами или по бумажке. Также и желание Бога в том, чтобы мы изливали пред Ним свое сердце. Имеет значение слово «воззови». В этом слове мы вкладываем свое желание получить ответ, ревность и упорство. Эти качества необходимы, чтобы молитва была отвечена. Многие пробуют начинать молиться, но не у всех хватает силы идти в молитве до конца. Далее мы видим такие слова: «И я отвечу тебе». Вспомним несколько библейских примеров. Например, Анна молилась за сына и получила его. Езекия молился о продлении жизни и добился своего. Илья молился о дожде и увидел чудо. Даниил 21 день был в посте и молитве и получил откровение от Господа. Начните вести свой список отвеченных молитв. Они укрепят вашу веру. Важно стремиться и быть постоянным в молитве. Это требует сил, но когда знаешь цель, ради которой молишься, становится легче преодолевать плоть. И, наконец, мы читаем: «Покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь». Каждый ответ на молитву – это чудо. Ответ необходимо ожидать, верить, надеяться на сверхъестественное. Мы верим в Бога, который не только утешает и дает мудрые решения, но который явно отвечает на молитвы, ведь Он всемогущий. Молитва с сомнением или на всякий случай не будет успешной. Иаков говорит в первой главе: «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Молитвенная жизнь равноценна успешной жизни. Опыт молитвы приходит со временем, но при условии, если мы тренируем себя в этом. Сделайте молитву неотъемлемой частью вашей жизни, и благословения Божьи будут сопровождать вас всегда. И сейчас я приглашаю всех радиослушателей соединиться в общей молитве пред нашим Господом.

всемогущий Небесный Отец, Ты близок к сердцу каждого из нас. Ты хочешь показать нам великое и недоступное. Хотим ли мы это видеть? Я верю, что хотим. И в эту минуту я прошу, очисти наше сердце и ум от всякой скверной похоти и греха. Укрепи нашу веру в то, что Ты исполняешь наши прошения и моления, если они соответствуют Твоей святой воле. Я молю о тех, кто имеет сейчас нужду в физическом исцелении. Наше тело Ты предназначил быть храмом Духа Святого, но часто мы не понимаем недуга или болезни, присутствующие там. Дай нам очами веры посмотреть на Тебя, врача и исцелителя, и понять, что важнее для Тебя – это исцелить нашу душу от греха. Если же это угодно Твоей святой воле, исцели всех нуждающихся и больных телесно по их вере. Молю Тебя также о тех, кто сейчас находится в дороге. Огради таковых от несчастья и болезни.

бед, но особенно от различного рода искушений лукавого. Прошу Тебя, всемогущий Небесный Отец, также о наших детях, которые не всегда так послушны нам, как мы бы этого хотели. Ты будь их отцом тогда, когда мы бессильны. Но дай и нам помнить о послушании Тебе, как Отцу Небесному, на каждом месте нашего пребывания. Но особенно в эту минуту я молю о тех радиослушателях, кто еще не примирился с Тобою, как со Спасителем от вечного гнева и погибели. Презри на таковых, привлеки их Твоей небесной любовью и дай им молитвенные слова покаяния. Покажи таковым великое и недоступное, которое Ты купил своей святой кровью на кресте Голгофы. Во имя нашего Спасителя Иисуса Христа молимся Тебе в эту минуту.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

Спасибо, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Давайте послушаем, что рекомендовал апостол Павел Галатам в 6 главе. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Дух Божий действует в наших сердцах, используя нас для помощи тем, кому плохо. Он может при этом подтолкнуть нас на какие-то действия, непонятные окружающим и явно непрактичные. Он дает нам возможность творить добрые дела и говорит: «Не проходите мимо, сделайте это просто так, из любви ко мне». Давайте последуем этому пожеланию и в сегодняшний день сделаем что-то доброе кому-то, кто от нас этого не ожидает. Оставайтесь с нами в эфире BBN, библейское вещание лично для вас.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы будем говорить о мире, который старается обойтись без Бога. О мире, который заявляет, что Бога нет. Утверждение неверующих о том, что Бога нет, без сомнения является самым дерзким, крайним и вместе с тем самым низким проявлением человеческой испорченности. Недовольство и разочарование в самом себе и в устройстве человеческого общества приводят человека в колебания и мрак. Живя на этом свете без Бога, без веры, без надежды, без Евангелия, человек предпочитает скорее жить на удачу как-нибудь, чем переменить раз усвоенные убеждения. Многие недовольные утверждают, что нужно достичь упразднения понятия о Боге, так как именно оно является причиной нашей больной, испорченной цивилизации. Да-да, есть такое утверждение. Их миросозерцание основано на последовательном логичном материализме, утверждающем, что у человека нет души, нет духа. В библейском понятии, конечно. Поэтому таким людям ненавистно все, что связано с верой, с совестью. Слово «совесть» вы не найдете в философском словаре. Все, что связано с любовью, с верностью, все это неприятные понятия. По их мнению, по мнению неверующих людей, человек должен по мере возможности использовать все, что встречает он на пути. Он может наслаждаться благами жизни только раз, ибо со смертью всему приходит конец. И вот он к этому и стремится. Взять, оторвать от жизни все, что можно. И потом разочарование. Отрицание Бога является не только противоречащим здравому человеческому рассудку, но и доказательством поверхностного мышления. Оно делает мир безнадежным, пустым, холодным, мертвым, лишает вселенную жизни и внутренней красоты. Цицерон когда-то сказал так: «Неверие в существование Творца и Вседержителя является наибольшей глупостью человека». Итак, кто отрицает Бога, тот грешит и против природы, и против своей совести. Все, что сотворено Богом, носит неизгладимую и неугасимую печать Творца. Таким образом, все могут легко созерцать и чувствовать Его, Творца, если только пожелают. Как не заметить следов живого Бога во всей Вселенной? Подумайте об этом. Возможно ли существование без начала? Возможен ли мировой порядок без правящего этим порядком? Существует ли круг без центра? Есть ли время без вечности? Возможно ли существование второго без первого? Может ли существовать что-либо без начала и начавшего его? Мир без Бога. Я прошу дорогого радиослушателя представить себе такой мир. Представьте, мир без Творца. Как выглядел бы мир без Бога? Представьте себе, если бы от сотворения мира не пробудилось в душе человека никакого понятия ни о духовном мире, ни о сознании ответственности перед Богом, ни о возмездии, ни о бессмертии, если бы не засветил луч ни над одной могилой, никогда бы не было надежды небесного утешения, и ни одной страждущей душе не было бы надежды на выход из положения, а мыслью человека овладело бы лишь учение человек происходит из ничего и, умирая, превращается в прах. Это все. Вот вся философия. В таком случае, где культура? Где нравственность? Где цивилизация? Миру без Бога и без понятия о нем неизвестны понятия грех, совесть, искушение, стыд, покаяние, самообладание, наказание, возмездие, верность долгу, готовность к жертве. Да, все эти понятия, перечисленные выше понятия, можно иногда встретить в атеистической литературе, но какой смысл придается этим понятиям? Это... Загляните в те страны, где нет Евангелия, где запрещена проповедь Евангелия. Мир без Бога можно сравнить с народом без правительства, с ребенком без родителей, с человеком без головы. Среди атеистов находился истинный христианин, как был такой случай. «Господа, — сказал он, — мне знакомы только три вида атеистов. Глубокомыслящие, болтуны и ведущие порочную жизнь. К которому разряду причисляете вы себя?» Ответа не последовало. Люди, отрицающие Бога, это такие люди, которые готовы погасить солнце, чтобы идти дальше по своему греховному пути при свете фонаря. Эти часы образовались в течение миллионов лет из бесформенного комка земли, говорил один человек безбожником. Заводятся они сами собою, никого не обременяя, и идут сами собой, не изнафиваясь, без всякой помощи со стороны. Слушатели громко смеяли глупого господина, так сказать, глупого. «Позвольте», — заговорил он, — «если для производства одних только часов требуется целый штаб мастеров, техников и рабочих, то какая же могущественная сила нужна, чтобы призвать к жизни всю Вселенную и держать ее тысячелетиями в равномерном, последовательном, правильном движении?» Однажды атеист спросил проповедника: «Вы проповедуете спасение души, а скажите, вы видели душу? Нет. Вы слышали ее? Нет. Вы нюхали душу? Нет. Вы чувствовали душу? Да. Значит, из пяти чувств человека четыре отрицают существование души, не так ли?» Проповедник, обращаясь к собеседнику, сказал: «Вы доктор по профессии. Видели ли вы когда-нибудь боль? Нет. Нюхали? Нет. Слышали боль? Слухом? Нет. Вы пробовали боль? Нет. Вы чувствовали боль? Да, чувствовал. Видите ли, то же самое, четыре из пяти ваших чувств отрицают существование боли. Что сказали бы вы, если бы я сделал из этого вывод, боли не существует?» Послушайте, друзья мои, вот что говорит Писание. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога». Псалом 13, стихи 1-2. «Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Иоанна 7 глава, стих 17. Это слова Христа. Дорогие друзья, радиослушатели, если среди вас есть сомневающиеся в существовании Бога, подойдите к этому вопросу более серьезней. Обратитесь к Слову Божьему, к Евангелию. Внимайте его, читайте его с вниманием, вдумчиво, сосредоточенно, и вам откроется великая любовь Божия во Христе Иисусе.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей, в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благовести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благовести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы переходим к книге пророка Осии.
1: Глава 1. Слово Господа, которое было к Осии, сыну Биерии, в дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских, и в дни Иеровоама, сына Иоаса, царя израильского. Начало слова Господа к Осии. «И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля эта, отступив от Господа. И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала, и родила ему сына. И Господь сказал ему: нареки ему имя Изреэль, потому что еще немного пройдет, и я взял

чтобы прощать им. А дом Иудин помилую, и спасу их в Господе Боге их. Спасу их ни луком, ни мечом, ни войной, ни конями и всадниками. И откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он: «Нареки ему имя Лоамми, не мой народ, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: «Вы не мой народ», будут говорить им: «Вы сыны Бога живого». И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Изреэля. Глава вторая. Говорите братьям вашим: «Мой народ», и сестрам вашим: «Помилованная». Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждой. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их. Ибо говорила: «Пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградой, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: «Пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». А не знала она, что я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей». И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: «Это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои». И я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Поэтому вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня «Муж мой», и не будешь более звать меня «Ваали», и удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными,

0: и с пресмыкающимися по земле. И лук, и меч, и войну истреблю на земле той, и дам им жить в безопасности. И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей, а эти услышат Израиль. И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу: «Ты мой народ», а он скажет: «Ты мой Бог». Глава третья. И сказал мне Господь: «Иди еще, и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 сребреников, и за хомер ячменя, и полхомера ячменя, и сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». Глава четвертая. «Слушайте слово Господа, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями этой земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля эта, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящие со священником. И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю мать твою. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником. И накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножатся, ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор Они приносят жертвы и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и терефимфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгалу, и не восходите в Бефавен, и не клянитесь, жив Господь. Ибо, как упрямая телица, упорен стал Израиль. Поэтому будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев, на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем, оставь его. Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодействию. Князья их любят постыдное. Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих. Глава 5. Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западней в массифе и сетью, раскинутой на Фаворе. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали. И гордость Израиля унижена в глазах их. И Израиль, и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними. С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа и не найдут его. Он удалился от них. Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом. Вострубите рогом в Гиве, трубой в Раме, возглашайте в Бефавене: за тобой, Вениамин. Ефрем сделается пустыней в день наказания. Между коленами Израилевыми я возвестил это. Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду. Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных. И буду как моль для Ефрема, и как червь для дома Иудина. И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда свою рану. И пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву. Но он не может исцелить вас, и не излечит вас от раны. Ибо я, как лев для Ефрема и как скимин для дома Иудина, я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет. Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего. Глава 6. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Поэтому я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. Галаад, город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Ефрема, осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: В эфире библейское вещание BBN. Исаии 40:10. Вот награда его, Господа, с ним, и воздаяние его пред лицем его. Что такое награда? Это вознаграждение, это дар за какие-либо заслуги или отличия. Человеку надо делать то, что достойно награды, но не искать ее. Высшей награды никогда не обретет тот, кто стремится обрести ее. Если мы подумаем о наградах небесных, то они бесконечны. Почести перед престолом Божьим многообразны. Чем больше подвигов, тем больше наград. Чем величественнее победа, тем блистательнее венец. Что апостол Павел говорит об этом? «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». 2 Тимофея 4:7-8. Давайте не просто будем стремиться получить высокую награду, но в кротости и в смирении будем жить пред Господом и трудиться для Его славы. И тогда наша награда найдет нас в небесах. Будьте с нами. Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью. Читаем послание Галатам, 1 глава, 15-16 стихи. Сегодня мы продолжим изучение жизни апостола Павла, и я бы хотел еще раз обратить внимание на некоторых людей, которых Бог использовал для того, чтобы помочь Павлу укрепиться в истинной вере. Хочу обратить ваше внимание на книгу «Деяния апостолов», 9 глава, 28 стих. Там есть такие слова, которые относятся к Павлу. «И пребывал с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса». Но это длилось недолго, так как вскоре эллинисты решили убить его. Когда братья узнали об этом, они отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Деяния апостолов, 9 глава, 29-30 стихи. Павел пробыл там около 5-6 лет. Известный христианский автор Джон Поллок в своей книге «Жизнь апостола Павла» пишет, что лучшие годы жизни Павла прошли между Тарскими горами и морем. Для Павла это было большое испытание, зная его стремление к тому, чтобы все люди услышали благую весть и получили спасение. Но именно тогда, когда ему было около 40 лет, и он находился, пожалуй, в расцвете своих сил, публичное служение апостола Павла как бы прерывается, и его жизнь как служителя, казалось бы, останавливается. Конечно же, Павел не сидел все это время сложа руки. Безусловно, он зарабатывал себе на хлеб, применяя свои профессиональные навыки, и продолжал делиться благой вестью со всеми окружающими его людьми всегда, когда имел возможность. Писание не свидетельствует нам об этом времени и о том, что Павел был в подавленном состоянии. По всей видимости, он просто ждал то, что Господь определил для него в дальнейшем. В то же самое время Бог совершал свою могущественную работу в Антиохии через служение Варнавы настолько, что Варнава чувствовал себя переутомленным, и ему нужна была помощь. Конечно же, он помнил Павла и его дерзновение в деле благовестия. Поэтому Варнава на короткое время оставляет свое служение в Антиохии и отправляется в Тарс, чтобы разыскать Павла. Когда Варнава нашел его, он поделился с Павлом тем, что совершает через него Господь, и предложил Павлу присоединиться к этому служению. В течение последующего года они совместно с большим усердием помогали церкви в Антиохии, уча и наставляя их в слове. Будем и мы терпеливо ожидать назначенного Богом времени для служения, которое Он определил для нас. И когда мы получим возможность послужить, то будем использовать все возможности, которые Господь открывает нам.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами на нашей волне. Бог, Небесный Царь, щедр к тому, кто принял Его Сына, Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему. Христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю жизнь стремится следовать за Богом, повиноваться Ему, если всегда ищет добродетели, то становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится в конце концов без всякого страха и с сияющей радостью в присутствие Божие. И это величайшая из всех наград. Стремитесь ли вы сегодня к получению именно такой награды, дорогие друзья? Давайте подумаем над этим. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Апостол Павел, громогласный проповедник Слова Божьего, всем сердцем жаждал приближения Царства Божьего. Он горел для Бога и при каждой возможности провозглашал имя Иисуса Христа. Павла либо уважали, либо ненавидели. Никто не оставался к нему равнодушным. Люди либо преданно следовали за ним, либо были готовы его убить. В Священном Писании приводится подробное описание его жизни и служения. Сегодня мы предлагаем вам послушать историю об одном из самых ревностных мужей Божьих, когда-либо живших на этой земле. Наш рассказ основан на событиях, описанных в Священном Писании в 11 и 12 главах 2 послания к Коринфянам. Внешне Павел был весьма неприметным. Маленького роста, лысеющий, с кривыми ногами, близко посаженными глазами и крючковатым носом. Но следует заметить, что его смелость, отвага и пылкий нрав затмевали все внешние недостатки, отодвигая их на задний план. Его проповеди брали за душу. Им были написаны многие книги Нового Завета. Описывая Павла, люди называли его либо безумным фанатиком, либо величайшим миссионером из всех, когда-либо живших на земле. Действие нашей истории начинается в римской тюрьме, где за последние годы жизни Павел оказался дважды. Первый раз он провел в тюрьме 2 года, второй раз он пробыл в заключении не так долго, но пережил гораздо больше боли и страданий. Давайте послушаем сегодня историю великого христианина и апостола Павла.

0: Добро пожаловать! Я приветствую вас именем Иисуса Христа. Пожалуйста, входите.
1: Лидия, у нас гости.
0: Да, Павел, к нам пришли два человека.
1: Пожалуйста, входите. Добро пожаловать.
0: Проходите, пожалуйста.
2: Добрый день, господин. Меня зовут Паулус Аелиус. Мое имя очень похоже на твое. Я преподаю философию, и если ты не возражаешь, то мне хотелось бы побеседовать с тобой. А это Каиус, один из моих студентов.
1: Пожалуйста, входите, входите. Для меня большая честь принимать вас в моем скромном жилище.

0: Кипре. Но это не имеет никакого отношения к нашему разговору. Пожалуйста, простите меня, старика.
1: Я немногословен, несмотря на то, что преподаю философию, поэтому позвольте мне в нескольких словах объяснить вам причину нашего визита.
0: Пожалуйста, присаживайтесь, господа. Я прошу прощения за то, что я встречаю вас в цепях и в окружении стражников. К счастью, несмотря на домашний арест, мне разрешено принимать гостей. А теперь будьте добры, объясните мне причину вашего визита. Я готов выслушать вас, даже если вам потребуется больше времени, чем вы планировали. Ведь в ближайшее время я никуда не собираюсь. И, насколько мне известно, сегодня меня нигде не ждут.
1: Да. Я не хотел тебя обидеть. Я благодарен тебе за желание выслушать меня. Должен признаться, что я внимательно следил за волнениями, причиной которых стало твое появление в Риме около года назад. Поначалу я думал, что ты не более чем бахвал, готовый проповедовать где угодно и кому угодно. Но теперь я вижу, что о твоих словах, поступках, друзьях, гостях и даже о твоих движениях и жестах сплетничают за обеденными столами лучших домов Рима. Ты хорошо известен во всех общественных кругах, начиная с дома кесаря и заканчивая тавернами и другими общественными местами. Иногда история о тебе обрастает невероятными легендами. Как я уже говорил, я преподаю философию, и поэтому подумал, что было бы благоразумно поговорить с тобой лично. Дело в том, что я хочу узнать истину.
0: Как ты думаешь, в чем заключается мое послание? И почему оно кажется тебе важным? По твоему мнению, почему я здесь?
1: Боюсь, что пока я не готов поделиться с тобой своим мнением. Для начала мне необходимо изучить все факты, и только после этого я смогу сформировать четкое мнение. Я изучал богов, религии многих стран и народов. Некоторые из них оказались не более чем сказками, которые люди рассказывают друг другу у костра долгими зимними ночами. Основой большинства религий является освобождение людей от страха и чувства вины. Люди совершают ошибки, терпят неудачи, идут на компромисс с собственной совестью. Многие религии дают им возможность стереть прошлое из памяти и сделать вид, что их поступки прощены и забыты. Признаться честно, я не верю ни одной из этих религий, но во всех известных мне вероучениях я нашел одну общую черту, которую я заметил и в твоем учении. Если с человека снять маску, если разрушить защитную стену, которую он воздвиг вокруг своего раненого сердца, то наружу выступают страхи, боль, отсутствие надежды и одиночество, которые заставляют человека искать Бога. Я хотел бы узнать тебя как человека, а также узнать твоего Бога. Кто он? В чем заключается его цель? Я хочу записать все, что ты будешь говорить. Мне бы хотелось, чтобы твоя жизнь и твое послание были запечатлены на бумаге для грядущих поколений.
0: Ну что ж, очень хорошо. С чего бы ты хотел начать? Вернее, с чего бы следовало начать мне? Наверное, мне следует рассказать тебе все с самого начала. Я расскажу тебе о том, каким я был и каким стал. Хоть я и нахожусь в здравом уме и светлой памяти, я бы хотел попросить Лидию о том, чтобы она напоминала мне о наиболее важных событиях, о которых тебе следует знать. Моя жизнь была такой насыщенной,

0: что я могу упустить что-нибудь важное. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел немного узнать о тебе. И еще, ты должен пообещать мне, что я смогу прочесть все, что ты напишешь о моей жизни. А если я с чем-то буду не согласен, то ты позволишь мне вычеркнуть все неугодные мне строки. Я разрешу тебе делать записи только в том случае, если смогу одобрить каждое написанное тобой слово. После этого ты не сможешь вносить изменения в свою рукопись даже после моей смерти. Ты будешь записывать только правду и истину. Никаких личных размышлений и умозаключений. Если ты собираешься использовать мои слова во время дискуссий со студентами, то я должен быть уверен в том, что все мои слова записаны правильно.
1: Ты так благоразумен, Павел. Я согласен со всеми твоими условиями. Если ты захочешь, мы можем составить письменный договор, в котором будут прописаны все твои требования. Так ты сможешь быть уверен в том, что мне можно доверять.
0: Я с огромным удовольствием расскажу тебе все, о чем ты меня спросишь. Ведь это поможет людям узнать об Иисусе, нашем живом Боге, и о том, как Он изменил мир, в котором мы живем. Хотя было бы правильнее сказать, что Он не изменил, а спас наш мир.
1: Спас?
0: Да. Спасая души людей, Он спасает наш мир. Каждый раз, когда изменяется одна человеческая

0: Спасибо тебе, Аристарх. Я уверена, что наши гости давно проголодались. Пожалуйста, принеси что-нибудь для стражников. Простите, не могу вам предложить сытного обеда, но ведь даже легкий полдник может взбодрить и придать сил.
1: Лидия старается следить за тем, чтобы даже в условиях заключения я сохранял хорошую физическую форму.
2: Насколько мне известно, под домашним арестом содержат влиятельных или богатых людей. Скажи, Павел, к какой из этих категорий относишься ты?
1: Денег у меня нет. Что же касается силы и власти, то у меня их вполне достаточно. Но я имею в виду не политическую силу, а силу Святого Духа. Должен сказать, что прямотой и честностью я обладаю в избытке. А это значит, нам предстоит занимательная дискуссия.
0: Паулус и его студент пробыли у нас допоздна. Под конец их визита я стала замечать усталость на лице Павла. Но я прекрасно понимала, что любой намек на то, что беседу пора прекратить, будет воспринят в штыки.
2: Я слышал, что тебе удалось пережить тяжкое физическое наказание, которое обычному человеку пережить просто невозможно. Неужели это правда?
1: От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, 10 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе, но ничто и никогда не могло заставить меня замолчать. Я всегда проповедовал моего Господа Иисуса Христа всем, кто желал меня слушать.
2: Тебя побивали камнями? Признаюсь, я слышу об этом впервые. Пожалуйста, если тебе не сложно, расскажи об этом подробнее.
1: Ну что же, это произошло в языческом городе под названием Листра, где жили люди, которые никогда раньше не слышали об Иисусе. Исцеление хромого заставило их подумать, что я и мой помощник и брат во Христе Варнава были богами. Я и раньше нередко прибегал к помощи исцелений, чтобы привлечь внимание людей к Богу. Став свидетелями исцеления, жители Листры предположили, что мы боги, и пожелали принести нам в жертву быка. Мы их вовремя остановили и убедили в том, что мы простые смертные люди, и что только Бог может исцелять хромых и немощных. В ту же секунду вся эта толпа восстала против нас. И так как в тот день я проповедовал Иисуса, и люди запомнили меня в лицо, они стали швырять в меня камнями. Благодаря тому, что я потерял сознание и истекал кровью, мои гонители сочли меня мертвым. Они волоком дотащили мое бездыханное тело до городской стены и выкинули меня за ворота. Когда братья по вере подоспели ко мне на помощь, я пришел в себя, встал на ноги и самостоятельно отправился назад в город, поразив тем самым всех, кто это видел.
2: Скажи, ты на самом деле был мертв и затем воскрес? Или ты просто потерял сознание, и людям показалось, что ты умер?
1: Есть вещи, о которых человек не может говорить вслух. Они так велики и необычны, что человеческий разум не в силах их постигнуть. Об одном я могу говорить с уверенностью. Раз я сижу здесь, перед вами, значит, мне действительно удалось выжить. Все жители Листры являются свидетелями того, о чем я тебе рассказал. Пока я был там, Господь указал мне свой путь. Все, что случилось в том городе, было началом, а не концом.
2: Тогда ты получил полное исцеление? Или же поправился достаточно для того, чтобы ходить без особого дискомфорта?
1: Полное исцеление. Нет. Меня по сей день мучают сомнения. Возможно, из-за моего пыла и ревностного усердия я говорил слишком быстро, не позволяя переводчику донести мои слова до местных жителей. Может быть, мне нужно было побольше узнать о них, прежде чем начинать свои проповеди. Но в свою защиту я могу лишь сказать, что время коротко, и мы должны стремиться к тому, чтобы как можно больше людей узнали истину.
0: Мне было очень интересно наблюдать за лицом Паулуса, когда он слушал рассказ Павла о том, как его забивали камнями. Если честно, я не могла понять эмоции, которые он испытывал, слушая апостола. Но на лице книжника Каиуса явно отображалось неверие. Когда Павел закончил свой рассказ, я увидела, как лицо Каиуса просветлело и застыло в изумлении, а на пораженном лице Паулуса читалось множество вопросов.
2: Лидия, ведь ты наверняка пришла к каким-то выводам, общаясь с Павлом.
0: Жизнь Павла можно смело назвать чудом. Ну, как говорит Лука, если бы другой человек прошел через то, через что довелось пройти моему другу, то ему едва ли удалось снова встать на ноги. А пальцы на руках давно перестали бы двигаться и сгибаться из-за многочисленных травм и побоев камнями. Проведя сутки в ледяной морской воде, большинство людей остались бы без пальцев на руках и ногах или просто погибли бы от переохлаждения.
1: Каждый раз, когда я смотрю на свои кривые ноги, то напоминаю себе, что я должен быть благодарен Богу за то, что я по-прежнему могу стоять и ходить, как другие люди. Иногда меня огорчает то, что я не могу брать в руки мелкие вещи, потому что мои пальцы не сгибаются так, как раньше. И пишу я из-за этого только большими буквами, а из-за шрамов на левой стороне моего тела я больше не могу высоко поднимать левую руку. Но даже это не позволяет мне забывать о том, что Бог благословил меня. Благословил меня жизнью. Сколько раз меня ударяли плеткой по лицу. Но Господь пощадил мое зрение и слух. Иногда я испытываю боль, но все же мое тело позволяет мне жить и работать. Бог продолжает заботиться обо мне. Он посылает мне отличных помощников, на которых я всегда могу положиться.
2: Лидия, скажи, пожалуйста, какое воспоминание ты могла бы назвать самым незабываемым? Насколько я понял, ты много путешествовала с Павлом.
0: Ну, пожалуй, первое мое воспоминание – это история, которая произошла в городе Филиппы. Эта история произошла со мной. Господь открыл мое сердце, ведь тьма может затуманить разум человека, не позволяя ему принять истину. Но свет Евангелия коснулся моего сердца и сердца других женщин, когда они пришли на берег реки, чтобы помолиться. Я была довольно состоятельной женщиной, и так случилось, что открыла для Господа не только свое сердце и двери своего дома, но и свой кошелек. Мои щедрые пожертвования мы проповедовали послание о спасении во многих городах и селениях. А позже Павел, Сила, это наши соработники и братья во Христе, к сожалению, были жестоко избиты на глазах жителей города и брошены в филиппийскую тюрьму без суда, следствия, несмотря на то, что они являются оба римскими гражданами. Причиной их избиения, заключения под стражу, стало то, что они избавили одержимую девушку от терзавшего ее злого духа и тем самым сделали ее бесполезной для хозяев. Позволь мне рассказать тебе о том, как Бог в очередной раз обернул зло во благо. В полночь Павел и Сила молились и славили Бога. Они делали это не только ради себя, но и ради других заключенных и стражников. Внезапно Бог послал землетрясение, благодаря которому цепи разорвались, а двери темницы открылись. Ты не поверишь, но ни один узник не сбежал из тюрьмы. Ни один человек не покинул свою камеру. Павел остановил стражника, который хотел покончить с собой. Потом он рассказал этому стражнику и его семье о том, что следует делать для того, чтобы спастись от вечного наказания и обрести прощение грехов, силу и благодати нашего Господа. Вот как Павел говорил ранее, все наши слова могут подтвердить жители города Филиппы.
2: Мне кажется, что мой разум нуждается в отдыхе. А я должен переварить все то, что вы мне рассказали. Да и Каиусу нужно отдохнуть. Я уверен, что он устал писать несколько часов подряд. Скажите, я могу прийти к вам снова? И если вы не будете возражать, я бы хотел привести с собой еще несколько человек. Было бы замечательно, если бы они могли вас послушать. Я думаю, что физические наказания были самой сложной частью вашего служения.
1: Нет, сложнее всего мне было пережить разлуку с родными. Они отвергли меня и мою веру. Мне по сей день больно говорить об этом. Уже поздно, друзья мои. Я очень устал. Пожалуйста, приходите к нам снова, мы будем рады видеть вас. Мы с Лидией и Аристархом будем ждать вас здесь.

0: Лидия, Аристарх, что вы думаете о наших сегодняшних гостях?
1: Я бы не хотел делать поспешных выводов. Возможно, они уже считают тебя посланником истины. Или, по крайней мере, очень близки к этому.
2: Да, я согласна с Аристархом. Мне кажется, что они пока не сформулировали четкого мнения касательно нашего учения.
1: Да.
0: Давайте прямо сейчас помолимся о том, чтобы они смогли увидеть свет Божий и открыли свои сердца для Иисуса. Бог всемогущий, я прошу тебя, услышь нашу молитву, прикоснись к сердцам наших новых друзей и позволь им получить ответы на все их вопросы.
2: Аминь.

помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

У всех христиан есть общий враг – сатана. И в противостоянии с ним нам нужно было бы забыть все наши разногласия. Это и имел в виду Павел, когда говорил нам, чтобы мы откладывали в сторону свои антипатии к кому-то, свой гнев на кого-то и вообще все «свое» в кавычках. Так нужно поступать, потому что, покоряясь своей плоти, мы даем место дьяволу. Ефесянам 4:27. А для него нет ничего отраднее, чем наблюдать, как мы бьемся насмерть друг с другом, а не с ним. Давайте помнить, что сатана разделяет и властвует, а христиане, наоборот, объединяются, и над всеми один властитель, Господин душ наших, Господь Иисус Христос. Придите к Нему сегодня, и в Нем найдете вечный покой.

А знаете, надежда побеждает страдания. Привет, я Джонни. И всякий раз, когда меня спрашивают о христианах, которые меня вдохновляют, я без колебаний называю имена своих подруг Лиза Мария и Рика. Что же общего у этих женщин? Точно могу сказать, что это верные и целиком посвященные последовательницы Христа. Но они обе прикованы к постели и находятся в хроническом болезненном состоянии. Рика прикована к постели 15 лет, а Лиза Мария уже 20. Остановитесь на мгновение и подумайте об этом. У этих женщин настолько серьезные физические проблемы и сильные боли, что они не могут встать с постели. Но эти сестры во Христе твердо стоят в своей вере, так как любят Слово Божье, используют это Слово, применяют его каждый день и каждый миг. Вот почему они меня вдохновляют. И в Писании тоже есть такой персонаж. Позвольте рассказать вам о нем. Его зовут Елиазар. Историю о нем можно найти во второй книге Царств, 23 главе. Там мы читаем о подвигах воинов Давида. Но в 10 стихе особым образом отмечено то, что Елиазара посчитали достойным стать следующим после трех великих воинов Давида. И он обрел такую честь благодаря тому, что сделал во время жестокой битвы против филистимлян. Кажется, что сражение было настолько яростным, что вся остальная часть израильской армии сбежала. Воины сдали свои позиции, они убежали. Но, как сказано во втором Царств 23:10, Елиазар проявил храбрость и разил филистимлян, пока его рука не устала и не прилипла к мечу. В тот день Господь одержал великую победу. Ух ты, вы только посмотрите! Елиазар стоит до последнего, сражается с врагами Господа, сопротивляется до тех пор, пока рука не прилипла к мечу. И благодаря этому поразительному рвению Елиазара Бог даровал великую победу. Это нечто! И для меня мои подруги Лиза, Мария и Рика подобны Елиазару. Я имею в виду, что есть люди с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями, которые отворачиваются и убегают от Бога. А кто-то пытается избежать страданий, опускает руки, когда боль, кажется, становится невыносимой. Но Рика и Лиза Мария продолжают стоять на своем и не оставляют свои позиции. История Елиазара показывает, что героические сражения требуют героической хватки меча. И мои подруги крепко держатся за меч духовный, за Слово Божье. Настолько крепко, что становятся одним целым с этим мечом, то есть словом. Мечом, который они и применяют. Они так хорошо знакомы со Словом Божьим, так часто применяют его, так яростно используют его в борьбе с депрессией, что их руки, а возможно и их сердца, уже прилепились к этому слову, как и рука Елиазара. И это делает их настоящими героями. И это дает им победу. Чарльз Спердженн однажды сказал, что герои вздрагивают при виде врага и не помышляют о компромиссе. Божьи герои возлагают свою силу на меч, то есть Слово Божье, и смело вступают в битву с мыслями о победе. И доктор Сакстелл как-то сказал, что признаки того, что мы крепко держались за меч, будут нашими почетными орденами вечности. Когда мы держимся за меч, меч будет удерживать нас, поскольку именно то, к чему мы прилепляемся, и формирует нашу хватку. Я благодарна Господу за таких святых детей Божьих, которые не сдают свои позиции. Они отражают нападки врагов отчаяния, страха и недовольства. И, на мой взгляд, эти святые стоят в одном ряду с теми могущественными воинами, которые сражались за царя Давида. А ведь было бы здорово однажды быть причисленными к могучим воинам Давида, правда? Правда?

Слове Божьем мы читаем такой стих в послании к римлянам. «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Самолюбование – это грех. На себя нужно смотреть спокойно, без головокружения. Но не все это понимают. Надеюсь, что вы не из таких, дорогой друг. Но, тем не менее, это хороший урок для нас в жизни. Будем его помнить. Оставайтесь с нами.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org. Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио Бибиан, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио Бибиан.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. В православной культурной среде бытует поговорка: «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». Авторство этой крылатой фразы принадлежит Киприану Карфагенскому, жившему в III веке по Рождеству Христову, выдающемуся учителю и епископу, с которым считались церковные и имперские власти. В наше время подобная принципиальность воспринимается с иронией. Современников возмущает всякая обязательность в религиозных вопросах. В эпоху Киприана церковь была одна, она еще не была разделена. Это была единая вселенская церковь. Ныне же церквей много, и каждый волен выбирать себе общину по зову сердца. И поэтому претензии на исключительность и духовную монополию вызывают возмущение и яростную критику. В этой критике есть своя правда. Слишком уж запятнала себя историческая церковь лицемерием и властолюбием, присваивая ключи Царства Небесного и право вещать от имени Бога, выдавая свои корыстные земные интересы за Его волю. Поэтому начинать все же нужно с Бога, а не с церкви. Без Бога церковь пуста, без присутствия Духа Святого она превращается в бюрократический институт или пыльный музей. Ищущий Бога приходит в церковь, спасенный Богом присоединяется к общине. Бог – начало и глава церкви, источник ее силы и власти. Церковь служит ему, принимая грешников в семью спасенных, творя милосердие и возвещая истину. Так что все начинается с Бога. Самая совершенная церковь не обладает собственной ценностью и авторитетом. Ее служители – это рабы, ничего не стоящие. Образ великого инквизитора в романе Достоевского – хорошая иллюстрация того, как власть церкви и ее иерархов подменяет собой Христа. «Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. Завтра сожгу тебя за то, что пришел нам мешать». Конец цитаты. Выходит, что не свободное решение сердец важно, и не любовь. Люди даже радуются, что их ведут как стадо и снимают с плеч груз свободы и личной ответственности. А внутри церковных болезнях и кризисе доверия людей к православной церкви сказано слишком много. Вовсе не хочется быть одним из ее хулителей. Действительно опасно ставить авторитет церкви выше авторитета Христа. Но сейчас хочется сказать о другом. Не в том ли заключается подлинная опасность, что вместе с критикой исторической церкви уничтожается вера в церковь как таковую, в сам идеал церкви и в конечном итоге и в Христа как главу церкви? Отбросив наивную и унаследованную преданность религиозным традициям, не лишились ли мы вместе с тем и чувства священного, опыта богообщения, общинной жизни, братского христианского общения? Мы уже не знаем, как те же самые инквизиторы и антихристы используют эти чудо, тайну и авторитет для создания лжерелигий и манипуляций верующими людьми. Но верим ли мы еще в возможность подлинных чудес, тайн и авторитета? Коварная цель лжехриста состоит в том, чтобы, пародируя и искажая образ Христа и Церкви, настолько разочаровать людей в духовных идеалах, что интерес и жажда настоящего живого Христа будут навсегда утрачены. «Все вы такие, абсолютной истины нет, я никому не верю, вот...» Трагические итоги ложной религии и мнимой церковности. Подлинное чудо пробуждения и преображения грешника благодатной силой. Нет большей тайны, чем воплощение Христа, когда Царь приходит в нашу грешную реальность послужить и отдать жизнь свою для искупления мира. Высший авторитет доказан величайшей жертвой ради человечества и принадлежит

и сущностными. Образ же евангельской церкви остается малознакомым. Евангельская церковь – это поместная церковь. Мы привыкли думать, что поместная церковь – это национальная или даже государственная, в которой множество общин объединены в единую иерархию, вертикаль власти. Но самое непосредственное значение – слово «поместное», действующее в определенном месте, объединяющее верующих округи, окрестности. Если мы ищем Бога, то должны искать общение с христианами, стать частью поместной церкви, войти в общину. Евангельская церковь – это община спасенных, крещенных по вере людей, которые приняли свободное решение и тем самым изменили свою жизнь. Учители католической традиции говорили, что без епископа нет церкви. В евангельской церкви вчерашние грешники, спасенные и преображенные Христовой благодатью, равны и все как один призваны к служению. Вместо иерархии – всеобщее священство, вместо деления на клир и мир – братское единство во Христе. Но это и сложно. Ведь получается, что ответственность за личное спасение и вечное будущее нельзя передать ни папе, ни патриарху, ни пастору. Евангельская церковь обращается к личности, к ее свободе и ответственности, призванию и творческим дарам. Где собираются двое или трое ищущих Бога людей, там пребывает Бог и созидает церковь. Историческое музейное христианство не изменит жизнь человека и останется в лучшем случае интересным увлечением. Принадлежать христианской традиции и быть причастником Церкви Христовой не одно и то же. Не хочется вернуться в эпоху Константина или Юстиниана и быть рабом церковной организации, подчинившей себе все общество. Не хочется нового средневековья и инквизиции. Но всем нам так нужен живой Бог и община ищущих Его. Вера в Бога будет тем более сильной, чем больше мы будем погружаться в жизнь, учение и общение поместной церкви. Поместная церковь – это не храм Христа Спасителя или собор Святого Петра, далекие и отчужденные церкви-символы, церкви-музеи. Поместная церковь – это община живых людей, верующих, которые окружают нас и с которыми мы находим общение. О церкви сегодня говорят политики, чиновники, историки, религиоведы, говорят как о предмете исторических и политических интересов. Но церковь так мало значит для простого народа, для всех и для каждого. В бессмертном произведении Гёте простушка Маргарита вовремя останавливает разглагольствование профессора Фауста, который чтит святые дары одним умом и совершенно не воцерковлен. «Ты в церковь не ходил который год? Ты в Бога веришь ли?» И пусть отповедь схоласта и попа на этот счет тоже искренне глупа и кажется насмешкой убогой, самому Фаусту ответить нечем. Вне церкви вера его сомнительна. Напротив, вера Маргариты связана с церковью, с тем высшим порядком жизни, который проистекает из евангельских духовных законов и ограничивает греховные желания. Этого-то порядка так мало в нашей безбожной реальности. Поместная церковь – это школа жизни, духовной дисциплины, нравственной устойчивости. Поэтому так важно связать веру в Бога с жизнью в церкви. Не профессорская насмешка и не безоговорочный авторитет батюшки. Христианство начинается по ту сторону огульной критики и мертвого традиционализма. Искренняя и по-детски простая молитва – сердечное вслушивание в слова Писания, братское общение с единоверцами, живая проповедь, жертвенное служение ближним. Этот образ церковной жизни должен стать ориентиром для ищущих Бога наших современников.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Вы слушаете библейское радио BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 32:8. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Честность – очень ценное человеческое качество. Ничто так не свидетельствует о нашем нравственном и духовном состоянии, как честность. Честный – это искренний, справедливый, добросовестный и безупречный в своих помышлениях, словах и делах человек. Он не желает себе блага и богатства за счет других людей и боится худой молвы. Помните, мы прочитали: «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Давайте проверим наше стояние пред Богом. Честны ли мы во всем? Будьте с нами.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
1: Хочу сказать вам, что я очень люблю ваши беседы. Они приносят мне много радости. Но у меня есть вопрос из книги «Песни песней». Что это значит? Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Неужели это написано от Духа Святого?
2: Книга «Песни песней», как и другие книги Библии, богодухновенная книга. Она дана нам Богом через Соломона. Хотя в ней он говорит о своей любви к Суламите, но израильтяне видели в ней прообраз Божьей любви к Израилю. Как читаем, «Любовью вечную я возлюбил тебя». И это действительно так. Беда только в том, что Израиль не ответил своей любовью на любовь Божью. Для нас, христиан, эта книга картинно показывает любовь Христа к новозаветному Израилю, его церкви. Кому открылась любовь Христа, кто возлюбил его всем сердцем, тому легко понять, что книга «Песни песней» содержит много назидания. В ней нет ничего соблазняющего. В ней сокрыт прообраз чистой святой любви к тому, чьи уста сладость и весь он любезность, кто прекраснее всех сынов человеческих, любовь ко Христу, любовь искренних его чад. Читайте эту книгу с молитвой, внимательно, и вы извлечете из нее много полезных уроков для своей души. Нам всем следует чаще проверять себя, взвешивать свою любовь к небесному жениху. Носим ли мы Христа в своем сердце так, как носила Суламита своего возлюбленного? Тоскуем ли так о нем, как тосковала она? Ждем ли его пришествия, так, как ожидала она? Ищем ли молитвенного общения с ним, как искала она общения со своим возлюбленным? Отвечаем ли любовью на его любовь? На все эти вопросы каждый должен найти ответ в своем сердце.
1: Христос поставил условие богатому юноше продать имение и раздать нищим, и тогда уже идти за ним. Не является ли это условием спасения для всех людей?
2: Этот случай, отмеченный апостолом Матфеем в 19 главе Евангелия, является исключительным. Но условия следования за Христом одинаковы для всех, и для богатых, и для бедных. Те, для кого богатство – Бог, должны убрать его со своего пути и тогда уже идти за Христом. Каждый человек, желающий идти за Христом, должен освободиться от того, что стоит у него на пути следования за Господом. Это может быть не только богатство, а честь, слава, служебное положение и тому подобное. Совсем недавно в одной из американских церквей ко Христу обратилась молодая девушка-пианистка. Ее отец, узнав об этом, сказал дочери: «Я запрещаю тебе играть на пианино в церкви. И если ты туда пойдешь, то домой не возвращайся». Девушка расплакалась, собрала свои пожитки и пришла с ними в церковь. Она положила свои узелки на платформе возле пианино, села за инструмент и начала играть. «Все к ногам твоим несу я». Ее отец, движимый то ли любопытством, то ли жалостью, в это время был в церкви и там же отдал свое сердце Христу. На пути девушки стояло не богатство, а воля отца. Она приняла совет Христа и победила.
0: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Бытие 19:17. Эти слова ангелы сказали Лоту, его жене и дочерям. Остановиться в данном случае означало погибель. В нашей жизни грех пытается остановить нас, остановить на духовном продвижении в направлении к Богу, в направлении к Церкви, в направлении к Царству Небесному. Вот так грех порой усыпляет человека. Грех — это страшная болезнь, болезнь неизлечимая, смертельная. Она усыпляет совесть, губит тело, душу, и мы читаем, что возмездие за грех — смерть. Римлянам 6:23. Давайте не дадим греху усыпить нас, остановить нас от движения за Богом, от движения к Богу. Помните об этом всегда. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Иаков, скрипя сердце, отпустил Вениамина. Иаков сказал сыновьям, что они должны обязательно вернуть деньги, которые в первый раз они нашли в своих мешках. Дал им еще денег на покупку зерна и подарки для наместника фараона. «Может быть, он тогда будет добрее», — подумал Иаков. И братья вместе с Вениамином отправились в путь.

Наконец они подошли к дому наместника. Иосиф увидел их всех во дворе и очень обрадовался. Виньямин был вместе с ними. Иосиф сказал своему слуге: «Эти люди будут обедать вместе со мной. Позаботься о еде». Братья испугались, когда Иосиф пригласил их в дом. Войдя в дом, братья сразу же сказали слуге Иосифа, что они принесли деньги, которые они нашли у себя в мешках. Братья хотели доказать этим, что они очень честные люди. Слуга ответил, что они сделали правильно, и привел им из тюрьмы Симеона. Братья все вместе пошли к наместнику. Войдя, они увидели накрытый стол, а через некоторое время в комнату вошел Иосиф. Глубоким поклоном приветствовали его братья и передали ему подарки от отца. Наместник на этот раз был очень добр к братьям. Он поинтересовался у них, жив ли еще их старый отец, а потом, посмотрев на Виньямина, спросил: «А это ваш младший брат?» Увидев Виньямина, Иосиф заплакал. Он так давно не видел своего младшего брата. Быстро вышел Иосиф из комнаты, чтобы братья ни о чем не догадались. Умыв лицо, он вернулся, и никто не узнал, что Иосиф плакал. Потом сели все за стол. Много вкусной еды стояло на столе, но самое вкусное получал Виньямин. Об этом позаботился Иосиф. Братья же очень удивлялись. Наместник так любезен с ними на этот раз, наливает им вино и сам пьет вместе с ними. Во время пира Иосиф очень развеселился, и братьям тоже стало весело.

И вот братья опять в пути. Они едут домой очень довольные, что все в Египте так хорошо получилось. Они не знают, что Иосиф еще раз решил испытать их. Утром, когда братья еще спали, Иосиф приказал своим слугам положить в пустые мешки братьев зерно, а сверху на зерно деньги. В мешок же Вениамина Иосиф приказал положить свою серебряную чашу. «Я скажу братьям, что Вениамин украл эту чашу и что он должен за это остаться в Египте. Я хочу посмотреть, захотят ли братья помочь ему или бросят его здесь, как когда-то бросили меня», — думал Иосиф. Слуги сделали все так, как приказал им Иосиф. Но братья ничего об этом не знали.

0: братья. Но слуга Иосифа продолжал: «Тот, у кого в мешке будет найдена чаша, должен будет понести наказание. Он должен будет навсегда остаться в Египте и работать на моего господина». Братья открыли свои мешки, и слуга Иосифа стал осматривать их. Сначала мешки старшего брата, потом мешки всех остальных. Наконец он дошел до мешка Вениамина и вынул из него чашу. Это ужасно. Значит, Вениамин должен остаться навсегда в Египте. Но братья не могут вернуться домой без Вениамина. Что они скажут своему отцу Иакову? Братья сели на своих ослов и вместе с Вениамином вернулись в город.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Господь, радость моя! Когда мы думаем о Боге, то как мы Его себе представляем? Как на рисунке на первых страницах детской Библии? Но мы знаем, что Бог не так выглядит. Он не старик, сидящий на облаке или с царской короной на сияющем неприступным светом троне. Мы Бога даже не можем себе представить, поэтому в Библии Он часто дает себе имена, свойства, которыми хочет нам хоть немного дать понять, какой Он. Например, Бог говорит Моисею: «Я Господь, целитель твой». То есть, если мы заболели, то в первую очередь мы можем и должны обращаться в молитве к Богу, а уже потом к врачам. И мы представляем себе, как сам Бог кладет нам на голову руку и исцеляет нас. Хотя мы не можем его себе представить, но мы совершенно реально это ощущаем. Или мы читаем в Евангелии о том, что Иисус говорит: «Я – пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». И мы представляем себе, как Иисус на кресте отдает за нас свою жизнь. Мы знаем, что это нашу вину, наш грех Он взял на Себя. И наше сердце наполняется благодарностью и благоговением. Мы представляем себе также, как добрый пастырь ищет заблудившуюся овцу. Эту картинку мы тоже знаем из детской Библии. Мы понимаем, что иногда мы — эти заблудшие овцы. Мы знаем, что Он будет искать нас, если мы собьемся с Его дороги. Он нас никогда не оставит. В Библии Бог представляет нам Себя и многими другими свойствами, присущими Ему. Вот послушайте, что пишет один из авторов песен молитв, которые мы называем псалмами. «И подойду я к жертвеннику Божьему, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Псалом 42, стих 4. Он называет Бога Богом радости и веселья. В поисках радости и веселья люди чего только не делают, куда только они не ходят, чтобы как-то повеселиться, как они говорят. Обычно после таких веселий очень тяжело на душе бывает. Знакомо тебе это уже? Нет? Это хорошо. А если знакомо, тогда ты знаешь, о чем я говорю. Все алкоголики и наркоманы, которые так страдают, что аж прямо ужас за них берет, искали только немного веселья и радости, а нашли страх, страдания, болезни, грех, отчаяние. Бог говорит, что на этом пути радости не найти. В общении с Богом, в чтении Его Слова, в котором для Его детей есть великие обетования, в пении песен хвалы и ликования, в молитве в церкви, сердца наши наполняются такой радостью, которую даже описать трудно. Это радость общения с самим Богом, Творцом Вселенной, нашим Спасителем. Он наполняет наши сердца Своим миром, Своим Духом Святым, так что мы только к Нему и хотим приходить, только у Него и хотим искать истинной радости и веселья. Он – Бог радости и веселья нашего.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Приглашаем к радиоприемникам всех мальчиков и девочек и начинаем детскую передачу «Живой родник».
2: Здравствуйте, мальчики и девочки! Да-да, вы не ошиблись, в эфире ваша любимая передача. Сегодня вы услышите историю об еще одном пророке Божьем. Наше желание, чтобы, прослушав эту историю, вы еще раз убедились в том, как важно быть послушными Богу и исполнять то, что Он говорит нам. В давние времена жил человек по имени Иона. Иона был пророком. Бог избрал его, чтобы он передавал людям, что хотел им сказать Бог. Иона был слугой Господа, и Бог дал ему очень трудное задание. Но Иона не сразу выполнил его. Послушай, как это было. Однажды Бог сказал:
3: «Иона, встань, пойди в Ниневию и скажи жителям этого города, что их злые дела дошли до меня. Если они не раскаются в своих грехах, то все они погибнут».
2: Ниневитяне были врагами израильтян. Иона хотел, чтобы Господь их покарал, поэтому он не хотел идти в Ниневию.
4: «Такое случалось и раньше», —
2: подумал Иона.
4: «Если я приду к людям с такой вестью, они испугаются. Они скажут Богу, что они раскаиваются в делах своих. Бог милостив, и Он простит их. Я бы хотел, чтобы Бог наказал ниневитян».
2: И поэтому Иона пошел не в Ниневию, а совсем в противоположную сторону. Иона хотел убежать от Бога и ниневитян. Он пришел к морю и попросил, чтобы его взяли на корабль. Когда корабль отплыл от берега, Иона подумал с облегчением:
4: «Раз Бог ничего не сказал, что я сел на корабль, значит, Он ничего против не имеет. Теперь я далеко и от Бога, и от Ниневии».
2: Но вскоре на море разразилась страшная буря. Корабль качало на огромных волнах, как былинку. Волны с чудовищной силой обрушивались на корабль, и ветер уносил его далеко от цели. Моряки были напуганы и ничего не могли сделать, чтобы спасти корабль. Они решили, что всем им суждено погибнуть. А Иона спустился в каюту и лег спать.
4: «Когда я проснусь, море уже будет спокойным».
2: Только Иона заснул, как к нему прибежал капитан корабля и разбудил его.
5: «Как ты можешь спать в такую бурю? Наш корабль тонет. Встань и помолись Богу твоему».
2: И тут Иона понял, что его попытка убежать от Бога была очень глупой и бессмысленной.
4: «Это моя вина. Мой Бог послал бурю, чтобы остановить меня. Я хотел убежать от Него. Если выбросите меня в море, буря сразу же утихнет».
2: Капитан испугался. Он совсем не хотел, чтобы Иона утонул. Но Иона знал, что это был единственный путь остановить бурю. И моряки послушались Иону и бросили его в бушующее море. Буря сразу же утихла и засияло солнце. Тогда капитан и все моряки на корабле сказали:
5: «Бог Ионы – могущественный Бог. Даже морские стихии подвластны ему».
2: Но они не знали, что Бог послал огромного кита и повелел ему проглотить Иону. Иона был в ужасе, находясь в чреве кита. Кругом были мрак и слизь. И Иона возопил к Богу:
6: «Господи, Тебя взываю я в скорби моей из чрева кита. Помоги мне, теперь я вижу, как неразумен я был в непослушании своем».
2: И был Иона в чреве кита 3 дня и 3 ночи. После этого кит изверг Иону на сушу и уплыл в глубины вод. Во второй раз Бог обратился к Ионе:
3: «Встань и иди в Ниневию, и проповедуй там то, что я тебе повелел.
2: И встал Иона, и пошел в Ниневию, и проповедовал там, что Бог повелел ему. Иона сказал ниневитянам, что Бог разгневался на них за их злые дела и накажет их, если они не покаются в грехах своих и не прекратят свои злодеяния.
6: Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена!
2: Иона кричал о том, что в городе будут разрушены все дома и дворец царя, что все люди и животные погибнут. Жители Ниневии очень испугались и не знали, что же им теперь делать. Но царь этой страны знал, как избежать наказания, и приказал, чтобы все люди и даже маленькие дети сняли с себя свои одежды и надели одежды из грубой ткани. Этим люди должны были показать, что раскаялись в своих грехах и хотят исправиться. Царь первым снял с себя свое красивое одеяние и одел на себя такую одежду. Его примеру последовали все остальные. Кроме того, никто не должен был есть и пить, ни взрослые, ни дети, ни животные. Все люди стали молиться Богу. «Кто знает, может быть, Господь пощадит нас», — говорил царь. И Бог услышал молитвы жителей Ниневии и пощадил их. Иона очень рассердился, увидев это. Он стал говорить с Богом и сказал ему:
6: «Я так и знал, что ты не убьешь этих людей, а пожалеешь их. Я знал, что ты не разрушишь этот город, поэтому-то я и не хотел идти сюда. Ведь я зря мучился, добираясь сюда».
2: Он до того был огорчен, что просил у Бога смерти. Закончив свою молитву, Иона пошел на холм, который находился около города, сел там и стал ждать, что же будет с городом. Светило жаркое солнце, и Иона покрыл свою голову платком. Господь позаботился об Ионе. Ночью, когда он спал, над ним выросло большое красивое дерево. На следующий день, проснувшись, Иона увидел дерево и очень обрадовался. Теперь он мог прятаться от лучей палящего солнца. На следующий день Господь устроил так, что в дереве появился червь. Он подточил дерево, и оно засохло. А утром Иона проснулся от жарких лучей солнца и увидел, что чудесное дерево погибло. Весь день Иона изнемогал от жары. Он решил, что ему лучше умереть, чем переносить такое мучение. И тогда Бог сказал Ионе:
3: «Я сотворил его, и я же сотворил ниневитян. Если тебя огорчает гибель растения, которого ты не сажал, то насколько я должен был быть огорчен из-за гибели людей, которых я создал. Ты не должен огорчаться, что эти люди живы и радуются жизни, которую я даровал им».
2: И только теперь Иона все понял. Господь намного добрее его. Он раскаялся в том, что был таким жестоким, и возблагодарил Господа за то, что он пощадил жителей Ниневии. Теперь Иона мог спокойно вернуться домой. Итак, ребята, вы прослушали историю о пророке Божьем Ионе. Мы иногда можем думать: но почему Иона был таким непослушным и даже упрямым? Почему он не хотел повиноваться Богу? Да, ребята, как часто люди не хотят слушать Бога и даже уходят далеко от Него. Но Бог свят и очень справедлив, и Он желает, чтобы все Его дети были всегда и во всем верными Ему и слушались Его голоса. Давайте, детки, каждый проверим себя. А как мы исполняем то, что Бог повелел нам в Своем Слове? Бог не только в древности говорил со Своими сынами, с пророками, Он и в настоящее время говорит с каждым человеком через Библию. И как Он желает, чтобы мы всегда в точности исполняли Его Слово. О, как бы мы хотели, чтобы все детки поняли, как важно исполнять повеления Бога и слушаться Его голоса. Он очень любит послушных Ему детей и обильно их благословляет. И наша просьба ко всем радиослушателям: подумайте над тем, в чем был неправ Иона перед Богом. Хотите ли вы быть всегда послушными Богу? Да благословит вас в этом Господь!

Я хочу Твою волю творить. Боже мой, что бы это ни стоило, и на грешной земле этой жить, так, чтоб вечности быть удостоенной. Пусть мне трудно расстаться еще с тем, что сердцу так мило и дорого. Верю, силу мне дашь все равно, чтоб дорогой пройти непроторенной. Пусть вразрез всем желаниям моим будет данный тобою жребий, но веления все твои принимаю, как голос с неба. Мой Господь, Твою волю творить я хочу, что бы это ни стоило, и на грешной земле этой жить так, чтоб вечности быть удостоенной.

0: Наша передача подошла к концу. Ваши отзывы и пожелания направляйте по адресу: передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В сегодняшней передаче принимали участие Оксана Мельник, Павел Чернецкий, Михаил Локтев, Дмитрий Головатюк и Александр Гокунь. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая. Мы все желаем вам, ребята, обильных благословений от Господа.
1: До новых встреч в эфире!

Вы слушаете библейское вещание BBN. «Блажен человек, который переносит искушение». Так записано в послании Иакова 1.12. Давным-давно такая проблема возникла у Адама и Евы. Их так волновало одно из деревьев в райском саду, что кроме него они уже не видели целого сада. И чего же это им стоило? Специально для